0: Твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Я сотру номера, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
0: СВХ+.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе. Лето, которое можно слушать.

музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

избавлена.

процентные хиты.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.
2: Давай устроим пати на летней веранде. И музыка поднимет всех соседей с кровати.
0: Только твоя музыка.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Хаплюс.
1: Допадаю пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: música. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: ФХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi kartes sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlēs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда вопросов больше, чем ответов.
6: Но Балтик-дата поможет найти правильные.
5: С 24 по 28 августа.
6: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
5: Слушай подсказки ведущих.
6: Точно отвечай на вопрос.
5: Что в школьной сумке Балтик-дата?
6: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
5: Балтик-дата. Подготовься к школе мощно.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6 часов 26 минут.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: What?

0: музыка для всех.
1: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал, ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+.

0: Сегодня в Латвии облачно, дожди ожидаются главным образом в центральных и восточных районах. Местами возможны грозы. Ветер умеренный, западный, северо-западный. Днем по стране плюс 16, плюс 19 градусов. Лепа и Вентспилс до плюс 18. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге плюс 17, плюс 19. Во второй половине дня ожидаются дожди.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за последние десятилетия. Один человек погиб, более 10 получили травмы. Министр регионального развития Таварс признал, что готовность самоуправления к серьезным кризисам остается очень низкой после того, как посетил ряд регионов Латвии. Сегодня пройдет генеральная репетиция парламентских выборов, которые назначены на 3 октября.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за последние десятилетия. В результате стихии погиб один человек. Более 10 получили травмы, некоторые тяжелые. В Елгове человек погиб при обрушении конструкции здания. Порывы ветра местами превышали 30 метров в секунду. Повалены деревья, повреждены здания, электросети и мобильная связь. К 22 часам вчера экстренные службы получили больше 3000 вызовов о последствиях бури. Больше всего их поступило из Риги и Рижского региона. Серьезные разрушения зафиксированы также в Латгале и Земгале. В разгар бури без электричества оставались около 277 тысяч домохозяйств. Это, по сути, треть Латвии. К позднему вечеру воскресенья электроснабжение восстановили более чем у 60% потребителей. Однако без электричества все еще были более 107 тысяч клиентов Saddle & Stickles. Аварийные работы продолжались всю ночь. В них участвовали больше 200 латвийских бригад и 7 эстонских. На региональных и местных дорогах движение по-прежнему местами затруднено или полностью заблокировано поваленными деревьями. В Риге, в частности, изменены маршруты некоторых автобусов, например, номеров 54 и 57. Жители Риги сегодня по возможности призывают работать из дома, чтобы не затруднять работу по ликвидации последствий бури. Сломанные деревья и ветви жители столицы могут сдавать по адресу бульвар Узварас, 16А. Сегодня последствия бури и возможную помощь пострадавшим обсудят на заседании Совета по кризисному управлению при Кабинете министров. Министр регионального развития Эдгар Ставрс заявил, что готовность самоуправления Латвии к серьезным кризисам остается очень низкой. По его словам, перебои с электричеством и мобильной связью создали проблемы для больниц и полиции, а также систем водоснабжения и канализации. В отдельных местах не хватает дизельных генераторов. В городе Прейли из-за отключения электричества вчера не работали автозаправочные станции. В том числе без генераторов невозможно было заправить транспорт оперативных служб. Министр сообщил, что он предложит увеличить с 3 до 10 рабочих дней срок, в течение которого самоуправления могут подавать заявки, регистрировать причиненный бурей ущерб для получения государственных компенсаций. Больше всего пострадали Латгала и Земгала из регионов, при этом разрушения зафиксированы вообще в большинстве районов Латвии. Сегодня пройдет генеральная репетиция парламентских выборов, которые назначены на 3 октября. Работники избирательных комиссий проверят новую систему сканирования бюллетеней. После утечки данных Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД вновь возникли вопросы о безопасности избирательной системы, поскольку участвовавшая в ее модернизации компания ТЭД, бывшая Латтелеком, также оказывала ЦСДД услуги по контролю кибербезопасности. В ТЭД, однако, заявили, что договор с дирекцией не предусматривал наблюдение за приложением, через которое хакеры и проникли в систему ЦСДД. Эксперты по кибербезопасности пока не видят признаков того, что инцидент с ЦСДД создавал бы угрозу и проведению выборов. Сегодня в Рижском окружном суде бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс выступят с последним словом по уголовному делу о коррупции. Римшевича обвиняют в получении оплаченной поездки на Камчатку и 250 тысяч евро, половина обещанной взятки за помощь траста Коммерсбанка в отношениях с комиссией по рынку финансов и капитала. По версии обвинения, Мартинсонс помог легализовать деньги. Оба вину отрицают и обжаловали приговор суда первой инстанции, который назначил Римшевичу 6 лет лишения свободы, Мартинсонсу 5 лет и обоим с конфискацией имущества. Последнее. Сегодня в пределах Риги планируют начать строительство недостающего участка велодорожки между Вецаки и Царниковой. На участке со стороны Царниковы дорожка уже проложена. Качественная, двухполосная, асфальтированная. Но возле границы Риги покрытие обрывается. Несколько сотен метров велосипедистам приходится преодолевать по песку. Рижская дума объясняла задержку разными обстоятельствами. И теперь вот сообщила, что препятствия устранены. Правда, это было до бури. Строительство участка со стороны Царникова обошлось почти в 4 миллиона евро. Работы финансировались из Фонда восстановления Евросоюза. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Ну что, а вчера на концерте, говорят, не сыграла.
2: Лето нет,
1: без,
2: не было.
1: Лето
2: не
1: без
2: было.
1: Интернета, хотя прям, ну, такое прям, ну, да. И вот, честно говоря, неисповедимо пути Господи Илью Лагутенко предсказать до сих пор никто не может.
2: Это невозможно.
1: Значит, огромнейший салют всем тем, кто вчера, значит, приехал загодя, ну, к 7, вот.
2: Да.
1: Дождался в 8, во сколько, 30 где-то, да?
2: Но по билетам было, да.
1: Да-да-да.
2: Начали в 9.
1: Начали в 9, вот. И потом до 10:30 не останавливались.
2: Ой, как пели, как танцевали.
1: Поздравляем. Это прямо. This is хорошо.
2: Это счастье.
1: This is хорошо, товарищи. Ну, мы со своей стороны, конечно же, очень были рады, что Илья Лагутенко вот в конце лета. Я могу сказать так, что, судя по погоде, ребята...
2: Ну, вы видели, в общем.
1: Какое-то... Я не помню, у кого-то из таких экспериментальных групп, ну, вернее, таких они матерые, но вот они всю жизнь, знаете, как до смерти щенок из раздела, но они такие, «Лето Алис» у них было, ну, как бы, название одной композиции называлось «Лето Алис». Ну, в общем, короче, у нас, вот, по-моему, судя по всему, наступило...
2: Вот оно и было.
1: Апогей. Да, вот, ну, я посмотрел вперед, блин, я, честно говоря, не думал, что это скажу, я хочу вот сейчас, заказываю бабье лето, вот хотя бы сейчас. Сейчас. То, что как раз-таки вот у меня на душе какая-то недосказанность. Как будто тебя обвесили.
2: Чтоб тебя курьер на велосипеде привез.
1: Причем конкретно обвесили. Вот это такой, стоишь, ну блин, вообще. Знаешь, с этим... Вскрываешь арбуз, а там только половина внутри.
2: Ну, кстати, повезло, дождя не было.
1: Вот.
2: Вообще.
1: Это очень хорошо, потому что по прогнозу изначально как бы показывало, ну, за день до показывало, что дожди будут. И думаю, блин, ну как же так-то, как же так-то? Ну, нет гажа ничего, чем на концерте под дождем мокнуть, конечно же.
2: Это Лагутенко разогнал.
1: И ладно, это не бывает, плохой погоды бывает неправильно подобранная одежда. Ладно, окей, даже можно, ну, там, на Вондерсала, как бы на Open Air, ну, надеть что-нибудь такое, что в чем тебе будет комфортно даже под дождем.
2: Ну, и дождевик.
1: У меня есть такая одежда. Короче, ну, а у многих нету, они с собой возьмут зонты, встанут передо мной с зонтом, и я ни хрена видеть не буду.
2: А нельзя было.
1: Подожди.
2: Нельзя было зонтом. По правилам, да.
1: По правилам, да.
2: Да, рассылали заранее, что с зонтом нельзя.
1: А, все, то есть дождевики окей, а вот зонтом нет, потому
2: именно
1: что...
2: так.
1: Не, ну это потому что бесчеловечно. 2000 человек перед тобой с зонтами, все, ты считаешь, что ты как бы, ну...
2: Прямо перед Лагутенко встал и открыл зонтик.
1: Сидишь, слушаешь. Как будто по радио.
2: Индивидуальный корпоратив.
1: Ну, хорошо. Ребята, бодрята, всем тем, кто пропустил, всем тем, кому пофиг, например, было, тоже есть такие люди, да, ну, просто, вот я люблю, например, там, да, вот если бы Лоза приехал, например, да, или Агутин, например, я бы пошла бы. Ну, у каждого же свое, но Илья Лагутенко, это же тоже не 500 евро, который нравится всем. Вот. Ну, и, соответственно, вам тоже, значит, вы со своей стороны наверняка провели время очень хорошо. Ну, или нормально, по крайней мере. Ну, вряд ли вы работали, правда? Вряд ли работали. А те, кто работали...
2: Не-не-не.
1: Ну, и для тех, кто работает, у нас есть, конечно же, ну...
2: Слова поддержки.
1: Поддержки, да. Но вы-то заработали. Мы-то тратили, вы зарабатывали, вот. Понимаете? Вот. Очень хорошо. Ну, давайте уже вместе тогда, собравшись, раз уж сегодня... У нас подготовительная неделя к школе, ребят.
2: Ой.
1: Причем, я не знаю, даже если у вас нет детей, или детям уже по 35, вот, значит, если по 35, скажите, чтобы они уже искали квартиру себе. Ну, хватит жить у вас. Вот, и все равно, так или иначе, школьная пора, да, то есть школьный сезон.
2: Готовьтесь страдать.
1: Он касается абсолютно всех, и это и дороги, и так далее. Ну, и, конечно же, вопросы. Как, значит, у нас же Такое было. Ну, пятница прямо...
2: Чего пятница?
1: Нет, суббота.
2: Суббота.
1: Что-то я это самое...
2: Суббота.
1: Да, это суббота была. Адовая суббота.
2: Угу.
1: И самое главное, что мы же готовились, да, что будет, вот, обещают, там будет...
2: Нас два раза предупреждали.
1: Оранжевая предупреждение. Два раза. Меня тоже два раза предупреждали.
2: Ага.
1: Вот. И когда предупредили первый раз, я стал ждать. Ну, вот сейчас будет не Настя. А на самом деле такое, ну, какой-то такой пробник начался, там, ну, дождь, ну, идет.
2: Что-то дождь небольшой.
1: Дождь идет, как бы... ветра нет, думаю, значит...
2: Ложная тревога.
1: Ну, значит, повезло. Нет, мы же говорим, что это же буря. Она же, ну, как бы, она теряет силы, как и мы. Mm-hmm. Конечно, это же она, что ж не двужильная. Вот. И, возможно, вот все. И, ну, идет дождь, и идет. И причем идет, ну, не супер прям муссон, да, не супер ливень тропический.
2: Ну,
1: да?
2: Не жуть прям.
1: Ну, и, значит, ливневка...
2: Не красное предупреждение.
1: Ливневка справляется, как бы, да. А потом, а к вечеру
2: началось.
1: Потом поступило второе предупреждение, mm-hmm. и началось. И ты уже видишь, я уже, ну, так вот, ну, выходил, такой, смотрю, такой, и машина, блин, стоит. Может, ее перепарковать, потому что, ну, стоит, а там деревья гнутся так, что... Вот, и я так по траектории понимаю, но чисто по мне. Вот, ну, чисто по мне. А зная себя, да, то есть, это, конечно, единственное дерево, которое упадет, это будет то самое дерево, под которым стояла именно моя машина. Ну, и, соответственно, как бы, форс-мажор не страховой случай, судя по всему. Скорее всего, потому что юристы, кто-кто, а вот юристы у страховых компаний, это, конечно же, настоящие мастера своего дела.
2: Профессионалы.
1: Вот, ладно,
2: но... Но у тебя ничего не пострадало.
1: Слушай, нет, у меня-то нет, но в соседних...
2: Кроме рассады.
1: В соседних кооперативах там и где-то кровлю поднимало, то есть, ну, ущербы есть, и вот, к сожалению, ну, ничего с этим не поделаешь. Ну, как бы, тут как бы либо пан, либо пропан. Вот, и как бы...
2: Либо повезло, либо нет.
1: Каждый, да, либо повезло, либо нет. Маринка, привет, бодрята, отлично. Отличного начала последней недели лета. Как-то быстро она пролетела. А видео в Усть-Двинске и, ну, деревья, награду там, все вот это вот. Да, Светулька, доброе утро, бодрячки, хорошего всем начала. Спасибо большое. Вовулечка, пожалуйста, привет, дорогой. Пирожков парочку прислал в урочное время. Напишем. Любочка, привет. Полиночка, привет. Бодрического. У меня сегодня экзамен по сертификации. Внимание, на кардиолога.
2: Ой.
1: Так тук-тук-тук-тук, сердечко тук-тук-тук у кардиолога. Потому что, ну, все равно, по-любому у тебя выброс всего. И кортизола там, и всех остальных гормонов, которые, ну, не связаны с радостью вообще. Конечно же. Волнительно, держите кулачки. Так, и немножко дорожный. Все еще не работает светофор Таллинского шоссе и П4, перекресток этот. Это там, где трасса, по-моему, если не ошибаюсь, 333, да, вот это вот?
2: Наверное, да.
1: Но П4, ребята, П4. Очень аккуратненько, вчера уже там была авария из-за этого, друзья. Mm-hmm. Ну, те, кто со второстепенной там пытается перескочить через основную автостраду, так себе, конечно, решение. Полиночка, будем держать за тебя кулачки, вот, желаем, потому что, ну, хорошие кардиологи нам нужны, правильно?
2: Обязательно.
1: А, это, вот, и слава богу, что ты...
2: Кто будет тук-тук-тук проверять?
1: Да-да. Ну, ладно, я надеюсь, что и я застану. А Сашка, так вообще подавно. Ты уже будешь матерым кардиологом.
2: Обязательно.
1: Конечно. Ну, что там у вас тук-тук-тук? Доктор, я только спросить. Уходить, конечно же. Хорошего настроя. Кто это у нас? Так, до сих пор почему-то не знаю. Димочка, привет, дорогой. Бодренькая утреца. Ладно, потихонечку будем. Давайте манатика немножко сыграем. Все кружит. Видели, сколько там веточек на
2: ой, накружило.
1: У нас вообще просто пипец. Кому-то, вот сдуло где-то, у кого-то висели труханы, ну наверняка, ну по теории вероятности, сдуло

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали. И скидка 30% на определенные продукты Артамон. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
8: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.
9: Давай, старый, заводи, давай, фары не гаси, давай. Будем выдвигаться, ребятушки, в своем направлении. Так, привет. Огромное спасибо за всяческие фотографии и видосы, связанные с дэмиджем, с разрушением. Все, остановитесь, не надо. Я все равно, я же эмпат, понимаете? Мне не все равно. Если кому-то все равно, но мне не все равно. Не надо, я понял. Пускай страховые уже разбираются. Не надо, ну, пожалуйста. Я переживаю за каждого человека, который, чью машину вот привалило.

0: успел, и а также пригодится тоже. Успел, сегодня день рождения у нашего, у Яниса Юбалца, ребята, гитариста группы Прата Ветро. Поздравляю.
1: Ой, родненький.
0: Молодцы, скадзими с Яны. Вот, а сегодня также день рождения у Руперта Грина. Это британский актер, играл Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере.
2: Да-да-да.
0: Если, ну, как рыженький бы, такой. Если, знаете, да, рыжий.
2: Да, рыжий.
0: Рыжий конопатый убил Гарри, он лопатой.
2: С Гермионой там мутил.
0: Вот, а также сегодня еще одна знаковая личность в, как бы, ну, в современных технологиях, назовем это так, да, японский гейм-дизайнер, гейм-директор, режиссер, сценарист, продюсер и актер, друзья, Хендо Кодзима появился на свет. Значит, расскажем, интересная судьба человека, который всю жизнь хотел, ну, ставить фильмы, режиссер, но и у него слишком сложные были, значит, вот, как бы, ну, идеи, да, вот, и так, и он понял, что там не пробиться в Голливуде ему никогда, тем более с такой рожей, да, вот, и тогда он говорит, давайте немножко перемодифицируемся, буду генерить игры, в которых буду свои сюжеты как раз-таки продвигать.
2: И как пошло.
0: И как пошло, и стал, в принципе, ну, одним из самых выдающихся колдунов, ну, и создателей сюжетных игр. Расскажем.
2: В играх он номер один.
0: Да. Ну, и сегодня день рождения у Жана Мишеля Жара. Наш любимый француз. Значит, музыкант и композитор, один из пионеров электронной музыки, ребятушки. Значит, что мы знаем? Значит, родился... У него, кстати, батя, между прочим, батя. Но. Его звали Моррис. Моррис Жар. Ну, трехкратный обладатель премии «Оскар». Вау. Это музыка в кино.
2: Это генетика.
0: Автор музыки к культовым фильмам. Вот, и, соответственно, ну, понятно, откуда ноги растут у Жан-Мишель Жара. Значит, Жар учился у знаменитого французского композитора, звали его Пьер Шефер. И именно у него он научился работать с магнитофонными лентами, сэмплированием и редким аналоговыми синтезаторами. А что на тот момент это был настоящий пионер. Ну, вот, его учитель, да, который ему все учил, понимаете? Угу. То есть, был уже человек, который про это знал все и мог учить, понимаете?
2: Мы и считаем, научился.
0: Что Жар, ну, как бы, один из пионеров вообще электронной музыки такой прямо, вот. А были до него еще. Культовый альбом у него назывался Oxygen. Это в 76-м году происходило, ребята же. Продался тиражом свыше 18 миллионов экземпляров, что это просто фантастически. Записан Жаром был, кстати, на скромной домашней студии, вот. Но все равно он тогда звучал уже просто восхитительно. Ну, на кухонке сделал себе такую, значит, импровизированную звукозаписывающую студию и запилил альбом, который продался в 18 миллионов экземпляров. Ну, еще столько же, я думаю, и ноль допиши, это столько, сколько мы там его растиражировали.
2: На стримингах.
0: Ну, 80 лет в интернете, конечно. Значит, из-за странного космического звучания, которому никогда не готов был никто, фактически, десятки звукозаписывающих лейблов
2: сказали его.
0: Мы такое записывать не будем. Не. Вкладывать деньги в такое мы точно не будем. Один независимый издатель согласился и не прогадал. Значит, три раза Жар побивал и пробивал, так сказать, собственные мировые рекорды. Внимание, по посещаемости концертов под открытым небом. Потому что, ну, его музло, конечно, это open air, то есть открытое, под открытым небом. Значит, в 79-м году в Париже на площади Согласия собралось на его выступление 1 миллион зрителей.
2: Это уже был рекорд.
0: Миллион. В 86-м в Хьюстоне собралось 1,5 миллиона зрителей. Значит, да, в 90-м году в Париже 2,5 миллиона зрителей собралось для того, чтобы послушать Жана Мишель Жар под открытым небом. Ребят, ну, что тут говорить. И вот теперь, смотрите, значит, в 83-м году Жар записал альбом, который называется «Музыка для супермаркетов». Вот такое название альбома такого, да? Значит, и этот альбом он записал в единственном вообще экземпляре. «Матрицу», то есть оригинал, он уничтожил прямо на глазах у публики. Все, оригинала больше нету, скинули. И единственную копию он говорит, вот есть пластинка виниловая, пластинка.
2: Продаю.
0: Единственная, значит, это самая копия вот этого вот, того, что я только что выкинул.
2: Изничтожил.
0: Изничтожил. Значит, выставляю на аукцион, кто больше чего дать. И тогда в 83-м году кто-то заплатил за это 10 тысяч американских долларов. Ну, сейчас, конечно, фигня, но...
2: Тогда было много.
0: В 83-м году это, ну, было такое. Ну, там, я не знаю, ну, как сейчас, наверное, там 100 тысяч. Да, ну, неважно. Значит, он протестовал против превращения музыки в дешевый ширпотреб. Вот, и все против пиратства и так далее. Вот, теперь, говорит, вот это настоящее искусство. Теперь у тебя этот есть винил, которого больше ни у кого нет и никогда не будет. Хотите послушать?
2: Что мы делаем сейчас?
0: Хотите послушать? Ну, давай, чуть-чуть поставим. Конечно, поставим. Music for Super American.

0: ну вот примерно так. Ремейк уже сделали в 2010 году всего альбома, конечно же. Ну, это, конечно же, для вас вот немножечко...
1: единственный экземпляр.
0: Не, да, но единственный экземпляр, да, конечно, конечно, конечно, конечно. Естественно. Единственный ты мой неповторимый. Сколько раз говорили, а?
2: И вот, друзья.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну что, позавтракаем порцаечкой свеженького гороскопчика. Ребята,
2: давай.
1: Сегодня можете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно, товарищи Овны. Вот, правда, вы вряд ли захотите, конечно, этим заниматься, огромным количеством дел и тем более одновременно. Но возможность есть такая.
3: Телец.
4: Ваша сила растет, тельцы. Сегодня все будет подчиняться вашему слову, а что-то, возможно, и взгляду. Сегодня у тельцов хороший день для занятий телекинезом.
1: Это, короче, берешь пульт, садишься перед этим.
3: Близнецы.
1: Жажда чего-то нового, вот, дорогие близнецы, интересного, должна быть сегодня удовлетворена. Причем, чем скорее, тем лучше. Сегодня, близнецы, вы можете пережить самые необыкновенные приключения, ребята.
3: Рак.
4: Согласитесь на компромиссное решение, раки. Вы сегодня выиграете от этого больше, чем проиграете. Если же будете продолжать тянуть кота за то самое место, не отвечая ни да, ни нет, ситуация не улучшится.
1: За хвост.
3: Лев.
1: Лева, вы, возможно, немножко слишком широко шагаете, возможно, лев, а? Отсюда, возможно, и трещинка на брюках. Придется поумерить шаг немножечко. Вот это. И я еще от себя скажу, на чужой вершок просто не разевай широко роток.
3: Дело.
4: Если да, для достижения цели требуется немного риска, сегодня вы сможете...

0: сегодня выйдут на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает тебе в работе, вот, а скорее подхлестнет трудовой энтузиазм даже, понимаешь? О, ну, конечно, когда надо, тогда надо, ну, чё.
1: Сегодня вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему. Вы, козероги, просто обязаны с ней справиться, тем более, что не так давно вы уже с подобной задачей сталкивались.
0: Так, пожалуйста.
2: Водолей.
0: Окружающих, ну, прям хлебцем не корми, дай повлиять на ваше мнение прямо, вот. Короче, бог с ними, с болезнью. Пусть влияют водолеи сегодня. Может, что и полезное просто подскажут. А вы уже, как бы, как обычно, делайте выводы, применяйте то, что нравится.
2: Рыбы.
1: Зачем ждать, пока слава придет к вам сама?
0: Слава.
1: Рыбы. Так можно просидеть дома довольно долго. Если вы жаждете известности, выходите этой славе на перехват.
0: Ребят, вперед, надо двигаться.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
3: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
4: «Шкода».
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Радио СВХ Плюс представляет.
8: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
0: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь большую колесо.

0: колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ плюс. Радио СВХ плюс.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Дмитриенко, дамы и господа. А сегодня 24 августа. Мы поздравляем, конечно, Бертулиса. Их всего 4. Это очень редкое имя. Бертулис, очень хорошее.
2: Их очень мало.
1: И хочется
2: в красной книге.
1: И все хочется обнять Бертулиса. Вот. А также сегодня 79 Болеславов.
2: О,
1: какое для нашего БДСМ-клуба. Какое замечательное имя для директора клуба.
2: Болеслав.
1: Болеслав, ребятушки. Сегодня Международный день странной музыки. Мы сегодня уже послушали начало альбома Жана Мишель Жара, которую он выпустил на одной единственной виниловой пластинке, одна единственная копия, и она только у одного человека есть. Судя по всему, у меня.
2: Но мы послушали.
1: У меня. Так, сегодня Международный день, значит, валяния в стоге сена.
2: Ну, кто-то любит, наверное.
1: Я не знаю, но любит очень.
2: Ты валялся хоть раз?
1: Вот в стогу, ну, ты понимаешь, на него наверх не залезешь, ты можешь как в штабик в него внутрь залезть. Опять же, это сейчас же вот рулоны видел?
2: Да.
1: В рулоны сейчас
2: это лето уже заворачивают.
1: Это сворачивают лето, причем они начали делать довольно рано, и в результате мы видим, что сейчас происходит. Да. Раньше была такая схема, берется два, назовем это так, да, два циркуля, они ставятся конусами друг к другу, и у тебя получается такой каркас. На него наваливали сено. И, соответственно, у тебя внутри была возможность туда залезть, внутрь. Да? И, соответственно, как домик, ну, штабик и так далее. Ну,
2: а зачем?
1: Ну, как? Вообще, это чтобы сено сохло, но когда, но когда тебе 8-56 лет, ну, вот, и ты мальчик, тебе обязательно туда нужно внутрь залезть, потому что у тебя есть штабик. А из штабика
2: оно не колется вообще?
1: Все что угодно. А теперь внимание. Значит, там помимо того, что такое сено? И есть разница между сеной и соломой. Вот, причем, когда, значит, все это косится, ну, как бы там все вперемешку идет. Сено мягкое, хорошо. Солома колется так, что мама не горюй. Плюс ко всему еще, я еще добавлю туда, значит, всяческих обитателей, которые там вот в этом всем будут жить. Например,
2: твои друзья.
1: Та-дам, блохи. Ну, серьезно, я тебе говорю, там, конечно, конечно, конечно. И, ну, такое, такое. Но все равно...
2: Хорошие соседи.
1: Но это же штабик, понимаешь? Вот поэтому, как бы, туда внутрь все равно лезешь. Вот. Ну, немного. Вот. А так, конечно, если вдруг тебя застала где-нибудь не Настя какая-нибудь, да? Да застала тебя не Настя. И куда тебе идти?
2: Некуда.
1: Естественно, ты идешь в штабик.
2: Вот.
1: Пожалуйста. Конечно. Сегодня день консервного ножа. Будем рассказывать о вот этой волшебной метаморфозе, как все это происходило. Изначально было, чтобы был изобрести консервный нож, сначала изобрели консервную банку. А потом уже, спустя 70 лет.
2: Решили, что нужно как-то открывать ее.
1: Нет, как-то открывать, ну, как бы, без помощи долотой, долота и киянки. Значит, сегодня день извержения Везувия. Тоже расскажем про это.
2: В этот день бабахнуло.
1: Малознакомые факты, ребятушки. Сегодня день мыльной оперы. Что мы называем мыльные оперы? Это длиннющие.
2: Тот самый сериал, который не заканчивается никогда.
1: Ты вот родился, ты уже умер, а он все идет.
2: А просто Мария еще идет.
1: День разжалования планеты Плутон. Сначала открыли планету, все назвали Плутоном, вся фигня, чик-бэм-бэмс.
2: А потом передумали.
1: А потом передумали, сказали, мы разжалуем
2: тебя. Печальный праздник.
1: Это не планета, ты вообще чмо. Вот так говорят. Ну и сегодня день рождения картофельных наших любимых чипсов.
2: Ой, как вкусно.
1: В ближайшее время, естественно, будем рассказывать о том, как это все происходило. Маншере. А циркули это, эти, называются ворота, пишет Сережа. Спасибо большое. Да-да, вполне себе. Вот теперь и, как это сказать...
0: СВХ Плюс.
1: Терминологии потянул Сережка нас. Окей. Моей судьбы. Сереженька Рижский, бодренького утрица, страна. Поехал уже работать. Ой, молодец, молодец.

0: Слушайте, ну, на заре, я читаю, и у меня этот запах уже сводит с ума. Свежей выпечки. Ой. Слушайте, у нас в знатном целоваке на этой неделе каждый день будем раздавать 50-евровые подарочные карты в кафе «Биты-то». Вкусные завтраки, свежая выпечка, большой выбор тортиков и отличный кофе.
1: «Биты-то».
0: Ребятки, значит, сейчас уже будем задавать вопрос. Кто хочет сегодня принимать участие в знатной целоваке? Посражаться за 50-евровую подарочную карту? В принципе, вам для этого ничего не надо делать. Вам нужно просто подать заявку
1: на WhatsApp.
0: На том условии, если действительно в 8 часов и 10 минут мы вас можем дозвониться, вот, и просто поиграться.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Так, дорогие друзья, которые так долго формируют свою заявку свою на зонтовый словак.
3: Чего так долго?
2: Нет. Вот только-только сейчас начинает.
3: Один символ в минуту.
2: Как же сформулировать «хочу целоваться»? Ребята, мы уже выбрали сегодняшних наших игроков. Значит, им стартовое сообщение послали. Теперь ждем подтверждения. Так, от одного... Вернее, Анжелочка подтвердила, Саша подтвердил. Все,
3: замечательно.
2: Саша уже даже защиту выставил. Это самое главное. Сначала выставляешь защиту, а потом уже 3 факта про себя. Веселые ждем от тебя. Значит, внимание. Пока вы там все резвитесь, веселитесь, Лерка уже с утра едет куда-нибудь туда. Скорее всего, на работу. Что-то подсказывает мне. И, значит, улица Латгала, знаете?
3: Знаем.
2: Знаете. Значит, в сторону центра вы едете, и вот не доезжая Кингаракского рыночка, базарчика, да? Автосвадьба в средней полосе.
3: Ой-ой-ой.
2: Автосвадьба в средней полосе. Вот же как 5 минут там они уже чокнулись. Значит, пробочка начинает собираться из-за ребят. Ну, ничего не поделаешь, друзья. Да. Полосы там сколько? Там 2 полосы или 3 полосы, по-моему.
3: Ну, если средняя, то 3.
2: Ну, бинго! И действительно, не проведешь, не проведешь. Значит, 3, да-да-да.
3: Ну, мы зумеры такие.
2: Мы такие. Какие?
3: Такие.
2: Да ладно тебе.
3: Все, молодцы вы
2: все. Так, друзья, Лешка, Новыч сейчас приготовил Новыч для вас. Вот и начало нового часа, после чего уже стартует первая подарочная карта на этой неделе, а их будет много.
4: Владимир Вал и его друзья
1: на СВХ плюс.
5: Радио СВХ плюс.
6: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Сегодня в Латвии облачно, в течение дня по стране ожидаются дожди, местами с грозой, ветер западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый до 10-12 метров в секунду. Днем по стране плюс 14, плюс 19 градусов. В Лепе-Венспилсе плюс 17, плюс 19, в Даугавпилсе-Резекне на 16-18 градусов, в Риге до плюс 18, без существенных осадков.
6: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
8: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
9: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
8: Минибанк?
9: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
8: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
10: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
8: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Радио СВХ плюс.

0: 8.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за последние десятилетия, середина 60-х. К настоящему моменту без света остаются примерно 87 тысяч клиентов Saddle & Stickles. Сегодня последствия бури и возможную помощь пострадавшим обсудят на заседании Совета по кризисному управлению при Кабинете министров. Сегодня же пройдет генеральная репетиция парламентских выборов, которые назначены на 3 октября.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю с 1966 года. Погиб один человек. Более 10 получили травмы, некоторые тяжелые травмы. Человек погиб в Елгове в результате обрушения конструкции здания. На пике бури порывы ветра местами превышали 30 метров в секунду. Были повалены деревья, повреждены здания, нарушено электроснабжение и мобильная связь. За сутки, то есть вчера к ночи, экстренные службы, прежде всего пожарно-спасательные, получили на номер 112 больше 3000 вызовов, связанных с последствиями бури. Больше всего, свыше 1500 вызовов, поступило из Риги и ее окрестностей, то есть из Рижского региона. Затем идут Латгала и Земгала, где тоже серьезное разрушение, в сумме почти 900 вызовов. Из Курзамы было почти 200 звонков, из Видзамы больше 160. В целом, в разгар стихии без света оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть фактически треть Латвии. К позднему вечеру воскресенья электроснабжение восстановили более чем у 60% потребителей, однако без электричества все еще были почти 108 тысяч клиентов Saddle & Stickles. Аварийные работы шли всю ночь и продолжаются сейчас. В них участвуют больше 200 латвийских бригад и 7 эстонских. Сегодня по состоянию на 7 утра света не было примерно у 87 тысяч потребителей по всей Латвии. Сейчас самые масштабные перебои в электроснабжении в окрестностях городов Резекне, Прейли, Огры, Сигулда, Екапилс, Бауска, Айскраукле, Краслова, Елгова, Лудза, Кандова и Мадона. Оперативные службы признали, что часть жителей, особенно в отдаленных сельских районах, может оставаться без электричества несколько дней до устранения неполадок. На региональных и местных дорогах движение местами по-прежнему затруднено или полностью заблокировано поваленными деревьями. В Риге из-за этого изменены некоторые маршруты общественного транспорта, в частности автобусов номер 54 и 57. В Думе призывали жителей Риги сегодня по возможности работать из дома, а сломанные деревья и ветви можно сдавать по адресу бульвар Узварас, 16А. Сегодня последствия стихии и возможную помощь пострадавшим обсудят на заседании Совета по кризисному управлению при правительстве. Министр регионального развития Эдгар Ставрс признал, что готовность латвийских самоуправлений к серьезным кризисам остается очень низкой. По словам министра, перебои с электричеством и мобильной связью создали проблемы для больниц и полиции, а также систем водоснабжения и канализации. В отдельных местах не хватает дизельных генераторов. В городе Прейли из-за отключения электричества не работали автозаправочные станции, и в том числе без генераторов невозможно было заправить транспорт оперативных служб. Министр сообщил, что он предложит увеличить с 3 до 10 рабочих дней срок, в течение которого самоуправления могут подавать заявки, регистрировать причиненный буре ущерб для получения государственных компенсаций. Больше всего пострадали Латгала и Земгала, при этом разрушения зафиксированы в большинстве районов Латвии. Сегодня пройдет генеральная репетиция парламентских выборов, которые назначены на 3 октября. Работники избирательных комиссий проверят новую систему сканирования бюллетеней. После утечки данных Дирекции безопасности дорожного движения, ЦСДД, снова возникли вопросы о безопасности избирательной системы, поскольку участвовавшая в ее модернизации компания ТЭТ, бывшая Латтелеком, также оказывала ЦСДД услуги по контролю кибербезопасности. В компании ТЭТ, правда, заявили, что договор с дирекцией не предусматривал наблюдение за мобильным приложением, через которое хакеры проникли в систему дирекции. Эксперты по кибербезопасности пока не видят признаков того, что инцидент с ЦСДД создавал бы угрозу и проведению выборов. И последнее сегодня в Рижском окружном суде. Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс выступят с последним словом по уголовному делу о коррупции. Римшевич обвиняют в получении оплаченной поездки на Камчатку и 250 тысяч евро, половины обещанной взятки за помощь Траст Коммерсбанка в отношениях с Комиссией рынка финансов и капитала. По версии обвинения, Мартинсонс помог легализовать деньги. Оба вину отрицают и обжаловали приговор суда первой инстанции, который назначил Римшевичу 6 лет лишения свободы, Мартинсонсу 5 лет и обоим с конфискацией имущества. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Люди бодрые. Владимир Вэл и его друзья.
5: На СВХ+.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Рады, белые березы, и на них от радости вырастают розы, товарищи. Ну, с почином, первый рабочий день на этой неделе. Да, у нас факт, первый рабочий день, да, вот. И у нас прохлада. Прохлада в этой тихой прохладе как раз-таки, когда нас не испепеляют.
3: Причем прощаемся мы с летом уже.
2: Я рассказываю о запасах, а сам очень не
3: ожидаю.
2: Естественно, значит, мы уже по дороге на работу, мы стараемся сделать так, чтобы вам было еще и, так сказать, появилась возможность что-нибудь такое заполучить. Причем несложно. А что может быть не сложнее, чем взять и, так сказать, в эфире перецеловать кого-то? Вот, и в этот самый момент знатный целовака выступает в качестве того самого аттракциона.

0: попасть на территорию, значит,
1: знатного Словакии.
0: Знатного Словакии. Здесь правит бал самый проныра. Итак, дорогие друзья, я сразу обращаюсь ко всем тем, кто очень долго думает, прежде чем, надо или не надо.
1: Собирается с мыслями.
0: Ну, а как же это сказать? А как же я буду целовать? Короче, ребятушки, пока вы все это думаете, уже кто-то пишет, хочу целоваться.
1: А уже поздно.
0: Целоваться. Вот, и, естественно, мы сразу смотрим там, опа, нерастленные души, естественно, у нас welcome. Ну, а почему мы решили сами дозваниваться? Ну, ребят, вы сами понимаете, что, есть профессионалы. Вот, и так
1: но получается... Но уже неинтересно.
0: Нет, они умеют дозваниваться круче, чем вы, а вы тоже такие, а я не буду, там долго дозваниваться, все равно не дозвониться, там все равно все свои, там все скуплено. Ну, в общем, напоминаем, именно для этого мы ввели вот такую штуку, где мы уже примерно регулируем. Вот кто не играл, тот добро пожаловать. Если вдруг, свежерастленных душ нету, мы обращаемся к тем, кто играл, вполне возможно себе. У нас все ходы записаны. Все ходы записаны. Так, кто у нас не целовался никогда в жизни? Сегодня, во-первых, у нас сегодня целовакой выбрана была девочка Анжела. Прямо сейчас, в прямом эфире, мы начинаем дозвон до Анжелочки и расскажем непосредственно, за что сегодня сражаемся.
1: Анжела!
0: Руфан! Анжелочка, привет! Бодренькая утрица, дорогушенька!
2: Доброе утро!
0: По дороге на работу или сегодня никуда не поедешь?
2: Нет, я вот иду к машине, как раз боялась пропустить ваш звонок. Фу. Держу телефон в руках.
0: Ладно,
2: поеду на работу.
0: Много времени не займем, дорогая. Ты не под деревом ставила машину во время
2: нет,
0: буря?
2: Нет, все нормально,
0: все в порядке,
2: обошлось.
0: Не залило ничего, да? Все обошлось, да?
2: Нет, все хорошо.
0: Значит, это был домик... Нуф-нуфа, да, получается? У кого из поросят был самый офигенный дом? Ну, крепкий. По-моему, нуф-нуф. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф.
1: Да,
0: и нуф-нуф. Вот, два, три, да, нуф-нуф. Ага. Я ставлю на нуф-нуфа. В домике нуф-нуфа пересидела, бурю Анжелочка. А мы со своей стороны будем напоминать ребятушке, что на этой неделе каждый день мы будем раздавать 50 евро подарочной карты от замечательного юрмальского кафе «Битыте».
1: А друзья, что такое «Битыте»?
0: Ну, во-первых, смотрите, вкусные завтраки, напоминаю, работают они уже в 8.30, ребята. В 8.30 уже можно получить вкусный завтрак в кафе «Битыте». Так же, естественно, свежая выпечка. Там уже колдуют с 5 утра кондитеры для того, чтобы все было... Большой выбор тортов, ребятушки, естественно, и под заказ тоже, естественно. И вообще отличный кофе, ребятушки, также.
1: Здесь есть и детский уголок, такой восхитительный, что мама успеет выпить кофе, пока он еще горячий, а папа спокойно позавтракает.
0: И для праздника, и на каждый день кафе «Битыте» в самом центре Юрмалы на ЮМОС 63, ребятушки.
1: Если Юрмала, то «Битыте».
0: А если целоваться, то прямо сейчас. Итак, дорогая Анжелочка, ты сегодня у нас целовака, ты сегодня у нас играешь в нападении. Сейчас посмотрим. И сегодня жребий пал, когда мы выбирали недотрогу, жребий пал на красивого мальчика по имени Александр. Александр, мы спросили, напиши странные факты про себя.
1: И что он написал?
0: Не пью, не курю. А знаешь почему? Некогда. Он трудоголик.
1: Саша трудоголик. Саша трудоголик.
0: Ему и писать некогда. Саня, ладно, держись. Саня расставил уже свою защиту, а сейчас задание Анжелочки. Целовать не в ту щеку, которую каждый раз, Александр защитил, а он защитил 5 щек. Давай по одной, погнали.
2: Так, значит, левая.
0: Значит, левая. Саша уже чувствует. Саша чувствует, чем пахнет. Саша правую защитила, а Анжелочка решила левую. Так, куда дальше? Одна цмока у тебя, молодец. Так.
2: Левую.
0: Два нолька. Сейчас, Анжела.
2: Левую.
0: Хорошо, пробуем.
1: Давайте.
0: Как раз левую начал защищать. До этого правую защищал, теперь левую. Так, пожалуйста, куда дальше?
2: Правую.
0: Я должен тебе задать вопрос. Ты точно решила, что правую?
2: Да, точно, уверена.
0: Ты не будешь менять свое решение? А вдруг?
2: Нет.
0: А вдруг он там защитил как раз таки правую? Прикинь?
2: Ну ничего, правую.
1: Идет до конца.
0: Идет до конца. Есть контакт. Женщина, которую не свалить. И правильно, что ничего не меняла. Чувствуешь, интуиция сегодня у тебя какая прокачанная? Чувствуешь?
2: Да.
0: Анжелочка, мы тебя, во-первых, объявляем знатной целовакой. Да? Во-первых, ты сегодня Александра, совершенно незнакомого мужчину, хитрого, коварного, который не пьет, не курит.
1: Вот и думайте теперь.
0: Пришла Анжелочка перед работой быстренько. Ну и теперь в этот самый момент ты уже являешься обладательницей 50-евровой подарочной карты в кафе
1: «Битте». Звучит-то как?
2: Ну, спасибо, я очень рада.
0: Ну, конечно.
1: Вкусненько будет.
0: Умничка. Все, по большому счету, сейчас все будет очень просто. У нас есть твои координаты. И, естественно, тебе все, вся информация будет сгружена. Ты получишь.
1: Нашего офис-менеджера.
0: Ты потом, значит, за нас что-нибудь вкусненькое съешь. Вот, а мы будем за тебя очень рады. Да?
2: Да, спасибо, хорошего дня.
0: Спасибо тебе за звонкий голосок. Обожаем мы девчоночек с утра послушать. Это прям вообще наше все. Спасибо.

0: люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Так, ребята, насколько я понимаю, ну, трасса точно П4. Вот, а перекресток, насколько я понимаю, это Рижский окружной. Там, ну, стратегический перекресток, если вы.
3: Важный.
2: Если вы в сторону центра столицы, короче, поедете по вот, ну, откуда-то нибудь, оттуда по П4, как раз таки, то перекресток, насколько я понимаю, с окружной. Уточни, Марина, пожалуйста, это с окружной? Вот. Не работает светофор, и уже сейчас плюс 10 минут минимум на этом отрезке. То есть, ну, ожидание. Сверх нормы, товарищи. Ой-ой-ой. Так что Маринка говорит, выезжайте пораньше, и будет вам счастье тогда побольше. Вот. Хотя, с другой стороны,
4: если никуда не торопиться, то везде успевать будешь.
2: Маринка, спасибо большое.
5: Эй, Брален, меня порваться. Сел в шудин.
6: Пьеси стави, без лифта. Каста чури четыре десмитце, шо сгастес? Паника? Не.

0: Stacionas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
7: Mums garšo salga vafeliņš
8: ar kafiju ietlabiņš.
7: Oh, yeah.
8: Salga vafeliņš
9: un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
9: Yeah, kvadrātiņš.
11: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
12: Vladimir Vell, маэстро и его друзья
13: на СВХ+.

0: ну что, сейчас 8.26, уже нужно не забыть. Напомни мне, пожалуйста, чтобы за нашего юного кардиолога мы начали держать кулаки у нее.
1: Да-да-да, обязательно.
0: Очень важно, очень. Его друзья! Ну что, дорогие друзья, пока все не началось, то, что из прямо яркого такого, что касается абсолютно всех, нет-нет, какой бы ты ни был зожник, какая бы ты ни была фитоняшка, вот, все равно рано или поздно чипсики увидишь и никак не сдержишь.
1: Не остановишь.
0: Более того, такая схема бывает, что ты как бы вообще чипсы не ешь, вот. Более того, ты такой видишь, блин, слушай, как цены растут, да? То есть, пачки чипсов. Нет-нет, да, в самолет погрузишься и такой, о, вот это хорошая красная баночка, берем. Она такая маленькая такая, ну ладно, ничего.
1: Стоит 10 евро, но берем, да.
0: Ничего, конечно же, возьмем. Сегодня, дамы и господа, у нас, такой праздник, тот самый, когда, появилась на свет... такое детище.
1: Да, картофельные чипсики.
0: Как картофельные чипсы. Значит, изобретатель, американец, повар Джордж, назовем его так. Значит, предыстория была такая. Он в ресторане подавал, невитиеватую американскую еду.
1: Угу.
0: Богач один, посетитель ресторана, с запросами, естественно, вернул на кухню порцию жареного картофеля и пожаловался он тогда, что ломтики нарезаны слишком толсто. Вот. И оно из-за этого такое полумягкое. Короче, раздраженный повар Джордж решил подшутить над клиентом. Говорит, как подшутить? Это месть была, которая подается горячей в этот самый.
1: Правда, месть неудачная, но ладно.
0: Он нарезает картофель бумажно-тонкими пластинками, обжаривает их в кипящем масле до круста, щедро посолил, подал. План мести, ребята, провалился. Вместо того, чтобы разозлиться и все понять, привередливый гость пришел в абсолютный восторг от хрустящего блюда. Вслед за ним новые тонкие картофелины захотели попробовать и другие посетители ресторана, потому что, сразу чувствуется, что человек экстраверт, да, который пришел, клиент. Некоторые бы там, поели картошечки, решили для себя, толсто режут, я больше не приду. Нет, он из этого устроился.
1: Он все высказал.
0: Но ему понравилось, он тоже устроил шоу, и, соответственно, из-за этого все остальные тоже захотели попробовать. Дайте нам тоже такого.
1: Тоже хотим.
0: Сыграйте и со мной с такой колодой. Вот. Изначально новое блюдо вошло в меню ресторана под названием «Сарагота чипсы». И вскоре «Сарагота чипс», именно как бренд, стало известно во всей США своими фирменными картофельным лакомством. Накопил денег шеф-повар и в 1800. Ребята, это очень давно.
1: Это еще 19 век.
0: Да. Значит, повар Джордж открывает собственный ресторан. Вот, у него фамилия Крам, и он Крамхаус его назвал. Блюдо из хрустящего картофеля стало визитной карточкой. Корзинки. Внимание.
1: Были корзинки.
0: Никакая не тарелка. А вот именно корзиночки с чипсами бесплатно ставили на каждый стол в качестве...
1: Бесплатно?
0: В качестве велком вот этого самого комплимента от шефа, понимаешь?
1: Какой хороший велком.
0: Нет, в других...
1: Не то, что сейчас.
0: Итальянцы дают хлеб и льют тебе немножко бальзамического уксуса и много-много хорошего экстра вирджин масла там, и ты отмокаешь хлеб, и пока тебе принесли блюдо, ты уже наелся хлебом.
1: Но вот. Это итальянцы. Вот. Ты только зашел, они тебя уже расцеловали.
0: А тут, прикинь, чипсики у тебя лежат.
1: Ну, тоже неплохо.
0: Нет, да и да. Вот, вот некоторые китайцы, значит, промышляют чипсами креветковыми. Тоже очень хорошо. Тоже быстро.
1: Ну, нормально.
0: Очень
1: нормально,
0: тарелочка улетает. Очень хорошо. Так вот, друзья. И это было вот как welcome drink. Как welcome, комплимент от шефа для всех.
1: Приветствие.
0: Неважно, у тебя много денег, мало денег и так далее. Спустя 50 лет уже, предпринимательница Лора Скадер предложила упаковывать чипсы в герметичный пакет из вощеной бумаги, что позволило уже хранить их месяцами. Они просто, приготовил. Они же очень-очень быстро портятся. Но если ты просто, где их хранить? В холодильнике? Там они станут мягкими. А нужно же, хочется же не только в ресторане попробовать. Соответственно.
1: В итоге придумали.
0: Вот. В 1926 году начали уже в пакеты совывать. Значит, 100 лет чипсы продавали исключительно с обычной солью. В 50-х годах ирландская компания изобрела технологию добавления вкусовых приправ непосредственно при производстве. Вот, я почему так говорю? Потому что мне заходишь сейчас в магазин, и там все с приправами, а я люблю с солькой. И слава богу, я считаю себя...
1: Вот тот единственный человек.
0: который свою пачку чипсов чисто с солью, он обязательно съест, конечно. Я ищу вот это вот свое. Но,
1: и вот эти ваши с беконом, лук, сыром.
0: Нет, ну вот, судя по тому, что какое количество со всеми этими беконами, вот, соответственно, это же говорит о том, что все остальные любят вот с приправами.
1: Да.
0: Вот, и поэтому я их понимаю. Вот, производители имеется в виду. Многие жалуемся. Внимание, доходим. Многие из нас жалуются, что современные пакеты с чипсами наполовину наполнены воздухом.
1: Но это правда. Ну, ты покупаешь, ну, открываешь.
0: Ну, во-первых, так. Давайте так. Они наполовину заполнены чипсами. Давайте я вам сразу так. Ну, но на самом деле, ребята, это не воздух, чистый азот. Короче, значит, выполняет две функции. Во-первых, когда надуто, хрустящие чипсы от раздавливания предохраняются при транспортировке. Понимаешь? Ну, я так видел, в Азии пакуют супы в пакет полиэтиленовый. Пакет такой, так. длинный, да? И воздуха туда нагоняют, и прям вот так вот, опа-опа-опа. Это во-первых.
1: Чтобы
0: во-вторых, предотвращает окисление жиров, тот самый азот, сохраняя продукт, ребята, свежим. Все.
1: Ладно, прощаю.
0: Так что они наполовину наполнены чем?
1: Азотом.
0: Чипсами.
2: Новости спорта.
3: Ливерпуль начал новый сезон чемпионата Англии по футболу с выездной ничьей против Ньюкасла. Со счетом 2-2 команда впервые играла под руководством нового тренера Андони Ираолы и избежала поражения только на 99-й минуте. Венгерский полузащитник Доминик Сабаслай реализовал пенальти и сравнял счет. Предыдущий тренер Ливерпуля Арне Слот в 24-м году начал свой первый сезон с победы. Манчестер Сити в первом туре чемпионата Англии победил дома Борнмут со счетом 2-1, при том, что до 84-й минуты проигрывал 0-1. Маркус Тавернье вывел гостей вперед в первом тайме, но Марк Гехи восстановил равновесие, а Йошка Гвардиол забил победный гол уже в добавленное время. Перед этим матчем норвежский нападающий Ман-Сити Эрлинг Холланд коротко постригся, отказался от длинных волос. Видео с новой прической он использовал для рекламы своего канала на Ютьюбе. В матче с Борнмутом Холланд не забил. Барселона во втором туре чемпионата Испании разгромила на выезде Эльче со счетом 5-0. Бразилец Рафинья забил два мяча и сделал голевую передачу. Испанский полузащитник Фермин Лопес также отличился дважды. Первый гол за Барселону в чемпионате Испании забил перешедший из дормундской Боруссии немец Карим Андееми. Англичанин Энтони Гордон после выхода на замену сделал две голевые передачи. В четверг действующий чемпион Испании примет дома Атлетико из Бильбао. Болельщики мадридского футбольного клуба «Атлетико» освистали аргентинского нападающего Хулиана Альвареса перед домашним матчем с Вильяреалом. Остальных игроков команды зрители встречали аплодисментами, но после объявления имени Альвареса на стадионе раздался громкий свист. Ранее футболист говорил о желании покинуть «Атлетико» и продолжать карьеру в Барселоне. Альварес не попал в стартовый состав, а матч завершился со счетом 2-2. Его действующий контракт рассчитан до лета 30-го года. Камерунский футболист Карлос Валиба прошел медицинское обследование и подписал контракт с Манчестер Юнайтед. Соглашение с 22-летним полузащитником рассчитано на 5 лет и предусматривает возможность продления еще на сезон. Манчестер Юнайтед заплатит Брайтону 65 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве дополнительных выплат. Официальное объявление о переходе ожидается сегодня. Британский автогонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды McLaren выиграл Гран-при Нидерландов после старта с первой позиции. Вторым финишировал итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Третье место занял его британский напарник Джордж Рассел. Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull попал в серьезную аварию. Уже на первом круге врезался в ограждение, разбил машину, но сам не пострадал. Гонку временно остановили, после чего участники продолжили заезд.
2: Новости спорта.

отличное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на

0: дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Люди бодрые на СВК+.

0: Рекламное агентство.
1: Та-та-та-та-та! Друзья, новая неделя. Готовимся, к школам, к институтам и к учебному году новому, конечно.
2: Ой, еще недельку подождать.
1: Чтобы веселее было готовиться, естественно, у нас есть подарочные карты от настоящих могулов в точке. Что все, что касается компьютеров и околокомпьютерной атмосферы, это, конечно же, Baltic Data. И Baltic Data выгружает в качестве, ну, естественно, поощрения за лучшие версии в нашем рекламном агентстве каждый день по 1,50-евровой подарочной карте. Итак, добро пожаловать в рекламное агентство вместе со специализированным магазином компьютерной техники Baltic Data.
2: Сеть магазинов компьютерной техники Baltic Data в рамках компании Back to School, обратно в школу, предлагает специальные цены на компьютеры.
1: Ребята, в том числе и мощнейшие модели их бренда Nitu. Мониторы, компьютерные кресла, мыши, клавиатура, наушники и другую технику в широчайшем ассортименте по спецценам.
2: Подготовься к школе на полную. Посети один из 18 магазинов Baltic Data по всей Латвии или зайди на сайт.

0: baltikdata.lv.
1: Только пиши baltikdata.lv. Mm-hmm. Ну и давайте потихонечку первое задание будем озвучивать на сегодняшний день. Сегодня у нас, в принципе, в школьном рюкзаке Baltikdata есть кое-что, вряд ли, которое захочет, то, что вряд ли захочется каждый день носить на плечах в школу.
0: Зато дома оно справится и с серьезными задачами, и после них перенесет тебя в совершенно другой игровой мир.
1: Например, да, любит скорость, любит мощность, ситуации, где нельзя медлить ни секунды, и чем требовательнее игра, тем интереснее становится задача. Друзья, мощнейший домашний комп сегодня у нас правит бал. Внимание! Давайте задачу поставим конкретно. Ребята, а ну-ка давайте сегодня придумаем какое-то клевое название для твоего, ну, основного, вот, домашнего компьютера. Именно в своей версии выгружаем на WhatsApp 25 45 25 25.
2: Ну, если до сих пор WhatsApp'а нет.
0: Ну, ладно, бог с ним, давай смс.
1: Можно еще и на смс, конечно, предложить свои версии. Клевое название для твоего основного домашнего мощнейшего компьютера. Балтикдата! Вместе с нами, ребята! Впереди учебный год!
3: Владимир Вал и его друзья
4: на СВХ+.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Ну что, за краткоскопим? Оверн. Сегодня вы сможете справиться сразу с множеством дел. Ребята, если найдете для этого внутри себя желание. В общем, сегодня вы очень продуктивны. Ну, терять время зря не надо лучше.
2: Телец.
3: Твоя уверенность и твое влияние сегодня особенно сильны. Так что пользуйся моментом, телец.
1: Так.
0: Близнецы.
1: Удовлетвори жажду новых впечатлений, дорогой близнец. День отлично просто подходит для необычных приключений.
3: Рак. Согласись на компромисс. Рак. Сегодня он принесет тебе больше пользы, чем упрямство.
1: Так.
0: Лев.
1: Рекомендовано сегодня, Лев, сбавить темп немножко, умерить свои амбиции. Ну, на сегодня, естественно, чтобы не переоценить свои возможности в тот самый неподходящий момент, когда это делать лучше не надо.
0: Дева.
3: Дева, сегодня можно немного рискнуть ради желаемой цели, даже если результат не гарантирован.
0: Весы.
1: А вот и весы, придется сегодня исправлять чью-то чужую ошибочку, чтобы она в итоге не стала вашей проблемой. Вы к этому будьте готовы, весы.
0: Скорпион.
3: Сохраняй хладнокровие сегодня и не обращай лишнего внимания на слова и поступки окружающих, Скорпио.
1: Горячая кровь.
0: Стрелец.
1: А вот и стрелец, семейные заботы. Семейные заботы выйдут сегодня на первой планете. Неожиданно придадут вам сил для работы. Да это называется волшебный пендаль.
0: Козерог.
3: Твой прошлый опыт поможет решить чужую проблему и оказать кому-то очень важную услугу, Козерог.
1: Чужуля.
0: Водолей.
1: А вот Водолей, прислушайся к чужому мнению сегодня. В нем может оказаться немало полезного для тебя.
0: Рыбы.
3: Не жди признания, рыбы. Сегодня стоит самим сделать шаг навстречу успеху.
1: Окей, хорошо.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
6: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.
7: Люди бодрые на СВХ плюс.
8: Ну, как на Жан Мишель Жар день рождения, не пекли мы ничего, вот такое ничего. Но мимо проехать мы, конечно же, не можем. Мимо великого, светлейшего человека. Вот он прямо такой, и фотографии, и вот видео посмотрите. Он живет, такое ощущение, что искренне радуется всегда всему. И это хорошо. Друзья, прямо сейчас немножко рандеву сыграем. Она будет лейтмотивом для версий, которые нам сегодня уже понравились. Из этого потока сегодня, напоминаю, мы не за красивое спасибо за 50 евро подарочную карту
9: от Baltic Data.
8: От Baltic Data. Магазина, все, что связано в мир, все компьютерного направления. Вот мы сегодня придумаем клевое название для твоего основного домашнего компьютера. А как зачастую он самый мощный вообще из всех твоих гаджетов. Вот он, именно он. И если бы такой был бы у Жана Мишеля Жара, было бы еще круче. Ну, когда давным-давно имеется в виду. Так когда на заре в 74-м году. Итак, как назвать основной домашний компьютер версии, которые сегодня понравились? Ну, во-первых, автономный отопитель.
9: Хорошо.
8: Факт, потому что мощность подразумевает все-таки безумную работу. Биг Босс, Громозека, Хранитель очага. Хорошо. И Терминатор во всех проявлениях его. И Архивник, и Шайтан-машина, и Геймерский шкаф, и Левиафан. Очень хорошее, красивое название для твоего царя. Так, персональный комбайн, Кибервася, Царь-компьютер. Вот очень хорошо, Царь-компьютер, Эль-капитан, тоже хорошо.
10: Домосед.
8: Да, действительно, не так много путешествует, согласен. 25-45-25-25. Есть еще времечко закинуть нам в топочку еще ваших гениальных версий. А это пускай будет для вас, ну, примером, легким таким. Референсом.

0: Никогда не забуду свое посещение Амстердама. И это первый раз, это был мой первый Амстердам. И Лариска еще тогда со мной не путешествовала, и я оказался один. Я один поехал туда. И никогда не забуду этот альбом, который получил, он тогда только вышел, назывался он «Аэро». И, короче, я весь Амстердам, вот все три дня, которые там был, гулял, смотрел под альбом «Аэро». Настолько атмосферно было. Большое спасибо сэру.
1: Сэру?
0: Да-да, сэру. Сэр. Жану Мишель Жару. Вообще просто это погружение вообще. А там еще такие переходы. Это не танцевальный альбом. Вот рассматривать город просто восхитительно.
2: Плюс.
0: Такой экспириенс.

из версий, которые понравились. Мы заканчивали там «Эль Капитан» был, да, по-моему? «Домосед» был, да-да. «Панда», «Пандоровый короб» очень понравилось, потому что многие ящик «Пандоры», но нет, «Пандоровый короб» гораздо здесь такое, короб, да. «Домоуправитель», «Нейродом», «Атлант», «Хадореска», «База», «Розеточный иждивенец», «Кремниевый сожитель». Все это клевые названия для твоего основного домашнего компьютера. Есть еще времечко? Давайте сделаем таким. Резюмироваться будем уже в начале следующего часа, а пока можете еще докидывать. 5 минут у вас еще есть. 5 minutes, ladies and gentlemen.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, в течение дня по стране ожидаются дожди, местами с грозой, ветер западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 10-12 метров в секунду. Днем по стране плюс 14, плюс 19 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 19, в Даугавпилсе Резекне 16-18 градусов, в Риге сегодня до плюс 18, без существенных осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за последние десятилетия. Сегодня, по состоянию на 7 утра, света не было примерно у 87 тысяч потребителей по всей Латвии. Президент Латвии Ринкевич заявил, что в кризисных ситуациях нельзя полагаться только на инструкции. Нужны самостоятельные решения и здравый смысл.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за последние десятилетия, с середины 60-х годов. Погиб один человек, более 10 получили травмы, некоторые тяжелые травмы. Человек погиб в Елгове в результате обрушения конструкции здания. На пике бури порывы ветра местами превышали 30 метров в секунду. Были повалены деревья, повреждены здания, нарушено электроснабжение и мобильная связь. За сутки, то есть с вечера субботы до позднего вечера воскресенья, экстренные службы, прежде всего пожарно-спасательная служба, получили на номер 112 больше 3000 вызовов, связанных с последствиями бури. Больше всего, свыше 1500 вызовов, поступило из Риги и ее окрестностей. Затем идут Латгала и Земгала, где также серьезные разрушения. В сумме почти 900 вызовов. Из Курземы было почти 200 вызовов, из Видземы больше 160. В разгар стихии без света оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть фактически треть Латвии. К позднему вечеру воскресенья электроснабжение восстановили примерно у 70% потребителей, однако без электричества все еще находились почти 108 тысяч клиентов Sadal & Stickles. Аварийные работы шли всю ночь и продолжаются сейчас. В них участвует более 200 латвийских бригад и 7 эстонских. Сегодня по состоянию на 7 утра света не было примерно у 87 тысяч потребителей по всей Латвии. Сейчас самые масштабные перебои в электроснабжении в окрестностях городов Резекне, Прейли, Огра, Сигулда, Екапилс, Бауска, Айскраукла, Краслова, Елгова, Лудза, Кандова и Мадона. Оперативные службы признали, что часть жителей, особенно в отдаленных сельских районах, может оставаться без электричества несколько дней до устранения неполадок. На региональных и местных дорогах движение местами по-прежнему затруднено или полностью заблокировано поваленными деревьями. В Риге из-за этого изменены некоторые маршруты общественного транспорта, в частности автобусов номер 54 и 57. В Думе призвали жителей Риги сегодня по возможности работать из дома, чтобы не осложнять ликвидацию последствий бури. А сломанные деревья и ветки в столице можно сдавать по адресу бульвар Узварас, 16А. Сегодня последствия стихии и возможную помощь пострадавшим обсудят на заседании Совета по кризисному управлению при правительстве. Министр регионального развития Эдгар Ставерс признал, что готовность латвийских самоуправлений к серьезным кризисам остается крайне низкой. По словам Таверса, перебои с электричеством и мобильной связью создали проблемы для больниц и полиции, в том числе, а также систем водоснабжения и канализации. В отдельных местах не хватает дизельных генераторов. В городе Прейли из-за отключения электричества не работали автозаправочные станции, и из-за этого, в том числе, без генераторов невозможно было заправить транспорт оперативных служб. Министр сообщил, что он предложит увеличить с 3 до 10 рабочих дней срок, в течение которого самоуправления могут подавать заявки, регистрировать причиненный бурей ущерб для получения государственных компенсаций. Больше всего пострадали Латгала и Земгала, при этом разрушения зафиксированы в большинстве районов Латвии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в эфире ТВ-3 заявил, что в кризисных ситуациях нельзя полагаться только на инструкции, необходимо самостоятельное решение жителей и здравый смысл. По словам Ринкевича, буря показала, что на важных объектах, включая магазины, заправки и сети мобильной связи, генераторов либо не было, либо для них не хватило топлива. Президент считает, что к кризисам должны готовиться и государство, и предприятия, и сами жители. Он также назвал правильным решение организаторов, которые из-за предупреждения у бури отменили публичные мероприятия. Сегодня пройдет генеральная репетиция парламентских выборов, назначенных на 3 октября. Работники избирательных комиссий проверят новую систему сканирования бюллетеней. После утечки данных Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД вновь возникли вопросы о безопасности избирательной системы, поскольку участвовавшая в ее модернизации компания ТЭТ, бывшая Латтелеком, также оказывала ЦСДД услуги по контролю кибербезопасности. В компании ТЭД заявили, что договор с дирекцией не предусматривал наблюдение за приложением, через которое хакеры проникли в систему ЦСДД. Сегодня в Рижском окружном суде бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс выступят с последним словом по уголовному делу о коррупции. Римшевича обвиняют в получении оплаченной поездки на Камчатку и 250 тысяч евро, половина обещанной взятки за помощь Траст Коммерсбанка в отношениях с комиссией рынка финансов и капитала. По версии обвинения, Мартинсон помог легализовать деньги. Оба вину отрицают и обжаловали приговор суда первой инстанции, который назначил Римшевичу 6 лет лишения свободы, Мартинсонсу 5 лет, обоим с конфискацией имущества. И последнее. Сегодня Украина отмечает День независимости. Украинское посольство в Латвии призвало в 9 утра почтить минуты молчания погибших в войне, как украинцев, так и добровольцев из Латвии. С начала полномасштабной войны погибли трое латвийских добровольцев. Сегодня в Риге на площади Брівібас с часу дня до 7 вечера будет работать пункт приема пожертвований для Украины. В 6 вечера от памятника свободы пройдет шествие «Путь подсолнухов». Оно завершится в парке Кронвальда возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Накануне, в день государственного флага Украины, Киев посетили лидеры стран Балтии и Северной Европы, включая премьера Латвии Андриса Кулбергса. На встрече с Владимиром Зеленским Кулбергс заявил о необходимости усилить украинское ПВО и сообщил, что Латвия помогает Украине подготовить к зиме энергетическую и отопительную инфраструктуру. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Отлично, отлично, отлично. Ребятушки, горшочек больше не вари. Сегодня в день рождения Жан-Мишель Жар. Мы, конечно же, ну, мы преисполнены, естественно. И тематика-то у нас, по большому счету, вот, прошлого часа была компьютерная.
1: Да.
0: Компьютерная. И именно благодаря вот этим синтезированным на специальных машинах.
1: Тогда еще машинах.
0: Звуковых, да. Mm-hmm. Но они являлись и вычислительными машинами, потому что решали задачи очень сложные. Жан-Мишель Жар дарил нам электронную музыку, за что огромное спасибо. Задачу мы сегодня вместе с Baltic Data дали. Как назвать, ну, вот клевое какое-нибудь название для твоего основного домашнего компьютера мы придумывали. И начали с разминочки, таким как вот, ну, это база, автономный отопитель, Биг Босс, громозека, хранитель очага, терминатор, архивник, шайтан-машина, геймерский шкаф, левиафан, персональный комбайн, пожалуйста, царь-компьютер, вот, эль-капитан, домосед, пандоровый короб, домоуправитель, нейродом, атлант, розеточный иждивенец, кремниевый сожитель. Сейчас вот из свежих добавленных очень понравилась версия. Пентагон. Флагманский пылесос. Так, рассеиватель времени. Какое красивое название.
1: Красиво.
0: Да? А вот министр внутренних дел. Пожалуйста, смотрите, какое чинь. Многочинство. Да-да. Кибербарин. Хорошо. Пиксельный нахлебник и Андронов коллайдер. Тоже были предложены, друзья. Значит, напоминаем, что сражение идет на 50-евровую подарочную карту от Baltic Data. Сейчас мы выберем тройку наших финалистов. Это наше субъективное мнение. Тройку выставляем. А вы уже объективно смотрите, какая из этих версий больше достойна 50-евровой карты сегодня от Baltic Data, нежели все остальные. Вот. Ну и, боже упаси вас, хороняка, проголосовать за себя.
1: Это минус карма.
0: Это можно, но это минус карма. Такой мы не очень. Так что, друзья, дайте нам 2,5 минутки, и мы уже выдаем на гора тройку.

0: Готовы. Дорогие друзья, ну что, из всего перечня, вот всего вот того, что нам сегодня сгрузили на WhatsApp и SMS, да, вот три версии понравились больше всего, вот отражающие. Вот вам выбрать лишь одну нужно.
1: Да. И проголосовать.
0: Да. Какая, на ваш взгляд, из этих трех больше достойна? Итак, для голосования выдвигается, как назвать основной домашний компьютер? Ну, единица — это Пентагон. Поехали дальше. Двойка — это министр внутренних дел. Так, это двойка для голосования. И кибербарин.
1: Это тройка.
0: Это тройка. Сочетание. Восхитительно. Пентагон — единица, министр внутренних дел — двойка, кибербарин — это тройка. Спасибо за помощь.
2: Люди бодрые. Владимир Белл. Люди в

0: внимание, дамы и господа, огромное спасибо вам за ваше мнение. За ваше мнение, оно очень ценно, потому что именно на него мы опираемся в конечном итоге, когда подводим итоги нашего голосования. Дамы и господа, сегодня основное сражение по выборке, да, сегодняшний Пентагон, министр внутренних дел и кибербарин, как название для твоего основного домашнего компьютера. Сегодня...
1: Кто нас боролись?
0: Сражение между второй и третьей версией было, и по количеству...
1: И кто?
0: Третья версия, кибербарин.
1: Кибербарин.
0: А кто прислал? Сегодня победил. Вот, имя человека, который прислал... Значит, это
1: Геннадий.
0: Он, кстати, еще прислал... киловаттный квартирант, на что я написал «поздноватое». Он говорит, так я до горшочка еще стал. Все равно поздноватое. Киловаттный квартирант тоже неплохо, но кибербарин сегодня версия номер один. Номер один. Мы поздравляем тебя, и именно Гена Геннадий теперь становится тем самым человеком.
1: Его кибербарин.
0: Его кибербарин получает 50-евровую подарочную карту от магазинов компьютерной техники Baltic Data, которые к новому учебному году, как всегда, сделали, значит, главное, дали возможность покупать со скидкой.
1: Да, специальные цены.
0: Спеццены. Ребята, кибербарин Геннадий победил. Молодец! Но министр внутренних дел и Пентагон нам тоже очень-очень-очень лайк. Прям, ребятушки, лайки.
2: Владимир и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
3: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Радио СВХ Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
6: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
7: СВХ+. Никакая.

0: утреннее обновление бодрых клеток.
1: Вы слышали, там кто-то кричал, теперь он пьяный.
2: А сейчас тучи.
1: А сейчас тучи, как люди, конечно.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: День консервного ножа, друзья, казалось бы, ну, фигня, не так часто пользуемся, потому что, ну, как бы уже на данный момент, конечно, большинство производителей уже, ну, научились, а да, для нас сделали удобные, как бы вот, ну, такая специальная, назовем это ключ, наверное, да, для открывания, прям, который вмонтирован непосредственно в крышку, вот, но...
3: Да, пальчиком залезаешь и открываешь.
2: Ну, ноготки там выходят из строя иногда,
3: бывает.
2: У всякого производителя по-разному это все складывается, и у каждого, конечно же, это самое, у каждого так же по-разному. Значит, но, тем не менее, в определенный момент, когда изобрели жестяную банку, да, она была немножечко более кондовая, чем сейчас, да, сейчас тонкое железо позволяет, вот, а тогда было гораздо, ну, естественно, для нужд армии и так далее. Значит, технологию консервирования в жестяных запатентовали, представьте, 1810 год, 800, то есть это 19 век, начало 19 века, а первый консервный нож был изобретен в 1850-х,
3: то есть... 40 лет более.
2: 40 лет, как бы это не для всех, Саш. Uh-huh. Значит, почти полвека люди покупали закрытые металлические банки, не имея специального инструмента для их откупоривания.
3: Ну, что, молоточком, да?
2: Да, значит, uh-huh. Первые жестяные банки изготавливались из толстого кованого железа или олова с толщиной стенок примерно 5 миллиметров. Это очень толстое. Производители прямо на крышке тогда писали инструкцию. Срезаем крышку по кругу с помощью зубила и молотка. Uh-huh. Вот. Или пробуйте штыком писать. Они.
3: Ну, попробуйте. Да.
2: Попробуйте. Uh-huh. Ну, потому что для военных, ну, как бы, там у них понятно, у них всегда есть штык, можно воткнуть, как бы, ну, каким-то образом извлечь и достать. Привычный нам консервный нож с зубчатым колесиком, удобное, да, зажимаешь и крутишь. Значит, вращающаяся ручка появился в 1925 год. Это через 110 лет после банки консервной первой. Ну, вот. До этого банки приходилось прорезать вручную силовым продвижением лезвия. Ну, то есть, имеется в виду, втыкаешь и... пошло. Главной причиной, почему консервные ножи не изобрели сразу вместе с банкой, толщина металла, как я уже сказал, лишь в 50-х годах металлургия научилась производить тонкую листовую сталь, из которой стало возможно делать банки с тонкими крышечками, поддающимися обычному ручному, ну, назовем это так, ручному лезвию.
3: Ну,
2: или,
3: да.
2: Или какому-нибудь ножа, например. Если нож не жалко, конечно. Вот, как кто-то скажет, у меня есть такой нож, который я, если положить его под, то, я не знаю, под что-нибудь. Если положить его под Олега. В общем, короче, вещь очень полезная и зачастую, конечно, ну, все равно, в любом случае, было очень много историй про то, как однажды у тебя была консервная банка.
3: И не было ножа.
2: Не было вот чем ее открыть и как ты выходил из этой ситуации. Кстати, на самом деле, если у тебя есть асфальт, то очень легко можно было это сделать.
3: Да, потом невкусно, но сделать можно, да.
2: Не-не-не, вот ты просто начинаешь тереть. Там у него есть такая одна... ну, там у нее две стороны. Да,
3: так вот. Там половина вытечет.
2: Но банка будет открыта.
4: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
0: Летоговорки на СВХ+.
5: Летоговорки.
0: Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Я считаю, это гениально, и поэтому вообще достойно отдельной рубрики, значит, советы от знатоков.
3: Теперь поясняй.
2: Ну, допустим, вот мы говорили о том, что вот есть у тебя консервная банка, у которой там родного ключа встроенного нет, и у тебя нет ножа, чтобы ее открыть.
3: Так.
2: Как открыть? Если, значит, ну, Дирик сразу говорит, ребят, спокойненько, внимание, запоминаем раз и навсегда. Если у тебя нет ножа, то его можно вытащить на токарном станке. Вытачиваешь нож и открываешь банку.
3: Ребята,
2: да?
3: Да, все, спасибо. Все, очень просто, все, очень
2: хорошо,
3: удобно.
2: Спасибо большое. Продолжайте
3: наблюдение.
2: Консультировать. Вот, это, спасибо большое. И вот тебе все. Если у вас нет ножа, и, значит, берешь токарный станок, вытачиваешь себе нож, открываешь банку. Все очень просто. Very good. $8.
3: Да, всего 3 минуты, да.
2: Да, пожалуйста. Настасья прислала фотографию, попросила кого-то сфотографировать. Это же какое доверие. Мобильный свой телефон кому-то дала. И вот стоя на перроне, непонятно, она прибыла или уезжает к чертям собачьим. Вот. Ну, очень красивая фотография, несмотря на то, что, как бы, ну, такая и погодка. Ну, то есть видно, что фотография сделана сегодня, а не три года назад в каком-то, или в какой-то летний день рандомный. Вот видно по облачности до сегодня.
3: И вот только сейчас,
2: за это, сегодня. За это, Настасья, огромное тебе спасибо. Вот. И, соответственно, и за добрые слова тоже, конечно. Так, внимание. Вот вы смеетесь, да? Вот все время вам все хихоньки, товарищи, нам все хахоньки. Ну, так и есть. Вот. Зачастую бывает такое, что люди, именно мы, человеки, ну, делаем какие-то странные вещи. А потом удивляемся, блин, что это такое? Например, то же самое, допустим, вот люди, допустим, возле действующего вулкана строят себе дом прямо у подножия, а потом удивляются, почему у них во вторник лава в гостиной, да? Вот. Ну, такое было. Но, вот смотрите, значит, в этот день извергался Везувий. В 79-м году.
3: Ну, наша эра.
2: Ну, это наша эра была.
3: Это
2: да.
3: Уже наша эра.
2: Значит, Везувий извергался, и мы знали, что Помпеи к чертям собачьим был стерт.
3: Угу. Было нету.
2: Специалисты знали, что это было Помпеи и Геркуланум. Несколько, два города. А теперь вы еще и знаете, что там еще была Эстабия, потому что я всегда, ну, кичился тем, что когда там что-то про это говорили, я всегда говорил о том, что там Помпеи и Геркуланум, два города, а их три, Эстабия еще была. Вот, короче, Везувий один из самых известных и опасных действующих вулканов мира, значит, среди всех вулканов, находящихся, внимание, на материковой части Европы, не считая, кстати, ну, допустим, острова в Сицилии, там Этна есть, понимаешь? Ну, допустим, но это остров. Или Исландия, например. Это тоже остров. Везувий — единственный активный вулкан, который стоит прямо вот активный вулкан стоит на материковой части. Ну, а это сопряжено, конечно. Все остальные действующие вулканы Европы расположены на островах. До вот этого катастрофического извержения в том самом 79-м году жившие у подножия римляне считали Везувий обычной высокой горой. То
3: просто
2: есть,
3: гора.
2: Ну, гора. Ну, высокая гора, и что? Таких
3: просто
2: много.
3: Просто было лень подниматься и смотреть.
2: А они там видели. Вот, у них всяческие Альпы там, Апиринеи. Все видели.
3: Да, вот.
2: Конечно,
3: просто гора.
2: Горы. Вот. Склоны были густо покрыты зелеными лесами, виноградниками. Вот. А о вулканической природе тогда никто и не подозревал. Потом начали подозревать в 79-м году, как вы понимаете.
3: Да, в один день просто.
2: Уничтожило сразу несколько древнеримских городов. Помпеи были засыпаны многометровым слоем вулканического пепла и пемзы. Они были засыпаны. Геркуланум же накрыли раскаленные пирокластические потоки и грязевые лавины, запечатав античную архитектуру на 17 веков, пока не раскопали. В общем, короче, извержение вот это стало первым катастрофическим природным бедствием, которое детально было задокументировано очевидцем. Со стороны чувак сидел и записывал, что происходит, зачем происходит. И потом, значит, написал это самое, Плиний написал как раз вот письмо. Вот,
3: обо всем
2: было
3: этом.
2: Было два письма. Вот историку Тициану говорит, вот, чувак, это тебе, ну как, это мои рилсы.

0: нарисован на себя. Каждое крупное извержение меняло высоту и форму вершины горы. То есть менялся. Ну, на сегодняшний день, значит, ну, вот финальный был в 44-м году. Разгар Второй мировой войны уничтожил итальянские деревья Масса и Сан-Себастьяно. Люди продолжали строить, как вы сами понимаете. Ну, и Везувий на данный момент является самый опасный вулкан в мире из-за высокой плотности населения вокруг. Тут, сами понимаете, ничего не поделаешь.
1: Жилплощадь дешевая.
0: Там страхуют, не страхуют. Нет, нифига не дешевая. Нифига. По крайней мере, 80 лет...
1: До одного дня.
0: Нет, 80 лет она как бы дорогая, потом...
1: Потом резко дешевая.
0: Так, если посмотреть, то как примерно 100 лет. 180, да, примерно.
1: Акция.

0: Сейчас узнаем.
1: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
2: Понятно, Карина, понятно, дорогая. Значит, сейчас прямо у нас 55-евровая подарочная карта от Филман будет фигурировать. Вот Филман задает вопрос, а вы должны
3: на него ответить.
2: Вот это да.
3: WhatsApp на 25-45-25-25.
2: И еще разочек. WhatsApp, ребятушки. WhatsApp на 25-45-25-25. И я думаю, что достаточно будет номера позиции для того, чтобы...
3: Да, просто цифру.
2: Справиться. Как вы понимаете, не с таким справлялись. Вот. Но мы же напоминаем, что об очках мы слышим всякие разные советы. Там и от родителей, от друзей, от коллег. Конечно, из интернета очень много читаем про очки. Да-да-да. Некоторые из этих советов звучат настолько убедительно, что мы принимаем их за правду, даже не задумываясь, так ли это есть на самом деле. Вот сейчас, друзья, вам нужно будет отшелушить реальный факт от мифов, друзья. Мы сейчас даем каскад мифов, среди которых будет истинная правда. Порядковый номер именно правды вы должны будете прислать нам на WhatsApp 25-45-25-25. Ну и среди тех, кто пришлет абсолютно правильную позицию, мы и разыграем сегодня подарочную карту на 55 евро от прекрасного бренда Филман. Магазины Филман. Вот, и ее можно будет обменять для, ну, там, на очки с диоптриями, солнцезащитные, контактные линзы.
3: И, конечно, аксессуары.
2: Аксессуары, естественно. В общем, все то, что предоставляет, возможность, которую предоставляет Филман, вот и как раз-таки подарочную карту. Это очень хорошая вещь. Очень хороший подарок. Спасибо, Филман. Итак, дамы и господа, прямо сейчас мы даем несколько утверждений. Несколько, а почти все это вброс, а одна это правда.
3: Да.
2: Правда. Ну, давайте.
3: Итак, первое. Если начать носить очки, глаза становятся ленивыми.
2: Это единица.
3: Двоечка. Очки нужно носить как можно реже, чтобы глаза больше тренировались.
2: Это двоечка. А теперь троечка. Глаза привыкают к очкам, поэтому со временем без них человек, ну, видит хуже.
3: Это троечка.
2: А четверочка. Очки обеспечивают необходимую коррекцию зрения и сами по себе никак не ухудшают зрение. Это четверочка, друзья.
3: Присылаю версию на 25-45-25-25.
2: Все, WhatsApp. Погнали вы на WhatsApp. Да-да. Включаем огни.
4: СВХ плюс.

0: люди бодрые. Владимир Белл. Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Но, по сути, игра-то блицовая у нас. Блиц, да, выбирай позицию, которая тебе кажется правдивой, и отсылай вот нам просто циферку. И, в принципе, справились. Циферки отослали. Я, честно говоря, думал, что это игра в поддавки. Нет.
2: Обманулись.
1: Напомним. Значит, смотрите, вот еще разочек, быстренько проверка. Вопрос. Какое из этих утверждений является верным, ребята? Смотри, если начать носить очки, глаза становятся ленивыми.
2: Это неправда.
1: То есть, ребят...
2: Нет.
1: Но я просто смотрю, были люди, которые...
2: Многие выбрали.
1: Ну, не то, что прям многие-многие, но такие, но есть. Значит, очки нужно носить как можно реже, чтобы глаза больше тренировались.
2: Это тоже мимо.
1: Тут мало. На третьей позиции довольно-таки массированно нажали. Глаза привыкают к очкам, поэтому со временем без них человек видит все хуже.
2: Это тоже мимо.
1: Не, ну понимаете, у вас ухудшается зрение, вот, и со временем его без очков видит все хуже, но это не из-за очков, поверьте. Очки обеспечивают необходимую коррекцию зрения и сами по себе зрение не ухудшают. Это единственный верный ответ.
2: И циферка 4 правильная.
1: И это авторитетный ответ от оптики Филмун. Дамы и господа.
2: Они-то знают.
1: Очки никогда не делают глаза ленивыми, не портят зрение, они помогают видеть четче, если человеку необходима коррекция зрения, ребята.
2: Если вы не помните, когда в последний раз проверяли зрение, это хороший повод сделать это сейчас.
1: А теперь внимание, Филмун, проверка зрения на данный момент, ребята, бесплатна. В том числе и для детей 7 лет, которые и так уже носят очки. И, пожалуйста, друзья, это мы напоминаем. Ну, что касается Филмана, то 55-евровую подарочную карту мы сегодня разыграем среди 84 человек.
2: Ой,
1: которые
2: много
1: прислали четверочку нам. Четверочка — это и есть правильный ответ. Вот одну из как раз-таки из этих четверочек мы сейчас будем выбирать. Прошу.
2: Пусть будет 24-й.
1: О, боже. Сверху, снизу?
2: Снизу.
1: Снизу. Будем считать снизу.
2: Давай.
1: Окей, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
2: 24.
1: 24. Циферка 4. И девочка по имени, записана у нас Тинка. Она же Тина, я так насколько понимаю. А также твой телефонный номер заканчивается на 98-63. Дорогушенька, мы тебя поздравляем с твоей победой. Вот.
2: И твоей подарочной карты от Филмон на 55 евро.
1: Которую, соответственно, можно поменять на все, что, в принципе, есть на полках Филмона. А это солнцезащитные очки, очки с диоптриями, контактные линзы, а также аксессуары для очков.
3: А также, ребята, сейчас проверка зрения Филмон. Как? Бесплатно.
1: Да. На всякий случай, конечно же. Я словно земля.

почувствовал, что бьют. Так, всем ударникам, значит, капиталистического труда отдельный наш гибибура. И, конечно же, привет всем тем, кто вчера посетил чудесный вандерсальский концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумитрон».

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии облачно, в течение дня по стране ожидаются дожди, местами с грозой. Ветер западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 10-12 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 14, плюс 19 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 19. Даугавпилс Резекне 16-18 градусов. В Риге сегодня до плюс 18 без существенных осадков.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
4: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В пригородах Риги и везде по Латвии продолжают приводить ситуацию после сильнейшей летней бури за последние десятилетия, которая обрушилась на Латвию в ночь на воскресенье. В разгар стихии без света оставались около 277 тысяч домохозяйств. Сейчас света нет примерно у 80 тысяч потребителей по всей Латвии. Сегодня последствия бури и возможную помощь пострадавшим обсудят на заседании Совета по кризисному управлению. Президент Латвии Ринкевич заявил, что в кризисных ситуациях нельзя полагаться только на инструкции, необходимо самостоятельное решение жителей и здравый смысл.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурь за последние десятилетия, с середины 60-х. Погиб один человек, более 10 получили травмы, некоторые тяжелые травмы. Человек погиб в Елгове в результате обрушения конструкции здания. На пике бури порывы ветра местами превышали 30 метров в секунду. Были повалены деревья, повреждены здания, нарушено электроснабжение и мобильная связь. За сутки, то есть с вечера субботы до позднего вечера воскресенья, экстренные службы, прежде всего пожарно-спасательные, получили на номер 112 больше 3000 вызовов, связанных с последствиями бури. Больше всего, свыше 1500 вызовов, поступило из Риги и ее окрестностей. Затем идут Латгала и Земгала, где тоже серьезные разрушения. В сумме почти 900 вызовов из этих двух регионов. Из Курземы почти 200 звонков, и из Видземы больше 160. В разгар стихии без света оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть фактически треть Латвии. К позднему вечеру воскресенья электроснабжение восстановили примерно у 70% потребителей. Однако без электричества все еще находились почти 108 тысяч клиентов Садала Стиклс. Аварийные работы шли всю ночь и продолжаются сейчас. В них участвует больше 200 латвийских бригад и 7 эстонских. Сегодня по состоянию на 7 утра света не было примерно у 87 тысяч потребителей по всей Латвии. Сейчас самые масштабные перебои в электроснабжении в окрестностях городов Резекне, Прейли, Огре, Сигулда, Екапилс, Бауска, Айскроукла, Краслова, Елгова, Лудза, Кандова и Мадона. Оперативные службы признали, что часть жителей, особенно в отдаленных сельских районах, может оставаться без электричества несколько дней до устранения неполадок. На региональных и местных дорогах движение местами по-прежнему либо затруднено, либо полностью заблокировано поваленными деревьями. В Риге из-за этого изменены некоторые маршруты общественного транспорта, в частности автобусов номер 54 и 57. В Думе призвали жителей Риги сегодня по возможности работать из дома. А сломанные деревья и ветки в столице можно сдавать по адресу бульвар Узвараз, 16А. В пригородах Риги продолжают приводить ситуацию в порядок. К примеру, в Ропорском крае жителям районов, где по-прежнему нет электричества, самоуправление доставляет воду в бочках. В Волынском крае к вечеру воскресенья полностью восстановили водоснабжение и канализацию, поэтому сегодня работают детские сады, организовано питание. В Марубском и Адышском краях продолжают расчищать дороги и оценивать ущерб, нанесенный зданиям и инфраструктуре. Ни по Риге, ни по пригородам окончательных сумм нет. Сегодня последствия стихии и возможную помощь пострадавшим обсудят на заседании Совета по кризисному управлению при Кабинете министров. Министр регионального развития Эдгар Ставрс еще вчера заявил, что готовность латвийских самоуправлений к серьезным кризисам остается очень низкой. По его словам, перебои с электричеством и мобильной связью создали проблемы в том числе для больниц и полиции, а также систем водоснабжения и канализации. В отдельных местах остро не хватает дизельных генераторов. К примеру, в городе Прейли из-за отключения электричества не работали автозаправочные станции. Без генераторов невозможно было заправить в том числе транспорт оперативных служб. Сегодня в эфире ЛТВ Таврс добавил, что предприятия, оказывающие жизненно важные услуги, в любом случае обязаны иметь резервное электроснабжение. В первую очередь речь идет о мобильных операторах. Их оборудование должно работать без централизованной подачи электроэнергии не менее 72 часов, указал Таврс. Власти рассмотрят обязательные требования для одних компаний и меры поддержки для других. Министр также сообщил, что он предложит увеличить с 3 до 10 рабочих дней срок, в течение которого самоуправления могут подавать заявки, регистрировать причиненный бурей ущерб для получения государственных компенсаций. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в эфире ТВ-3 заявил, что в кризисных ситуациях нельзя полагаться только на инструкции, необходимы самостоятельные решения жителей и здравый смысл. По словам Ринкевича, буря показала, что на важных объектах, включая магазины, заправки и сети мобильной связи, генераторов либо не было, либо для них не хватало не хватило топлива. Президент считает, что к кризисам должны готовиться и государство, и предприятия, и сами жители. Он также назвал правильным решение организаторов, которые из-за предупреждения о буре отменили публичные мероприятия. Сегодня пройдет генеральная репетиция парламентских выборов, которые назначены на 3 октября. Работники избирательных комиссий проверят новую систему сканирования бюллетеней. После утечки данных Дирекции безопасности дорожного движения, ЦСДД, вновь возникли вопросы о безопасности и избирательной системы, поскольку участвовавшая в ее модернизации компания ТЭТ, бывшая Латтелеком, оказывала услуги ЦСДД по контролю кибербезопасности. В компании ТЭТ заявили, что договор с ЦСДД не предусматривал наблюдение за его приложением, через которое хакеры и проникли в систему ЦСДД. Сегодня в Рижском окружном суде бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс выступят с последним словом по уголовному делу о коррупции. Римшевича обвиняют в получении оплаченной поездки на Камчатку и 250 тысяч евро. Половина обещанной взятки за помощь Траста Корсбанка в отношениях с комиссией по рынку финансов и капитала. По версии обвинения, Мартинсонс помог легализовать деньги. Оба вину отрицают и обжаловали приговор суда первой инстанции, который назначил Римшевичу 6 лет лишения свободы, Мартинсонсу 5 лет. Обоим с конфискацией имущества. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus. Tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī. TET LV. TET. Stiprākais savienojums.

0: друзья. На СВХ Плюс.
1: Умнички мои, умнички. Слушай, я сейчас Новака послушал по поводу разрушений, которые как бы ураганы. Я, честно говоря, думал, что мы так, ну, отскочили там, ну, где-то деревья повалили.
2: Ну?
1: Треть Латвии осталась без света, блин, по факту.
2: Да,
1: это вообще, это прям такое, ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- Например? Эмоциональные антидоты. Там, где электричество есть. Это в кинотеатрах есть электричество. И мы есть предложение. Давай разыграем билеты с открытой датой в кинишку. В Аполло кино.
2: А почему нет?
1: Вот. И, ну, как нет?
2: Уже на этой неделе выходит фильм «Тони» называется.
1: «Тони» — это автобиографическая лента.
2: Драмедия.
1: Драмедия. И драма, и комедия. Ну, потому что основан на реальных событиях про человека, который прям приехал в город для того, чтобы как бы, ну, стать профессиональным писателем. Вот. Ну, устроился в ресторан, и понеслось. И понеслось. Да-да-да.
2: Бандера сыграет.
1: Вот. Кстати, между прочим.
2: Так сам что, Антонио.
1: Все, давайте. Билет с открытой датой мы будем разыгрывать уже в коде доступа, который уже заготовлен, и долго откладывать не будем. Буквально через 6 минут уже будем стартовать. Экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат, носи меня на руках, я растаю в них, как шоколад. СВХ+.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: А ну-ка, фоточки нам свои принеси, мальчик. Мы домой. Мы в кино. Мы в кино идем.
3: Мы в кино летим. 79-й год до нашей... Нет, уже нашей
2: эры. Наша эра.
3: Произошло извержение Везувия.
2: В этот день, ребята, как долбануло, мало не показалось, ребята. Значит, Везувий — это не только действующий итальянский вулкан. Ну, ребят, ну... Но еще и кое-что вкусное. Что именно?
3: Пицца.
2: Единица.
3: Виноград.
2: Двойка.
3: Абрикос.
2: Тройка.
1: Вторая цифра.
3: 1737 год. В Ригу на корабле прибыл из Кёнигсберга новый музыкальный директор тогда Рижского городского театра. Молодой композитор Рихард Вагнер.
2: Абсолютно точно, ребята. Вагнеровский вопрос, ребята. Какую из перечисленных опер написал именно Рихард Вагнер?
3: Травиата.
2: Единица.
3: Тангейзер.
2: Это двойка.
3: Кармен.
2: Это тройка.
1: Третья цифра.
3: Хидео Кодзима, японский геймдизайнер, геймдиректор, режиссер, сценарист, продюсер и актер, родился в этот день.
2: Ребят, как думаете, какая игра случайно появилась на свет, по сути, изначально из-за ошибки в коде? Разработчики хотели сделать симулятор автогонок, но из-за сбоя полицейские машины стали агрессивно таранить игрока. Пожалуйста, вопрос.
3: Need for Speed.
2: Единица.
3: GTA.
2: Двойка.
3: Minecraft.
2: Это тройка.
1: Последняя цифра.
3: Но в этот день произошло страшное. Ровно 20 лет назад Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.
2: Ну, карликовая планета, блин, как взяли,
3: как обидно-то.
2: Уничтожили. Слушайте, давайте, дорогие наши любители мечтать, глядя на звезды, какая планета из перечисленных является самой маленькой в Солнечной системе? Пожалуйста.
3: Меркурий.
2: Единица.
3: Венера.
2: Это двойка.
3: Уран.
2: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Мега-шоу «Люди бодрые».
5: Им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.
4: СВХ+.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 10 часов 25 минут.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрый. Бодрый. Значит, добрый. Добрый.
1: А я готов, ребятушки. Я готов выдать количество правильных ответов тех людей, которые ответили, вернее, правильно.
2: Здесь, правильный ответ ты не хочешь выдать?
1: Здесь. А, еще не говорили?
2: Нет.
1: Ну, я-то знал. Значит, давайте правильные ответы быстренько. И можем подводить итоги, чтобы не Яшу
2: людей не мучить сразу же. Все.
1: Значит, давайте так. Везувий не только действующий итальянский вулкан, но и виноград?
2: Нет.
1: Персик?
2: Нет.
1: Абдрикос?
2: Нет.
1: Это пицца, ребята.
2: Это пицца.
1: Пицца Везувий – это мировая классика,
2: вкусная
1: на самом
2: пицца.
1: Деле. Вот, да, острая должна быть, правильно? Поехали. Какую из перечисленных опер написал Рихард Вагнер? Вы дали Травиату, которую, в принципе, написал Верди, да? Кармен написал Жорж Бизе. Вот. А именно Тангейзера нам подарил великий Рихард Вагнер.
2: Да.
1: Наряду с его, значит, кольцом Нибелунга, Парсифаля и так далее. Далее. Ну, это
2: летучим голландцем.
1: Летучий голландец,
2: да.
1: Конечно. Вот, поехали дальше. Какая игра случайно появилась на свет из-за ошибки в коде? Разработчики хотели сделать симулятор автогонок, но из-за сбоя полицейские именно машины стали агрессивно таранить игрока. Вот, что натолкнуло на идею сделать... Они сделают ли нам хулиганство, друзья? Так появилась на свет настоящая хитяра. Вот, мировая премьера шестой, по-моему, части, которая вот сейчас...
2: Осенью будет.
1: Будет осенью, но уже... Уже кто-то начинает сливать там потихоньку, показывает.
2: Отпуска уже берут.
1: Да, нет, сливают визуал. То есть, ну, видосы, геймплей так называют. Это GTA. GTA, друзья.
2: GTA-шечка. GTA-шечка,
1: да. Значит, ну и какая планета является самой маленькой в Солнечной системе, ребята? Не Венера и не Уран. Первая версия Меркурия была подсунута нами.
2: Меркурий самая мелкая.
1: Она вообще ничтожная, я бы даже сказал. Знаешь, такая.
2: Да.
1: Но мы все равно ее любим.
2: Код доступа сегодня. 1, 2, 2, 1.
1: О, сравнивай с тем, что ты нам присылал.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Слушайте, так Артемка пишет, слушайте, так улица Вагнера — это не просто потому, что Вагнер великий этот композитор, а потому что он здесь был?
3: Да.
2: Был, друзья, потому что стоял... Как,
3: там 20, был Рижский городской театр.
2: 24 августовский денек 1837 года от Рождества Христова, когда в Ригу на корабле приходит из Кёнигсберга, это Калининград, новый музыкальный директор Рижского городского театра, молодой композитор Рихард Вагнер. По сути, ну, как бы крупнейший и крутейший реформатор оперы мирового значения, оказавший значительное влияние на европейскую музыкальную культуру в целом.
3: Это потом уже.
2: Вагнер, да. Ну тогда, ну, как бы...
3: Сначала
2: ну,
3: совсем молодой приехал.
2: Значит, он приехал, ну, короче, не просто так приехал в Ригу. Значит, здесь было очень удобно спасаться от огромных долгов, которые он накопил в Магдебурге и Кёнигсберге.
3: А, чтобы не нашли.
2: Нет, ну, естественно, чтобы не нашли. Потому что, чтобы нашли, ему никуда ехать не надо было. Соответственно, чтобы не нашли, надо было ехать. Вот Рига в то время оказалась, ну, казалась гению отличным укрытием от преследовавших его немецких кредиторов, потому что немцы тогда не хотели ехать в Ригу. Ну, ты же представляешь себе, ну, ты попробуй. Тебе нужно проделать путь водой, а многих укачивает. А если ты хочешь на лошади, ну, короче, овчина выделки не стоит. Ну, вот. Короче, но за 2 года, ребята, Вагнер, ну, работы в Риге проявил себя как невероятно трудолюбивый дирижер. Под его руководством оркестр и труппа за 2 года поставили, внимание, 40 опер и оперетт, включая произведения Моцарта, Бетховена,
3: это очень Вебера много.
2: И так далее. Ты представляешь себе, за 2 года 40 опер и оперетт, ну, все вместе.
3: Это, каждая это, там это, по 2-3 часа.
2: Короче, без остановки работал, ребята. Ну и, соответственно, прорубил в этот момент в Риге окно в европейскую музыкальную культуру, товарищи.
3: Да, да, все да, верно.
2: Ну, представляешь, такое. Характер был, конечно, не сахар, вот, даже не сахарок. Вот. Значит, требования к качеству оркестра бескомпромиссные. В 1839-м жесткий конфликт с директором происходит. Вот. Ну и, значит, кстати, втайне от Вагнера директор нанял ему замену. Вот, после чего композитора с треском уволили. Как только его уволили, внимание,
3: так,
2: кредиторы немедленно заблокировали загранпаспорт Вагнера. Вот я...
3: А что, так можно было?
2: Ну, я не знаю, почему они до этого не взяли. Возможно, как бы, ну, как бы он был нужен.
3: Давали и... шанс.
2: Да-да-да. Значит, летом 39-го Вагнер и его жена, значит, их огромный Ньюфаундленд по кличке Робо, это мы водолаза так называем, Ньюфаундленд, черная большая собака, нелегально переходит границу под Кёнигсбергом. Это, я так понимаю, по Куршской косе фигачили, спрятавшись от пограничников в крестьянской телеге. Вот. Сбежав из Риги через границу, Вагнер сел на английское контрабандное судно по имени Теннис и отправился в Лондон. Вот. А, кстати, по дороге корвет попал в сильнейший шторм у берегов Норвегии. И вот именно, значит, эхо команды матросов, скалы, бушующие волны окончательно сформировали в его голове замысел оперы той самой «Летучий голландец», вот, ребята, которая стала мировой визитной карточкой Вагнера.
3: Да. Да? Вот. Одна из известных опер вообще.
2: В принципе, да, да. Дорогие друзья, ну вот, так что улица Рихарда Вагнера — это не просто так, потому что Моцарт, у нас улица Моцарта до сих пор нет. А где улица Вивальди? А?
3: Тоже нету.
2: А где, значит, Мусоргского? Где? А? Нигде.
3: Нету,
2: а,
3: нету.
2: А потому что надо было что?
3: Приехать.
2: Приехать и поработать, вот, так на благо. И тогда,
0: у
2: да,
0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето на плюсе.
4: Лето на плюсе.
2: Ой-ой-ой! Ну что, немножечко, да, будем доедать лето наше с вами, любименькие хороняки, мои розовощеки, бонвиванты.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank.lv.
4: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: недалеко.
1: Я начинаю поздравлять. И внимание, внимание, внимание, Александр, вам нужно сейчас назначить человека, порядковый номер которого подойдет.
2: Да, ну вот у меня сегодня 22
3: гуся. Всего лишь 22?
2: Всего лишь 22.
3: Ой, мало.
2: На чем только мы тут не сгорали. Но я могу сказать так, не такой уж простой код доступа сегодня, но тем не менее 22 красивых есть. Пожалуйста.
3: Но выбираем мы сегодня третьего.
2: Так.
3: Снизу.
2: Снизу. Хорошо.
3: От WhatsApp.
2: От WhatsApp. 1, 2, 3. Вернулись на WhatsApp. Внимание, внимание. Телефон заканчивается на 55-63. В профайле значится Тереза.
3: Тереза.
2: Тереза. Матерь Тереза. Ну что, мы поздравляем, Терезочка. Тебе даем два пригласительных билета с открытой датой в Аполло кино.
3: Прямо сейчас на WhatsApp швырнем тебе.
2: Швырнем билет на фильм, который называется...
3: Тони.
2: Тони. Но старт показа, ты можешь на премьеру, кстати, пойти 28 числа.
3: В пятницу.
2: Классный фильм. Классный. Рекомендую.

0: бодрые. Владимир Вэлл и его друзья на СВХ+.
1: Все, достаточно. Итак, дамы и господа, начинается. Ну, сегодня Международный день мыльной оперы. Вот, естественно, мы
2: Фончик
1: мимо
2: как раз
1: проехать не могли. Вот, значит, в 30-х годах Соединенные Штаты Америки по телевизору в дневное время, все дневное время занимают сериалы. И, короче, заточенные, но это мелодрамы, сериалы, ну, в лучших традициях, конечно же. Вот, для тех, кто дома. А кто дома? Мужики тогда работали, а женщинам работать вообще запрещалось. Ну, понимаете, они дома были.
2: Они дома были. Дома сидели.
1: Назывались они домохозяйками. Вот. И, соответственно, целевая аудитория, что им нужно? Ну, по телевизору. Мужики не могли смотреть телевизор, они на работе. А они смотрели и рекламировали. Стиральный порошок, мыло. И вот как конкретно целевая аудитория, вот и их сериальчики были заполнены вот этой рекламой. И из-за этого, ну, вот слово мыльное, а опера, ну, это потому что, чтобы добавить драматизма, потому что в любом сериале, значит, для девочки, чтобы в самое сердечко, там нужна драма. Без драмы никакого, фигня какая-то получится.
2: Без драмы ничего не работает.
1: Как канал «Охота и рыбалка» получится. Значит, самым продолжительным в истории стал сериал «Путеводный свет». Значит, стартовал он в 37-м году, когда телевидения еще в помине не было. Он стартовал по радио. Там все рассказывали, как все есть. В 37-м году. В 52-м году перешел на телевидение. Потому что, ну, как бы появилось телевидение. И закончился сериал в 2009 году. Так что...
2: Ты представь, как это обидно. Ты помер и не узнал конец фильма.
1: Вообще, сколько людей поумирало за это время. Сколько людей умирала за это время. За 72 года три поколения сменилось. Вот, короче, вышло 15 762 серии. Ну и, естественно, в книге рекордов Гиннесса именно это. Мы посмотрели, да, именно это сериал. Значит, в отличие от английско-американских мыльных, которые могут идти бессрочно десятилетиями, внимание, ну, это так, продолжаем, а вот тут тебя убили, и на твое место приходит другой. Ну, в общем, короче, смотрите, бразильские, мексиканские и колумбийские имеют законченный сюжет и рассчитаны в среднем на 150-250 серий. Выходят в прайм-тайм, имеют огромные бюджеты, то есть совершенно другой калинкор
2: уже. То есть это мыльная опера здорового человека.
1: Здорового человека, ну, по крайней мере, ты, ну, знаешь что, наверное, доживешь.
2: Да.
1: Ну, потому что 250 серий — это не 15 тысяч. Значит, показ бразильской теленовеллы у нас, «Рабыня Изаура». Ну, ребята, в принципе, за год справились. Ну, почти, да? Чуть-чуть больше. Ну,
2: плюс-минус, да.
1: Да-да-да. Естественно, как бы это было культовое. Это первый сериал, который у нас показали, «Рабыня Изаура». Это был вот тот самый сериал, который мы первый увидели. Кто-то, естественно, помнит еще все. Вот. Ну, а остальные, как бы, ну, взяли просто на вооружение 6 соток называть фазендами, что, в принципе, тоже хорошо. Значит, дневные мыльные оперы служат жестким тренажером для молодых актеров. Ну, потому что работа там не початый край. Вот, работа постоянно, в день по серии. Все, хочешь, не хочешь, а надо сделать. Тексты тебе дают там за один день до. Ну, в общем, короче, там это настоящая супершкола.
2: Это тяжко.
1: Да-да-да.
2: Кто начинал там?
1: Брэд Питт, пожалуйста, Леонардо Ди Каприо, пожалуйста, Дженнифер Энистон оттуда же. И очень много-много-много других людей, да-да-да, которые стартовали там. Но очень хорошая школа, говорят. Если актер уходит из проекта или заболевает, сценаристы мыльных опер часто просто заменяют его другим артистом без объяснения причин в сюжете. Максимум, предваряя серию титром «Роль Кристи». Кристина теперь исполняет Максим. Ребят, вот. Ну, а так вообще, ну, если надо вообще, то есть вывести чувака быстро, там говорят в серии: «Олег вчера погиб». Как погиб? Ну вот, погиб. И там показывают издалека вот, ну, аварию там, вот и все.
2: Ну все.
1: Помните про Джо Трибиани, который в интервью, когда он там стал, ну, как бы снимался в какой-то сериале, и у него задают вопросы: ну как вы там, какой вклад ваш в сериал? Говорит: ну как, я все свои роли я пишу сам. Типа, ну, все свои тексты я пишу сам. И в этот момент параллельно показывают главного, так сказать,
2: так,
1: редактора и
2: сценариста.
1: автора сценария, да, который такой, сам пишешь, значит, да? Так, и на следующий день приходит, а его в лифт, типа, тебе надо шагнуть в шахту лифта.
2: Мстя!
1: Фигня, ну, на данный момент, ребята, впереди планеты всей, все-таки это турецкие мыльные оперы, ребята, вот, ну, по объему пока еще только на втором месте после Штатов, но, тем не менее, значит, турки уже взгромоздились очень высоко и очень цениться стали.
2: Забрали весь мир.
1: Ну, да, смотри, сотни миллионов зрителей, Латинская Америка, Ближний Восток, все вот это.
2: Султан Сулейман.
1: Вот, Ибн Хаттаб, конечно. СВХ+.

0: двигать ведрами. Дорогие братья-садоводы и сестры, вот-вот скоро-скоро страда закончится. Там лишь бы дальше, лишь бы заяц-беляк яблони не пожрал.
1: Это то, что будет нужно.
0: У нас вообще заяц-беляк та самая водится вообще? Заяц-беляк — это северное что-то, да? Чтобы тля не побила, чтобы заяц-беляк зуб не приточил.

0: шеш-беш, знаешь?
1: Что это?
0: Шеш-беш. Я нашел подарок на день рождения себе. Хочешь мне подарок хороший?
2: У тебя было уже на прошлой неделе. Все.
0: Так у меня же еще будет.
2: Горшочек не
0: варишь. Наверное. Возможно, у меня еще будет день рождения. Но это не точно, конечно же. Вот, но тем не менее. Значит, смотрите. Сейчас вообще, конечно же, немецкий автопром, ему очень сейчас тяжело. Блин, пипец как тяжело. Теперь машина, ну, для того, чтобы ее изготовить, она примерно в изготовлении столько. Они сами накаркали, они ставили высокую цену в продаже, и мы платили, плакали, платили и плакали.
2: А сейчас просто
0: они,
2: плачем.
0: Они накаркали, и у них теперь себестоимость такая, как вот высокая цена была тогда установлена с профитом большим. Mm. Короче, я нашел нарды BMW. Нарды? О! А что?
2: Берем.
0: Это, ну, как бы надо каким-то образом конверсия, товарищ, на нарды. Знаешь, это рыжая кожа, представь себе, обтянута, вся доска обтянута рыжей кожей, вот как вот рыжая, вот это вот.
2: Красиво.
0: Светло-рыжая. На фишках каждой фишечки логотип BMW. Вот, все, готов. Ну, в общем, готов. 850.
2: А, все понятно. 800. Спасибо, до свидания. 50.
0: Но зато кубики громко не это самое, на коже должно быть. Все, до завтра, ребят, пока.
2: Владимир Вэлл.
0: Саша Буслаев, ребята.
2: Чао.

0: Сегодня в Латвии облачно, в течение дня по стране ожидаются дожди, местами с грозой, ветер западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 10-12 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 14, плюс 19 градусов, Лепая Венспилс 17-19 градусов, Даугавпилс Резекне плюс 16, плюс 18, в Риге тоже до плюс 18, без существенных осадков.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за последние десятилетия. Рассказываю о последствиях. Президент Ринкевич заявил, что в кризисных ситуациях жителям нельзя полагаться только на инструкции. Необходимы самостоятельные решения и здравый смысл. Министр регионального развития Таврс заявил, что готовность латвийских самоуправлений к серьезным кризисам остается крайне низкой.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за последние десятилетия, с середины 60-х годов. Погиб один человек, более 10 получили травмы, некоторые тяжелые травмы. Человек погиб в Елгаве в результате обрушения конструкции здания. На пике бури порывы ветра местами превышали 30 метров в секунду. Были повалены деревья, повреждены здания, нарушено электроснабжение и мобильная связь. С субботнего вечера до 9 утра сегодня, в понедельник, экстренные службы, прежде всего пожарно-спасательные, получили на номер 112 больше 3000 вызовов, связанных с последствиями бури. Больше всего, свыше 1800 вызовов, поступило из Риги и ее окрестностей. Затем идут Латгала и Земгала, где тоже серьезные разрушения, в сумме почти 900 вызовов. Из Курзамы было почти 200 звонков, из Видземы больше 160. Пожарные спасли двух человек. В Лудзенском крае дерево упало на контейнер с находившимся внутри человеком, а в Талсинском крае несколько деревьев обрушились на жилой дом. В разгар стихии без света оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть фактически треть Латвии. К позднему вечеру воскресенья электроснабжение восстановили примерно у 70% потребителей, но без электричества все еще оставались больше 100 тысяч человек, точнее клиентов Saddle & Stickles. Аварийные бригады работали всю ночь, и работы продолжаются сейчас. Сегодня утром света не было примерно у 87 тысяч потребителей по всей Латвии. И самые масштабные перебои в электроснабжении в окрестностях городов Резекне, Прейли, Огра, Сигулда, Екапилс, Бауска, Айскроукла, Краслова, Елгава, Лудза, Кандава, Мадона. Оперативные службы сразу признали, что часть жителей, особенно в отдаленных сельских районах, может оставаться без электричества даже несколько дней до устранения неполадок. На региональных и местных дорогах движение местами по-прежнему затруднено, либо местами полностью блокировано поваленными деревьями. В Риге, в частности, были изменены маршруты общественного транспорта, в частности, автобусов номер 54 и 57. В Рижской думе призвали жителей столицы сегодня по возможности работать из дома. А сломанные деревья и ветки в столице можно сдавать по адресу бульвар Узварас, 16А. Пригороды Риги сегодня тоже продолжали приводить в порядок. К примеру, в Ропожском крае жителям районов без света самоуправление доставляло воду в бочках. А в Волынском крае к вечеру воскресенья восстановили водоснабжение и канализацию, поэтому сегодня там работают детские сады, организовано питание. В Маровском и Адерском краях продолжают расчищать дороги, оценивать ущерб, нанесенный зданиям и инфраструктуре. Страховщики считают, что общий ущерб по Латвии из-за бури будет измеряться миллионами евро. Только одна из страховых компаний, Балта, за сутки получила свыше 350 заявок, связанных с разрушениями из-за бури. Самые частые страховые случаи – это повреждения крыши, фасадов домов, поломанные заборы, теплицы, автомобили, на которые упали деревья и ветки. Из-за ливней также оказались затопленные подвалы и дворы, а вода проникла внутрь зданий через крыши и дымоходы. Повреждена, среди прочего, внутренняя отделка помещений. Сегодня последствия бури и возможную помощь пострадавшим будут обсуждать на заседании Совета по кризисному управлению при Кабинете министров. Глава Министерства регионального развития Эдгар Ставерс еще вчера, сразу после бури, заявил, что готовность самоуправления к серьезным кризисам остается очень низкой. По словам Таварса, перебои с электричеством и мобильной связью создали проблемы в том числе для больниц и полиции, а также систем водоснабжения и канализации. В отдельных местах остро не хватает дизельных генераторов. К примеру, в городе Прейли из-за отключения электричества не работали автозаправочные станции. Без генераторов невозможно было заправить в том числе транспорт оперативных служб. Сегодня в эфире ЛТВ Таварс добавил, что предприятия, которые оказывают жизненно важные услуги, в любом случае обязаны иметь резервное электроснабжение. В первую очередь речь идет о мобильных операторах. Их оборудование должно работать без централизованной подачи электроэнергии не менее 72 часов. Власти рассмотрят обязательные требования для одних компаний и меры поддержки для других. Министр также сообщил, что он предложит увеличить с 3 до 10 рабочих дней срок, в течение которого самоуправления могут подавать заявки на компенсации, на государственные компенсации ущерба от бури. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил сегодня утром в эфире ТВ-3, что в кризисных ситуациях жителям нельзя полагаться только на инструкции, необходимо самостоятельное решение и здравый смысл. По словам президента, буря показала, что на важных объектах, включая магазины, заправки, сети мобильной связи, генераторов либо не было, либо для них не хватило топлива. Президент добавил, что к кризисам должны готовиться и государство, и предприятия, и сами жители. Он также назвал правильным решение многих организаторов, большинства организаторов, которые из-за предупреждения о буре отменили публичные мероприятия. Сегодня Украина отмечает День независимости. Украинское посольство в Латвии призвало почтить минуты молчания погибших в войне, как украинцев, так и добровольцев из Латвии. С начала полномасштабной войны погибли трое латвийских добровольцев. Это Виталий Смирнов, Эдгар Платонов и Никита Слядзевский. Сегодня в Риге на площади Брівібас с часу дня до 7 вечера будет работать пункт приема пожертвований для Украины. В 6 вечера от памятника Свободы пройдет шествие «Путь подсолнухов». Оно завершится в парке Кронвальда возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Накануне, в день государственного флага Украины, Киев посетили лидеры стран Балтии и Северной Европы, включая премьера Латвии Андриса Кулбергса. На встрече с Владимиром Зеленским Кулбергс заявил о необходимости усилить украинское ПВО и сообщил, что Латвия помогает Украине подготовить к зиме энергетическую и отопительную инфраструктуру. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Домохозяйство, ну, никаких пагубных последствий не принесла. Вот как раз сейчас заболтались с Лешей Новаком, так как, ну, понятно, что он знакомит нас с новостями. Многие реально остались и без электричества, и огромное количество упавших деревьев. Сегодня, кстати, можно сдать вот эти ветки. Об этом мы будем говорить, безусловно, обсуждать бурю, которая была одна из самых сильнейших за последние 20 лет. Но мы ее как-то пережили благополучно, я надеюсь. У меня знакомые должны были прилететь как раз-таки вот в субботу вечером, очень поздно. Ну, уже практически в ночи их куда-то там перенаправили, по-моему, или в Гданьск, или куда-то в какой-то аэропорт. В общем, я так с ними, кстати, и не связывалась. После этого надо созвониться, все ли у них в порядке. Но, тем не менее, вот, буря коснулась абсолютно всех, когда дул сильный ветер. Я еще думала, а как вот людям, которые на самолетах сейчас кружат. Понедельник сегодня, 24 августа, и так получается, что у нас нет. Ну, будет еще один летний понедельник 31 числа на будущей неделе, но тем не менее полноценная вот эта неделя, последняя летняя неделя 2026 года. Поэтому очень бы хотелось, чтобы и солнышко нас порадовало, и ветер был бы не таким сильным, и чтобы мы еще могли успеть отдохнуть и на природе, и почувствовать вот всю эту магию лета. И, безусловно, хочется поддержать и школьников, и родителей, потому что на будущей неделе уже стартует у нас новый учебный год. Меня зовут Полина Кузьмина. Ближайшие 4 часа мы вместе. Давайте проведем их со знаком «плюс». А, собственно, по-другому, по-моему, у нас и не получается. Всем привет!
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
1: СВХ Плюс.

сильные бури. И городские службы продолжают, конечно, работать в усиленном режиме. И сегодня, вот 24 августа, рижане могут, кстати, самостоятельно привезти собранные после непогоды ветки и листья на специальный пункт на бульваре Узвороз 16А. Прием уже начался с 6 утра, и это, конечно, должно помочь быстрее справиться с большим объемом растительных отходов. Еще раз напомню адрес: бульвар Узвороз 16А. Много было действительно зарегистрировано инцидентов. 584 связанных с бурей. В 347 случаях речь шла о поваленных или поврежденных деревьях и ветках. Государственная пожарно-спасательная служба получила в Риге более 1000 вызовов. В первую очередь специалисты устраняют то, что представляет опасность для людей и мешает движению. И, кстати, еще есть несколько важных ограничений. Даже сейчас вот лучше пока не гулять по паркам и кладбищам и не подходить к поврежденным деревьям, пожалуйста. Даже вот если вам кажется, что они уже не представляют опасности, после сильного ветра дерево или крупная ветка могут упасть неожиданно. И купание в городских водоемах тоже пока лучше отложить, дорогие радиослушатели. Будьте внимательны. Так, сейчас загляну в WhatsApp. Вы тут уже пишете: Ольга, хорошего дня. Полина, вам тоже, Олечка, пусть все будет хорошо. Оскар, вам тоже привет. Дальше здесь вот ожидаем сообщения. Мы от Марины. А Марина как раз-таки прислала последствия бури. Здесь вот поваленные деревья в Усть-Двинске. Мариночка, спасибо за видеоотчет. Добрый день, Полина. А я вот успел встретить восход перед бурей. Это колка. Обалдеть, какая красота. Это вы еще в субботу, получается, с утра, да, туда отправились? Или как? А вот уже после бури тут, вау, прямо вообще дерево в море, туда его аж унесло. Обалдеть. Спасибо большое за фотоотчет. Лигита тоже пишет: «Чао, прекс дзирдет. Лигита юмсари, яо кудияну. Ну куа, турпинасим».

0: Утро для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: 29 минут. Сегодня, в понедельник, 24 августа, в Латвии облачно. В течение дня по стране ожидаются дожди. Сегодня гроза тоже вероятна. Ветер западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 10-12 метров в секунду. Днем по стране плюс 14-19. В Лепе и Венспилсе 17-19. В Даугавпилсе и Резекне 16-18. В Риге до плюс 18. И вроде бы существенных осадков не ожидается. Но я всегда признаюсь, зонтик ношу с собой на всякий случай. Продолжайте вы присылать и фотографии, и видео, связанные с бурей.
1: Вот Федора садик. В каком состоянии?
0: Состояние такое себе.
1: Подошла поближе.
0: Поваленные деревья.
1: Вон какое дерево стояло.
0: Ветки. Ну да. Будут убирать
1: кошмар
0: все это.
1: Кошмар какой.
0: Ну, кошмар. Ну, да, будут все это убирать. Сейчас напомню, что в первую очередь ликвидируют последствия бури, убирают, распиливают деревья, если это мешает движению, и наносят, действительно продолжают угрозу наносить пешеходам и так далее. А так, Ольга вот написала, у нас в Екапилсе свет пропал в субботу. Вчера до 3 часов дня не было связи совсем, электричество только после 4 вечера появилась. Вода появилась ближе к 8 вечера только. Это в Екапилсе. В городе работала одна заправка. 1-2 магазина. И расплачиваться можно было только наличными. И здесь тоже вот фотография. Тоже видно, как поваленное дерево. И здесь вот детки, видимо, помогают эти ветки собирать.
2: Вот теперь будет меньше мешать.
0: Какие помощники. Вот. Ты какое солнышко. Чтоб никому ветки не мешали. Собирают.
2: Мама, смотришь моего ёжика нового. А ты что, не фоткай меня?
0: Ой, не могу. Потешные какие у вас дети. Супер, большой им привет. Молодцы, помощники. Деткам-то осталось всего недельку, и потом опять в школу. И родители тоже рады. И здесь вот Анастасия прислала фотографии с пляжа Балдырая. Вы знаете, выглядит тут кинематографично очень. Здесь вот эти большие сосны, каким образом они оказались прямо на пляже. Вот эти корни. Обалдеть. Выглядит вообще, аж дух захватывает. Даже если смотришь на фотографию, я представляю, как это в реале выглядит. Спасибо большое. Александр прислал, а мне повезло, и забор, и домик с сердечком цел. А домик с сердечком – это самый важный домик и постройка на участке. Ну, вы понимаете, о чем такой деревянный с сердечком. Но дерево прямо около этого домика упало. Замечательно. Я надеюсь, в этот момент в этом домике никто не сидел, потому что, ну, как бы так, очень-очень так стрёмненько все это выглядит. Спасибо вам большое за фотографии. 25-45-25-25. Мы продолжаем.
3: СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно.
0: СВХ Плюс.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитнем и полидебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Дни популярных брендов косметики в аптеках Апотека. Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику Эуцерин для требовательной кожи и косметику Филорга для замедления признаков старения. В хороших руках. Апотека.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
6: СВХ плюс.
7: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Здравствуйте, кто только к нам присоединился. Шикарно выглядите. Для понедельника вообще супер, я считаю. Так, безусловно, многих волнует, какая погода будет в последнюю летнюю неделю. И сегодня все еще будет ощущаться влияние уходящего циклона. Циклон, все, уходи от нас, пожалуйста. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. В центральной и восточной части страны местами возможны грозы. Ветер слабые или умеренные, преимущественно западные, северо-западные, в первом половине, вот у меня точно.

конечно, понедельник еще. Понедельник головного мозга. В общем, в первый это уже про ночь. Нам не актуально. Нам актуально, когда же вообще будет лучше. Вот. Во вторник дожди еще возможны. Главным образом в центральных и восточных районах. Ночью, утром на востоке страны местами может быть туман. Будьте внимательны, уважаемые автоводители. А вот уже начиная со среды, 26 августа, влияние антициклона усилится. Осадков станет значительно меньше. И оставшаяся часть рабочей недели ожидается преимущественно сухой и спокойной. Ветер также будет слабее. Ночью температура где-то 11-16. Днем воздух прогреется до 16-20. Ближе к концу недели синоптическая ситуация вновь начнет меняться. К Латвии приблизится новый циклон, поэтому выходные 29 и 30 августа предварительно прогнозируются более облачными и дождливыми. При этом сильного ветра пока не ожидается. Дневная температура останется достаточно комфортной, около плюс 20. Таким образом, наиболее приятным периодом этой недели будут среда, пятница. Ну, то есть со среды по пятницу. Среда, четверг и пятница. Вот. Остальные дни или облачные, или пока прогнозируют нам последние летние выходные достаточно дождливыми.

0: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Savu studiju jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
5: Радио СВХ+.

понедельника. Пусть новая неделя принесет вдохновение, легкость и отличные результаты. Всем хорошего дня и отличного настроения. Спасибо большое, любовь, взаимно. И Сергей, Сережа тоже вот прислал в нас такую открытку. Удачного понедельника. Август – лучшее время для новых идей, ярких эмоций, смелых планов. Я с вами соглашусь. Но август уже на своем закате, можно сказать. Но тем не менее, пусть эта неделя станет началом чего-то по-настоящему прекрасного. Давайте. И планы на день, предложенные от Сергея, да, мне кажется, отличные. Улыбнуться новому дню, вдохновиться и настроиться на успех, сделать важные дела, найти время для себя, насладиться моментом, быть благодарными за все и поделиться добротой. Сегодня отличный день, чтобы двигаться к мечте. Ты можешь больше, чем думаешь. Да, вот вы, я к вам обращаюсь. Вы можете больше, чем вы думаете. Я вас верю. Каждый день это новая возможность стать лучше, чем вчера. Ну, что-то как-то с утра в понедельник выглядишь хуже, чем вчера. Вчера было получше. Но, в общем, ловите моменты счастья. Сергей, мы с вами солидарны. Спасибо вам большое за пожелания. Ну и также вот есть сообщение, например, от Таты. Здесь даже такое видео. Тата написала, что дежурила 22 августа в ночную смену, и утром 23-го электрички с утра не ходили. Да, действительно, они не ходили. Пришлось вызывать такси. И вот здесь вот путь следования как раз-таки под шоссе, где повалено дерево. И такая достаточно опасная дорожная ситуация. Ну, хорошо, что все благополучно завершилось. Будем надеяться, что в ближайшее время подобные бури больше нашу страну не настигнут. Потому что когда вот такая стихия, чувствуешь себя таким маленьким, беспомощным, не знаешь, чего делать, откуда это дерево может упасть. И Наталья тоже желает всем потрясающего дня. Спасибо большое. Впереди у нас свежий выпуск новостей с Алексеем Новаком. Как раз-таки узнаем в том числе и сведения, связанные с бурей. А мы встретимся уже в рамках нового часа. Оставайтесь с нами. Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим. СВХ+.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии облачно, в течение дня по стране ожидаются дожди, местами с грозой, ветер западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 10-12 метров в секунду. Днем по стране плюс 14, плюс 19 градусов, Лепая Вентспилс плюс 17, плюс 19, Даугавпилс Резекне 16-18 градусов, в Риге до 18 градусов тепла, существенных осадков не ожидается.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
4: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за последние десятилетия. Последствия устраняют до сих пор и будут устранять еще, очевидно, не часы, а дни. Сегодня Латвию продолжают приводить в порядок. Например, в Ропошском крае жителям районов без света самоуправление доставляло воду в бочках. Заявление на тему бури и борьбы с последствиями сделали политики, в частности, президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер Андрис Кулбрекс.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В ночь на воскресенье Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за последние десятилетия, с середины 60-х. Погиб один человек, более 10 получили травмы, некоторые тяжелые травмы. Один человек погиб в Елгаве в результате обрушения конструкции здания. На пике бури порывы ветра местами превышали 30 метров в секунду. Были повалены деревья, повреждены здания, нарушено электроснабжение и мобильная связь. С вечера субботы до утра понедельника экстренные службы, прежде всего пожарно-спасательные, получили на номер 112 больше 3000 вызовов, связанных с последствиями бури. Больше всего, свыше 1800 вызовов, поступило из Риги и ее окрестностей. Затем идут Латгала и Земгала, где тоже серьезные разрушения, в сумме почти 900 вызовов. Из Курземы было почти 200 звонков, из Видземы больше 160. Пожарные спасли двух человек. В Талсинском крае несколько деревьев обрушились на жилой дом, а в Латгале под Лудзой в области Малнавас дерево упало на контейнер с находившимся внутри человеком. Что за контейнер, мусорный, строительный или какой-то еще, и как в нем оказался человек, спасатели не уточнили, но человека этого освободили. В разгар стихии без света оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть фактически треть Латвии. Сегодня утром электроснабжение восстановлено примерно у 80-90% потребителей, но света утром не было у 87 тысяч потребителей по всей Латвии. Самые масштабные перебои в электроснабжении в окрестностях городов Фрезекне, Прейли, Огре, Сигулда, Екапилс, Бауска, Айскраукле, Краслова, Елгава, Лудза, Кандова, Мадона. Оперативные службы сразу предупредили, часть жителей, особенно в отдаленных сельских районах, может оставаться без электричества даже несколько дней до устранения неполадок. На региональных и местных дорогах движение местами по-прежнему затруднено из-за поваленных деревьев. В Риге из-за этого изменили некоторые маршруты общественного транспорта, например, автобусы номер 54-57. В Рижской думе также призвали жителей сегодня по возможности работать из дома. А сломанные деревья и ветки в столице призвали сдавать по адресу бульвар Узварас, 16А. В Ропошском крае жителям районов без света самоуправление доставляло воду в бочках. В Волынском крае к вечеру воскресенья полностью восстановили водоснабжение и канализацию, поэтому сегодня там работали детсады, можно было организовать питание. Куда меньше повезло, например, жителям Плявинес и Яунъелгаве. Там детсады не работали и не работают до сих пор. В Бауском крае сегодня у 9 тысяч домохозяйств все еще нет света, у некоторых и воды. В большинстве самоуправлений продолжают расчищать дороги, оценивать ущерб, нанесенный зданиям и инфраструктуре. Страховщики считают, что общий ущерб по Латвии будет измеряться миллионами евро. Страховые компании получили сотни заявок, связанных с разрушениями из-за бури. И самые частые страховые случаи – это повреждения крыши, фасадов домов, поломанные заборы, теплицы, автомобили, на которые упали деревья или ветки. Из-за ливней также оказались затоплены подвалы, дворы. Вода проникла и внутрь некоторых зданий, через крыши и дымоходы. Повреждена внутренняя отделка помещений. Сегодня последствия стихии и возможную помощь пострадавшим обсуждают на заседании Совета по кризисному управлению при правительстве. Министр регионального развития Эдгар Таврс еще вчера, сразу после бури, заявил, что готовность латвийских самоуправлений к серьезным кризисам остается очень низкой. По словам министра, перебои с электричеством и мобильной связью создали проблемы, в том числе для больниц и полиции, а также систем водоснабжения и канализации во многих самоуправлениях. В отдельных местах остро не хватает дизельных генераторов. К примеру, в городе Прейли из-за отключения электричества не работали автозаправочные станции, как и в Екапилсе. Предприятия, оказывающие жизненно важные услуги, в любом случае обязаны иметь резервное электроснабжение, заявил сегодня Таврс в эфире ЛТВ. В первую очередь, по его словам, речь идет о мобильных операторах. Их оборудование должно работать без централизованной подачи электроэнергии не менее 72 часов. Власти рассмотрят обязательные требования для одних компаний и меры поддержки для других. Таврс сообщил, что он предложит увеличить с 3 до 10 рабочих дней срок, в течение которого самоуправления могут подавать заявки, регистрировать причиненный бурей ущерб для получения государственных компенсаций. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня утром в эфире ТВ-3 заявил, что в кризисных ситуациях жителям нельзя полагаться только на инструкции, необходимы самостоятельные решения и здравый смысл. По словам президента, буря показала, что на важных объектах, включая магазины, заправки, сети мобильной связи, генераторов либо не было, либо для них не хватило топлива. Президент добавил, что к кризисам должны готовиться и государство, и предприятия, и сами жители. Премьер Латвии Андрис Кулбергс сегодня продолжает официальный визит в Украину, и, находясь там, он раскритиковал координацию латвийских служб во время бури. По словам политика, ведомства действовали недостаточно согласованно, и Латвии следует перенять опыт украинских центров кризисного управления, где работу пожарных, полиции и других служб координируют через единую систему. Кулбергс также заявил, что мобильная связь должна сохраняться и во время кризиса, а предприятия должны иметь резервные источники электроснабжения. По словам Кулбергса, при необходимости правительство готова установить обязательные требования и выделить службам дополнительное финансирование. Сегодня Украина отмечает День независимости. Украинское посольство в Латвии призвало почтить минутой молчания погибших в войне как украинцев, так и добровольцев из Латвии. С начала полномасштабной войны погибли 3 латвийских добровольца. Сегодня в Риге на площади Бривибас с часу дня до 7 вечера будет работать пункт приема пожертвований для Украины. В 6 вечера от памятника Свободы пройдет шествие «Путь подсолнухов». Оно завершится в парке Кронвалда возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Накануне, в день государственного флага Украины, в Киев отправились лидеры стран Балтии и Северной Европы, включая уже упомянутого Кулбергса. На встрече с Владимиром Зеленским премьер Латвии заявил о необходимости усилить украинское ПВО и сообщил, что Латвия помогает Украине подготовить к зиме энергетическую и отопительную инфраструктуру. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
1: СВХ плюс.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, всем доброго дня. Очень я рада, что мы вместе. Надеюсь, настроение ваше хорошее. Вот у Андрея из Ирландии вообще обалденное настроение. Он нам весточку прислал. Привет, Латвия! Хочу похвастаться. Дочка сдала выпускной экзамен в Дублине на максимум 625 баллов. Ну, тут аплодисменты. Привет вашей дочери. Интересно, любопытно. Вот это получается, что вы результаты только сейчас получили? Или как у вас выглядит учебный год в Ирландии? Я, к сожалению, не знаю точно. То есть уже учатся или уже завершают? У нас все вроде бы стандартно. Хотя кто-то писал, что в некоторых учебных заведениях уже 31 августа якобы начинается новый учебный год. Но мы по стандарту будем гулять, безусловно, 1 сентября. И тут уже вовсю готовятся многие радиослушатели. Вот Андрей, но только не из Ирландии, а из Латвии, пишет: передайте, пожалуйста, мне привет, пожелайте хорошего настроения, потому что скоро новый учебный год, а я учитель химии. Андрей, ну так это прекрасно. Что это? В какой школе? Ну, наверное, не будете говорить. Тем не менее, учитель химии. Я вспоминаю своего учителя химии в 40-й рижской средней школе, господина Коротина. Это ж вообще... Знаете, в него были, по-моему, все влюблены девчонки, потому что, когда мы учились, такое было ощущение, что вот он только выпустился, да, из вуза и сразу приступил к работе. Такой молодой учитель. А плюс вот все это он так интересно рассказывал. Потом, когда мы опыты ставили, это ж вот можно было прикоснуться не к прекрасному, а к опасному. Вот. Так что я своего личного учителя химии вспоминаю с большим удовольствием. Вероятно, и вы, Андрей, тоже любимый учитель у многих, так что держитесь. Но вы тоже не только учитель, а просто человек, которого тоже можно понять, что с новым учебным годом это и контрольные, это и проверочные, все эти новые системы, когда нельзя переписывать и так далее. В общем, знаете, я вот даже рада, что моя дочь уже закончила школу, потому что что сейчас там происходит, немножко непонятно. 12 часов и 14 минут. Впрочем, давайте не будем пока что о школе. У нас еще там в сентябре времени будет предостаточно. Пока давайте о лете, пусть и последняя, но летняя неделя у нас стартовала.
3: СВХ+.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Большие города.
6: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: Как-то уже вспомнили учителей о том, что надвигается впереди новый учебный год. Поздравили Андрея из Ирландии с тем, что его дочка сдала выпускной экзамен в Дублине на максимум 625 баллов. Там действительно, как Андрей уточнил, результаты приходят тут, ну вот в Ирландии в конце августа. Но мы очень-очень за вас рады. После этого также я зачитала сообщение у слушателя Андрея, который работает учителем химии и что-то грустит перед началом нового учебного года. Тем самым вспомнила своего учителя химии Вячеслава Юрьевича Коротина из 40-й средней школы. И, кстати, здесь несколько человек мне тоже написали: «Привет, Полина! Мы тоже учились в 40-й! Супер! Я за вас очень рада!» Также здесь есть привет от Натальи из 22-й школы. Все прекрасно и замечательно. Но опросы показывают, что чаще всего взрослые вспоминают, конечно, не оценки, не контакты, контрольные, а именно людей и атмосферу. Это школьные друзья. Приятно, если вы с ними поддерживаете отношения. Это какие-то смешные истории, которые вызывают по сей день улыбку спустя годы и перемены, когда было всего там 5-10 минут. Оказалось, что успеваешь вот целую жизнь за эту перемену прожить. Столько всего успевал. Многие вспоминают и любимого учителя. Школьные праздники, дискотеки. Помните, вот эти школьные дискотеки, это же самый сок. Поездки всем классом куда-нибудь в поход. И, безусловно, последние звонки. Кстати, интересно и, в принципе, объяснимо, что с возрастом школьные воспоминания, они становятся теплее. И даже то, что раньше раздражало, там этот ранний подъем, домашние задания, строгие учителя, сегодня часто воспринимаются с улыбкой. Но это если речь идет о своих, да? А вот ранний подъем, домашние задания, строгие учителя, ведь у многих сейчас теперь уже присутствуют в жизни их детей. И, соответственно, здесь вот как бы уровень ответственности повышается. Тем не менее, вот еще Оскар тоже вспомнил школу. Мы на практических занятиях по химии в конце урока сливали все реактивы в тягирек и грели на горелке. Но ни разу ничего не взорвалось. Ну и слава богу, Оскар, вообще за такое ай-яй-яй. Надо было вас наругать, этим заниматься не надо. Марина, вот мы сейчас приехали в новое здание, дом радио СВХ, раньше здесь была вечерняя школа, первая вечерняя, и Марина пишет, что там, где вы сейчас находитесь, наш химкабинет был под чердаком на самом верху, и со всего класса мы с Машустиком и Славиком участвовали в уроке. Остальные филонили, ничего не понимали. Ольге Павловне приветик. Ну и еще одно сообщение у нас пришло от Натальи, это уже не на тему школ. Добрый день, вчера воспользовались выигранными на эфире билетами в Покровскую усадьбу. Огромное спасибо, получили удовольствие, в билет входила и экскурсия по замку, экскурсовод просто песня. И здесь вот фотографии такие красивые, обалдеть. Вот мы же рассказывали про то, что вас там ожидает. И ожидает действительно сказочная, просто сказка цветочная. И здесь как это все совмещено, все эти цветы, их огромное количество разных видов, все это в скульптурах. Здесь вот типа такого какого-то божества, здесь черепаха, здесь конь. Причем сразу видно его принадлежность, что это конь, а не лошадка. Такая достаточно пикантная у него подробность скрыта. Не закрыта цветочком и никаким листочком. Но, тем не менее, очень, очень красивые боги, всякие разные здесь и книги. Супер! Мы очень рады, что вам понравилось, дорогая Наталья.
1: СВХ+.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 12:30.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Конечно, давайте не будем ссориться, будем исключительно дружить. Дружбой нашей дорожить. 24 августа на календаре. Сегодня много разных праздников, в том числе и съедобные праздники. Как правило, в это время уже многие подумывают об обеде, а может быть, кто-то уже туда и отправился. В этом случае приятного аппетита. И мы, как обычно, в этот час вспоминаем именно гастрономические праздники. Сегодня, 24 августа, отмечают день рождения картофельных чипсов. По легенде, их придумал повар Джордж Крам. Случилось это в 1853 году в американском ресторане. Посетитель пожаловался, что картофель нарезан слишком толсто, и повар решил нарезать его буквально прозрачными ломтиками и обжарить до хруста. Так появился один из самых популярных перекусов в мире. Правда, историки спорят, насколько правдивая это красивая история, но звучит, согласитесь, аппетитно. Еще сегодня национальный день вафель в США. Его отмечают также сегодня, 24 августа, а дата связана с патентом на американскую вафельницу, полученную в 1869 году. Вафли любят, мне кажется, все. Они достаточно универсальные. Сладкие можно есть с ягодами, мороженым, сиропом, а несладкие можно превратить даже в полноценный обед. Особенно, когда нету времени выйти и сытно поесть, перекусил на работе и супер. И на десерт у нас сегодня, как вам, персиковый пирог. Ароматные спелые персики, нежное тесто, золотистая корочка. Персиковые пироги особенно популярны летом, конечно, когда фрукты максимально сочные и сладкие. Но иногда и пироги вкусные получаются из консервированных персиков. Я вчера переела, по-моему, персикового мороженого, что сегодня чуть уже начинает куда-то голос пропадать. Я надеюсь, что в ближайшее время он совершенно не уйдет. Потому что планирую еще и конкурсы устраивать и так далее. Так что будьте аккуратны, пожалуйста, с кондиционерами, персиковыми, мороженными холодными и газированными напитками. Берегите себя и свое здоровье. И, конечно, приятного аппетита. Может, проще?
1: СВХ плюс.

0: Едво тащи свой металолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
1: Металолом в Толмец, давай!
2: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank.lv.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 12:46. Всем привет, кто к нам присоединился. Мы тут хорошо сидим и сейчас уже готовы обсуждать новую прическу Эрлинга Холланда. Вот все тут просто пестрят новостные порталы фотками. Наверное, одна из главных сенсаций начала сезона. Норвежский форвард Манчестер Сити попрощался со своими знаменитыми длинными волосами, которым завидовали все девчонки, по-моему, насколько они были густыми и выглядели здоровыми, и сделал себе, в общем, короткую стрижку. Ну, ничего, ему подходит, по-моему, и так, и так. Холланд сам объявил об изменениях в социальных сетях. Новый сезон, новая модель, написал он. Перед походом к парикмахеру футболист даже устроил небольшое ностальгическое шоу. То есть он показал, как менялись его прически на протяжении карьеры, пошутил над возможными вариантами нового образа. Но перед ножницами Эрлингу, конечно, было немного по себе. Не по себе, как он признался сам. Причина вполне серьезна. Когда-то сам Златан Ибрагимович советовал ему никогда не стричь волосы, потому что, цитата, «вся сила в них, вся сила в волосах», говорил ему Златан, но Холланд все-таки рискнул, а потом решил лично узнать мнение Ибрагимовича, и когда он увидел новую прическу, он не особо оценил эксперимент, такой, ты что наделал? Ты спор проиграл какой-то, что ли? Ну вот это первое, что идет на ум. Но другие звезды отнеслись к переменам гораздо добрее. Джек Грилиш заявил, что Холланд теперь выглядит лет на 10 моложе. Пеп Гвардиола тоже по хвалил прическу, правда, может, даже такой, с легкой завистью сказал, если бы у меня были бы такие волосы, я бы их никогда не стриг. Но сам Холланд после стрижки быстро уже освоился с новым образом, улыбается тут везде и, в общем, всем знакомым по видеозвонку, по видеосвязи пытается продемонстрировать новую прическу. Все это выкладывает параллельно в своем инстаграме. На него подписано очень много людей. Вот. Ну, посмотрим, прав ли Ибрагимович, уйдет ли вся сила с волосами. Ну, мы сможем оценить это в новом футбольном сезоне. Пока, похоже, нет. Хотя в первом матче нового сезона с Борнмутом Холланд голами не отметился. И теперь, наверное, нервничает. В чем сила, Холланд? В волосах. Ну, да. Хорошо. Тут фотографии. Интересный, конечно, парнишка такой очень. Ну, пожелаем ему успехов, разумеется. Лучше стриженный Холланд, чем рыжий Роналдо.
2: Вечные хиты. Золотой запас. Радио СВХ+.

0: Uz garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Uz garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
2: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 88.

έβλεψε. Только хиты. Только твоя музыка.

0: музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Сегодня в Латвии облачная погода. В течение дня по стране ожидаются дожди, местами грозы. Дует умеренный, местами порывистый северо-западный ветер. Днем по стране от 14 до 19 градусов выше нуля. Лепа и Вентспилс сегодня максимум 17-19 градусов. В Даугавпилс и Резекне дует 18 тепла. В Риге также плюс 18, существенных осадков не ожидается.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов. Добрый день. С новостями в студии Елена Провоторова. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров. Сегодня последствия бури, которая накрыла Латвию в ночь на воскресенье, возможную помощь пострадавшим, обсуждают на заседании Совета по кризисному управлению. Спустя сутки после бури на региональных и местных дорогах движение местами по-прежнему затруднено. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров. Об этом сообщает государственное предприятие «Латвия Свалсмежа». Больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно- и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курзаме ущерб сравнительно меньше. Там, где это возможно, уже вчера, 23 августа, началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся предприятиями, располагающими необходимой для этого техникой. Жители призывают не пытаться самостоятельно расчищать буреломы на лесных дорогах, поскольку там нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Помимо этого, нельзя приближаться к местам, где деревья упали на линии электропередачи. О таких случаях необходимо сообщать ответственным службам. Как известно, по территории Латвии, Литвы, Эстонии, а также Польши и Беларуси в эти выходные 22 и 23 августа прошел мощный циклон Приска. Из-за шторма с сильным дождем и шквальным ветром, порывы которого превышали 30 метров в секунду, погибли минимум 2 человека. Один погибший в Инекчайском районе на северо-востоке Литвы, на него упало дерево. Второй человек погиб под обломками здания в латвийской Елгаве. За медицинской помощью в Латвии обратились 14 человек. В ряде случаев врачи сообщили о серьезных травмах. В основном люди пострадали от падения деревьев и ветвей, в том числе на автомобиле. В Латвии без электричества остались более 250 тысяч домохозяйств. Еще к сегодняшнему утру без электричества оставались 87 тысяч клиентов компании Sadolus Tickles. Сегодня последствия бури и возможную помощь пострадавшим обсудили на заседании Совета по кризисному управлению при правительстве. Министр регионального развития Эдгар Ставерс еще вчера, сразу после бури, заявил, что готовность самоуправления к серьезным кризисам остается очень низкой. По его словам, перебои с электричеством и мобильной связью создали проблемы в том числе и для больниц и полиции, а также систем водоснабжения и канализации. В отдельных местах остро не хватает дизельных генераторов. Сегодня в эфире ЛТВ Таврс добавил, что предприятия, оказывающие жизненно важные услуги, в любом случае обязаны иметь резервное электроснабжение. В первую очередь речь идет о мобильных операторах. Их оборудование должно работать без централизованной подачи электроэнергии не менее 72 часов. Власти рассмотрят обязательные требования для одних компаний и меры поддержки для других. Министр также сообщил, что он предложит увеличить с 3 до 10 рабочих дней срок, в течение которого самоуправление могут подавать заявки и регистрировать причиненный ущерб для получения государственных компенсаций. Сегодня, спустя сутки после бури, на региональных и местных дорогах движение местами по-прежнему затруднено или полностью заблокировано поваленными деревьями. В Риге из-за этого были изменены некоторые маршруты общественного транспорта, в частности, автобусов 54 и 57. В Думе призвали жителей столицы сегодня по возможности работать из дома. Кроме того, в Думе рассказали, что жители столицы могут сдавать поваленные ураганом деревья и ветки, а также собранные листья. Пункт сбора работает с 6 утра сегодняшнего дня по адресу Бульвар Узварес, 16А. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в видео, опубликованном в сети X, указал на недочеты в борьбе с последствиями стихии. Глава латвийского правительства записал видео в машине по пути в Украину. Сегодня Украина отмечает День независимости, и в Киеве собираются лидеры многих стран. «Эта буря стала для Латвии болезненной генеральной репетицией», — пишет премьер. «Она показала неприятную правду. Если на обширной территории пропадает электричество, вскоре начинают останавливаться и многие другие, критически важные для повседневной жизни услуги. К сожалению, я не нашел также единой, понятной и регулярно обновляемой сводной информации о кризисной ситуации», — пишет премьер. Также Кулбергс отметил, что ответственность лежит не только на государстве, но и на каждом жителе, который должен помнить, что в случае кризиса он должен продержаться 72 часа. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Доброго дня всем нашим радиослушателям. 13:11. 24 августа на календаре. Сегодня понедельник, последняя полноценная летняя неделя 2026 года. На будущее еще будет один денек августа, как раз-таки в понедельник, 31 число. А потом в школу. Недавно мы обсуждали сенсацию. Холланд не сбрил усы, обрезал волосы. И вот здесь уже мы всякие поступают от слушателей. Здесь вот две фотографии Холланда, где он с волосами и где он постриженный. Здесь вот где он с волосами. Провел лето у бабушки в деревне. А вторая, где он уже со стрижкой 1 сентября на линейке в школе. Ну, конечно, сейчас будет много разных мемов. Тем не менее, пусть все будет прекрасно. Волосы, не зубы, как раньше говорили. Хотя сейчас уже и зубы начали выращивать. Технологии вперед идут. Но сейчас у нас новость не из мира технологий, даже не особо новость, а просто нумерологический подсчет, так как наши радиослушатели его ждут. На календаре 24 августа 2026 года считаем 2 плюс 4 плюс 0 плюс 8 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6. Получается 24, получается 2 плюс 4, получается 6. Шестерочка, сегодня шестерка, это число дня. Энергия дня, гармония, отношения, дом и забота. Шестерка помогает наводить порядок не только вокруг себя, но и в мыслях. Хороший, прекрасный день для разговоров по душам, решения семейных вопросов, примирения и восстановления эмоционального равновесия. В отношениях лучше не выяснять, кто прав, а попытаться услышать друг друга. Сегодня особенно важны мягкость и искренность. Деньги, денюжки, что здесь подходит день для разумных покупок, домашних дел и планирования расходов, а вот тратить деньги на эмоциях не стоит. И работа, хорошо завершать начатое, разбирать накопившиеся задачи и заниматься тем, что требует аккуратности. В общем, совет дня от нумерологов. Не пытайтесь контролировать все. Иногда лучший результат получается тогда, когда вы немного отпускаете ситуацию. 13:13. О, появился вопрос, а будет розыгрыш билетов на Би-2? Будет, конечно, уже совсем скоро устрою конкурс. У вас появится возможность попытаться попасть в список финалистов, среди которых в четверг, 27 августа, я разыграю 2 пригласительных на концерт Би-2. Причем не какие-нибудь билеты, а просто VIP-билеты потрясающие на террасе за столиком. Так что фанаты группы Би-2, пожалуйста, возьмите уже сейчас телефон 25-45-25-25 и держите их наготове.
1: Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт.
3: СВХ+.

0: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
1: Savas studijas jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
4: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA LV.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Здравствуйте, привет. 13 часов 22 минуты. Ну что, уже на этой неделе, уже в эту пятницу, 28 августа, группа Би-2 привезет в Юрмалу в концертный зал Дзинтри «Квартирник» оригинальную, более камерную версию своей программы, в которой органично соединены акустика и электричество. Проникновенные, почти интимные музыкальные моменты и мощная рок-н-ролльная энергия, переплетаясь, создают уникальную динамику и особую связь между зрителями и исполнителями. Прямой контакт с залом – это важная часть выступления Би-2. У публики будет возможность задать вопросы музыкантам и стать вообще частью происходящего на сцене. Группа споет все хиты и представит несколько песен из нового альбома «Путешествие вокруг солнца». Ну, Би-2, конечно же, одна из наиболее востребованных русскоязычных групп, продолжающая выступать на главных европейских и мировых площадках. Тур «Путешествие вокруг солнца» в поддержку нового альбома у нас вот здесь происходит и запланировано вообще на осень. Зрители в Юрмале, вот что самое важное, первыми услышат песни, входящие в сет-лист тура. То есть мы с вами особенные. За это огромное спасибо и Шуре, и Леве. Ну и на этой неделе у меня есть возможность разыграть два пригласительных билета на концерт группы Би-2. Причем очень хорошие места на террасе. Ну вот вы представляете зал Дзинтри, вот там вот терраса, где столики, да, вот два билета на террасу за столиками у меня есть, вот они сейчас здесь у меня пока что, эти билетики, но могут стать и вашими. Теперь, как будет происходить конкурс? Внимание! Вот кто хочет участвовать, я бы даже приготовила телефоны, потому что надо будет отправлять сообщения либо на WhatsApp, либо SMS, чтобы вы внимательно слушали задания и успели ответить. Как будет проходить конкурс? Каждый день, вплоть до четверга, будет определяться финалист. И вот в четверг, накануне концерта, 27 числа, мы определим главного победителя. То есть будет 4 человека, 4 финалиста, и кто из них выиграет эти два билета. Теперь об условиях. Группа Би-2, да, это две буквы и цифра, соответственно. Согласная, гласная и циферка, да? Вот я сейчас задам три вопроса. В первом надо будет выбрать из трех вариантов согласную букву, во втором гласную, а в третьем вопросе надо будет выбрать цифру. И правильную, на ваш взгляд, комбинацию отправить на номер 25-45-25-25. Итак, готовы? Телефоны все взяли? Супер. Так, все, подождала еще вас. Взяли телефоны, теперь будут у нас вопросы. Итак, внимание. У всех телефон, да? Кто хочет участвовать? Все вопросы будут связаны с творчеством группы Би-2. Итак, прямо сейчас выберите согласную букву. Внимание, в какой альбом группы вошла всем известная композиция «Мой рок-н-ролл»? Именно оригинальная версия песни. Вариант «Б» – «Спирит». Вариант «С» – «Молоко». Вариант «Д» – «Мяу кис ми». Выбирайте букву «Б», «С» или «Д». Дальше, внимание, закончите правильно фрагмент текста песни «Девушки». Здесь вам нужно выбрать уже гласную букву, да? Внимание, как звучит текст. «Эй, опять мой стиль распался в пыль, я слишком выпил. Я» – варианты. «А» – «Я лучший из людей». «Е» – «Я худший из мужчин». «О» – «Я самый грозный парень». Ну, а третий вопрос, внимание, он у нас музыкальный. Слушайте внимательно кусочек известной песни Би-2 «Наоборот», и потом, соответственно, выберите цифру.

Итак, как вам кажется, что это за песня прозвучала задом наперед? Вариант 1 – «Варвара», вариант 2 – «Моя любовь», вариант 3 – «Серебро». Ну а теперь отправляйте, на ваш взгляд, верные ответы на номер 25452525. Должно быть две буквы, согласная, гласная и цифра. В случае нескольких правильных комбинаций, конечно, я выберу победителя путем генерации случайных чисел. Желаю вам удачи! Ну а сейчас давайте, конечно, насладимся одной из прекраснейших композиций группы Би-2. Вот у меня прям сразу мурашки пошли. И скоро их можно будет увидеть живьем в зале Цинтари. Кайф!

13:35. Ну что, давайте узнаем правильные ответы. Напомню, не так давно я предложила вам поучаствовать в конкурсе с возможностью выйти в финал. В четверг, 27 августа, будут разыграны два пригласительных билета на концерт «Квартирник» группы «Би-2» в Дзинтере, который состоится 28 августа в пятницу. Очень-очень хорошие места, билеты за столиками на террасе. Все, стоп, больше не принимаю ваши сообщения, как раз подождала, чтобы могли поучаствовать и те, кто слушает радиостанцию СВХ Плюс и посредством интернета. Много очень было участников, но давайте сейчас выясним действительно правильные ответы. Итак, в какой альбом группы вошла всем известная композиция «Мой рок-н-ролл», именно оригинальная версия песни, и правильный ответ это «Д». «Мяу, кис, ми». Дальше. Закончите правильно фрагмент текста песни девушки. Выберите гласную букву. «Эй, опять мой стиль. Распался в пыль. Я слишком выпил. Я...» А, собственно, у меня есть правильный ответ. Нам сейчас пропоют его.

лучший из мужчин. То есть надо было выбрать Е. То есть Д, Е. И третья композиция. Надо было понять, какая песня зашифрована и проиграна задом наперед. И это... Вот она так звучала.

0: комбинация DE3. Аплодисменты всем, кто ответил правильно. Я сейчас уйду на непродолжительную музыкальную паузу и рекламную, и потом тогда подведу итоги, чтобы никого не пропустить. Кто ответил DE3, вы большие молодцы.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь к границам.
2: СВХ+.

0: сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
1: Tanner Zelt, Tanner Sticks Keist.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: 11. Septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. Simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. Septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
3: Иногда вопросов больше, чем ответов.
4: Но Baltic Data поможет найти правильные.
3: С 24 по 28 августа.
4: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
3: Слушай подсказки ведущих.
4: Точно отвечай на вопрос.
3: Что в школьной сумке Baltic Data?
4: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
3: Baltic Data. Подготовься к школе мощно.

0: 13:48. Так вот, сейчас тут с Дианой Сауло за эфиром тоже поболтали, обсудили вот эти последствия бури. Конечно, ужасно все это. Но давайте о хорошем. Давайте прямо сейчас мы определим, благодаря генератору случайных чисел, финалиста, имя которого я впишу в список, среди тех, кто в четверг поборется за то, что можно выиграть 2 билета на концерт группы Би-2. Я, конечно, еще перепроверю, но у меня такое ощущение, что все билеты вот sold out буквально, поэтому у наших радиослушателей уникальная возможность выиграть эти билеты здесь. Итак, правильная комбинация была DE3, и правильные ответы прислали Алена, Сергей, Зефирка, Илона. Номер телефона, который в смс-сообщении заканчивается на 279, номер телефона в смс-сообщениях тоже пришел без имени, которая оканчивается на 011. Также Ирина и Светлана. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 участников. И мы сейчас запустим генератор. Генератор случайных чисел. Запускаем от 1 до, получается, 9. Сгенерировать. Это номер 4. И под номером 4 у нас... Ну что, я играю аплодисменты девушке Зефирке. Вы в финале. Напишите, пожалуйста, ваше имя. Я тут, к сожалению, присоединилась к коллективу радиостанции СВХ+, уже после того, как вы познакомились. Я ваше имя не знаю, вот поэтому вы у меня Зефирка, но вы напишите, пожалуйста, ваше реальное имя. Вы в финале, слушайте, пожалуйста, внимательно радио в этот четверг, 27 августа. Ну, а у вас будет возможность еще попасть в финал во вторник, в среду и в четверг. Соответственно, 3 возможности. Желаю удачи. Анастасия у нас, Зефирка. Приятно познакомиться.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснением. В центральных и восточных районах днем возможны кратковременные дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Будет дуть умеренный северный ветер, температура воздуха завтра днем составит 15-20 градусов. И в Вентспилсе, и в Лепое, так же, как и в Даугавпилсе и Резекне, завтра днем до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, утром возможен небольшой кратковременный дождь, а днем воздух в столице прогреется до 17-19 градусов.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 14 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, может превысить 100 тысяч кубометров. Об этом сообщает предприятие «Латвес Валсмежи». Электроснабжение многоквартирных домов сельской местности в основном будет восстановлено сегодня, но в отдельных сельских домах электричество может быть восстановлено только завтра или даже послезавтра. Представители предприятия «Saddle & Stickles». Страховая компания «Балта» получила за сутки более 350 заявок в связи с разрушениями. Общий ущерб планируется в несколько миллионов евро. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров. Об этом сообщает предприятие «Латвес Валсмежи». Больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно- и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курзаме ущерб сравнительно меньше. Там, где это возможно, уже вчера, 23 августа, началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Электроснабжение многоквартирных домов в сельской местности должно быть восстановлено уже сегодня к вечеру, но в отдельных сельских домах электричество может быть восстановлено лишь завтра или даже послезавтра, в среду. Об этом сегодня, после заседания кризисного совета, заявил председатель правления компании «Saddle & Stickles» Сандис Янсоц. По его словам, в настоящее время из-за повреждения линии среднего напряжения без электричества остаются около 75 тысяч домохозяйств. В то же время председатель правления предприятия «Аугспрегума» Тыклс Роланд Ирклис пояснил, что сегодня утром не работали 10 подстанций высокого напряжения. Наиболее активные работы ведутся сегодня в Латгале, в Селе и окрестностях Екапилса и в Видземе в окрестностях Эргли и Вилике. На линиях электропередач много поваленных деревьев, которые необходимо убрать. Ирклис выразил надежду, что восстановление всех подстанций мощностью 110 киловатт будет завершено в течение этого дня, чтобы «Saddle & Stickles» могла продолжить свою работу по восстановлению электроснабжения населения. Сегодня к полудню электро- и водоснабжение были восстановлены лишь в части Екапилского края. Этот край очень серьезно пострадал во время бури. Если непосредственно в городе Екапилс электроснабжение восстановлено было уже вчера вечером, то в Бирже, Вестите, Акнесте, Селпилсе, Антуже, Варише и Аташене, а также в некоторых других местах электричества по-прежнему нет. Водоснабжение пока еще не восстановлено в Анцене и Аташене, однако на большей части Екапилского края водоснабжение уже обеспечено. Автозаправками также работают большинство, но далеко не все. Детские сады в регионе сегодня не работают. Самоуправление надеется, но не гарантирует, что уже завтра дети смогут пойти в детский сад. Как известно, сильнейшая за последние десятилетия буря, накрывшая Латвию в ночь на воскресенье, нанесла значительный ущерб электросетям, что привело к отключению электроэнергии примерно для 280 тысяч потребителей в Латвии. Повторюсь, на настоящий момент электричества нет у 75 тысяч домохозяйств в Латвии. Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявок в связи с разрушениями, вызванными бурей. Сломанные деревья, поврежденные в результате их падения крыши зданий, заборы автомобилей, затопленные подвалы и дворы – таковы последствия стихии. Прогнозируется, что заявки будут поступать в течение всей недели, а общий ущерб оценивается в несколько миллионов евро. Компания по страхованию рисков БТА на данный момент получила 200 заявлений об ущербе от урагана, и сумма, зарезервированная для покрытия убытков, достигает в настоящее время 1 миллиона евро. И последнее. В торговом центре «Рига Плаза» будет доступно специализированное оборудование для тушения пожаров в электромобилях, в частности, для оказания дополнительной поддержки службу экстренной помощи в случае необходимости. «Рига Плаза» приобрела специальное противопожарное одеяло, которое может быть предоставлено в распоряжение Государственной пожарно-спасательной службы в чрезвычайных ситуациях. В «Рига Плаза» подчеркивает, что противопожарное одеяло предназначено не для самостоятельного тушения пожара сотрудниками торгового центра, а для предоставления пожарным дополнительного оборудования. оборудование в случае необходимости. Пожары в электромобилях относительно редкие, но их тушение значительно сложнее, чем пожаров в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, о чем свидетельствует недавний пожар на улице Мукусалас в Риге, отмечают в торговом центре. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: оборачивается. Твои котики, я твой пес. Я так понимаю, что верный пес. Но люди часто друг друга называют какими-то животными. Хорошо, когда ты зайчик или кошечка. Ну, если там уже в ход идут всякие ослы, козлы, ну, это уже не очень приятно, согласитесь. Тем не менее, в разных опросах и исследованиях о человеческих, так скажем, животных, прозвищах, чаще всего, конечно, встречаются кошечки, зайчики, лисята, ты мой лисенок, ты мой котенок, особенно когда этот котенок такой шкаф под 2 метра. Но это все очень мило, мне кажется, на мой взгляд. Почему и нет? Люди раскрываются. Это такой некий флирт, который сохраняется в парах. Мне кажется, это классно. Радиостанция СВХ Плюс. Я здесь еще один час. Всем привет. Далее эфир Дима Харова. Напомню, что он начинается с программы «Хорошие новости». А это не только позитивные новости и, конечно, ваши поздравления. Напомню, вы их можете присылать на номер 2545-25-25.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Я живу лучшую жизнь.

0: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
6: Laimēj sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimēj 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

тему зверей мы затронули в начале этого часа. Как мы иногда обращаемся к своим любимым людям. Котики тут, зайчики, собачки, кролики. Вот кто-то написал, Наталья написала, что своего мужа всегда называет жирафиком. Ну, это очень хорошо. Кстати, насчет собак. Вот Рига. Рига у нас опять станет столицей корги. Множество собак, даже сотни, устроят праздничное шествие. Вот представьте, столько много корги в один момент одновременно бегут по центру Риги. В общем, они же милые, безумно вот эти короткие лапки, улыбчивые мордочки, а на них еще могут быть и короны, и бабочки, мантии. Вот это у нас здесь действительно в столице произойдет королевская прогулка корги 11 сентября, причем уже в четвертый раз. И у этой породы ведь действительно королевская биография. Самой известной поклонницей корги была королева Елизавета II. За свою жизнь она вырастила больше 30 этих собак. Корги стали одним из символов британской монархии. Именно в память о ней родилась рижская традиция. Начиналось все очень скромно. 4 года назад на первую прогулку пришли около 50 собак. А уже вот в прошлом году улицы города заполонили 198 корги и почти 600 человек. Ну а теперь организаторы мечтают установить новый рекорд и сделать Ригу местом самой большой встречи корги в регионе. Сбор участников начнется в 17:45 в парке Бастейкалнс у памятника свободы. В 6 вечера всех хвостатых торжественно пересчитают, сделают знаменитую общую фотографию, такая очень позитивная, мне кажется, мероприятие осени. А после этого пушистая колонна отправится через центр города в парк Кронвальд, да, но прогулкой дело не ограничится. Там гостей ждет настоящий британский чайный пикник. Музыкальная программа обещается, и конкурсы, советы кинологов, и английский чай, который будут подавать в винтажных фарфоровых чашках. А самое зрелищное, это, конечно, конкурс костюмов. Каждый год корги превращаются в маленьких монархов, рыцарей, леди и сказочных персонажей. Вот. Так что приглашаются абсолютно все поклонники и породы корги, и вообще, кто хочет умилиться, так скажем, потому что без улыбки на эту породу смотреть невозможно. 11 сентября в 17:45 сбор в парке Бастейкалнс у памятника свободы. Вот, ну это да. Я, конечно, мечтаю как-нибудь устроить что-то подобное с нашей породой. Уже не раз говорила, что у меня порода американский булли. Но к нашей породе двоякое отношение. Вот абсолютно полярное. Одни действительно улыбаются нашим собакам и считают их крайне милыми. А другие побаиваются. И здесь я тоже, ну, могу понять людей, потому что до того, как познакомилась с этой породой, тоже считала, что сейчас приедет, перегрызет всех кошек и так далее. А потом оказалось, что это самое милое создание, которое только может быть. И вот часто ведь бывает, что люди влюбляются в какую-то одну определенную породу, и потом вот у них несколько там, несколько такс, несколько спаниелей, несколько пудельков, йоркширских терьеров, корги. Вот, ну, у меня моя такая любовь — это вот порода американский булли. Я обожаю своих мальчиков. И, может быть, как-нибудь мы тоже устроим какой-нибудь парад булей. Я бы хотела. С удовольствием.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 14:26.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

нас длиннее уже дни, короче, восход солнца завтра в 6 часов 11 минут, если вы хотите рассвет встречать, ну а если этот день хотите проводить, то сегодня ловите закат в 20 часов и 41 минуту. Ну а наши радиослушатели продолжают присылать разных удивительных созданий. Вот у Татьяны теперь новая любовь, такая прекрасная собачка, милая, которую хочется поцеловать в носик, в пузик, в лапки, в ушки, вообще всюду, какая хорошенькая, хорошенькая. Ну а моя тезка Полина прислала здесь очень интересного такого крылана. Это летучая мышь, громадная, большая, но она безумно ласковая. Как демонстрируется в этом ролике, она не кусается, она целуется, она вот просто облизывает человека, который держит ее в руках, питается она фруктами. Ну, выглядит, конечно, чудовищно вначале, но если к ней присмотреться, она мега милая, еще и с такими крыльями. В общем, Полина написала, что мне дочка сегодня этот ролик прислала. Ну, красавица же, правда? Красавица, я написала, что теперь мне такого домой надо. Полина пишет, что ей тоже. Ну, удивительный мир, много удивительных созданий. Конечно, они дополняют нашу жизнь. Вот от Катерины тоже получила фотографию милой собачки. Еще есть прическа есть такой, и носик у нее тоже хочется зацеловать. Вот, вы меня тут умиляете. Я уже несколько раз говорила, что когда я вижу вообще животных, у меня меняется сразу голос. Я почему-то так начинаю разговаривать. Особенно, если какой-то щенка, какой щеночек. Вот. А больше всего мне нравится, когда голос меняется у мужчин. Вот есть тоже такие люди. А еще я обожаю ролики, знаете, какие, где вот снимают мужчину, который никаких котов в доме, никаких собак в доме. Вот вначале он весь такой. А потом получается, что он и является самым главным хозяином и другом. Кот везде с ним спит. Чуть ли не на подушке. Собака тоже ей позволительно все от папы, так скажем. Вот меняют нас наши хвостики. Конечно, ждут нас дома. Катенька тоже передает привет от Валеры и Зямы. Здесь, ой, какие удивительные, классные. Здесь бабочки у них одеты. Тоже приятные. Вот такие вот выражения. Я никогда не скажу про собаку, что у нее выражение морды. Вот про человека я могу такое сказать. А про собаку вот выражение лица, вот благородное просто какое у вас, у ваших собак. Замечательно, спасибо, всем большой привет.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето.
0: Лето.
1: На плюсе. СВХ плюс.
2: Чтоб у тебя дела, от твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: пришел.
1: А это другая песня была. Но смысл, мне кажется, тот же, да?
0: 4:38. Продолжаю ловить фотографии ваших удивительных.

0: передавали. Дмитрий прислал тоже фотографию своего питомца. Если я правильно вижу, это Джек Рассел, да, у вас там? Ну, вот в травке такой миленький, очень-очень хороший. Так, и Ольга тоже прислала фотографию. Здесь у нее аквариум рыбки. Причем за аквариумом. Здесь не такой аквариум, знаете, куда петушка поселили, воду из-под крана налили, и он там живет. Вообще самый благодарный питомец, мне кажется. За ним ухаживать практически не нужно. Здесь вот аквариум такой серьезный, уже нужно его и менять, и чистить, и тут время на него столько тратить, но зато успокаивает, я так полагаю, потому что подсветка красивая очень здесь у вас, все сооружено, рыбки плавают, а за рыбками также присматривает и котик. Вот нам написала Ольга, что наши самые младшие члены семьи. Супер! Даже выглянула здесь у нас на Слокос. И я надеюсь, что вот уже такой ужасающей бури не будет. Завтра, во вторник, 25 августа, вот свежий прогноз, что же ожидается. Елена Провоторова принесла. Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. В центральных и восточных районах днем кратковременные дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер умеренный, северный. Температура воздуха составит 15-20 градусов. Венспилсе, Лепа и Даугавпилсе и Резекне завтра днем до плюс 19 тепла. А в Риге переменная облачность. Утром возможен кратковременный дождик. А днем воздух в столице прогреется до плюс 17-19 и без существенных осадков.
1: СВХ плюс. Я не зеленый.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga.
7: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
8: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: получилось. Начали мы с зайчиков и котиков, как друг друга мы называем. Потом рассказала об 11 сентября, когда будет забег такой вот корги. Почти 200 собак, а может быть даже и больше. Там всех сосчитают. Вот. Ну и стали вы присылать своих питомцев. Очень приятно, поэтому на такой трогательной, прекрасной ноте я завершу свой эфир, поприветствовав, конечно, Рафаила и его удивительную собаку. Я так, насколько понимаю, это Лайка. Извините, если я не как-то ошибаюсь в породах. Но Рафаил настолько любит свою собаку, что у него даже вот здесь на аватарке в WhatsApp тоже эта собака изображена. И я вас в этом поддерживаю полностью, уважаемый Рафаил. Так, также привет от Александра. Александр, у него вообще щенок. По-моему, это боксер. Я извиняюсь, если я неправильно породу, потому что я знаю, что для многих собачников, если их собаку назвали не ту породу, это где-то может тронуть. Но собака удивительная, очень красивая. Малыш еще совсем, и пусть будет у него самая классная жизнь вместе с вами, дорогой Александр. Влад прислал фотографию двух красоток. И здесь Диана Сауле в компании щеночка. Спасибо, я передала от вас привет. И очень мне понравилась фотография Виктора. У него, знаете, где собака находится? На диване, не на какой-то подстилке, не на кресле. Она просто на столе, там чашечка чая. Я не исключу, что таким образом еще поят собачку, потому что часто говорят, помните вопрос, вы давно у него или у нее живете? Потому что иногда садятся наши братья меньшие там так на шею. А мы им позволяем. Крайний привет у меня от Леонардика и Джонни. И Ирины тоже очень милые, такие хорошие. Хочется их потискать. Поцелуйте их в носики, пожалуйста. Еще у меня есть фотография котенка. Милого котенка от Иво. Спасибо большое, Иво. Очень приятно. Действительно, такой хорошенький и маленький. Владимир прислал мне тоже, какая красивая собака белая. Вау, вообще. Так. Да. Ой, я тут сейчас зависну в ваших фотографиях, а я вижу, что уже Димхаров пришел на радио, и как бы мне нужно освободить рабочее место. Огромное спасибо вам за внимание. Давайте встречаться завтра после 11. С большим удовольствием приеду на работу для того, чтобы вещать для вас. Берегите себя и своих близких. И до завтра!
1: СВХ+. Никакая

0: радио СВХ Плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода в центральных и восточных районах. Днем прогнозируют кратковременные дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Будет дуть умеренный северный ветер, температура воздуха днем составит завтра 15-20 градусов. В Вентспилсе и Лепае, Даугавпилсе и Резекне завтра прогнозируют днем до 19 градусов тепла. В Риге такая же температура, в столице переменная облачность. Утром возможен кратковременный дождь, днем осадков не ожидается.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. А в столичных парках буря сломала или повалила более 250 деревьев. В торговом центре Рига Плаза будет доступно специализированное оборудование для тушения пожаров в электромобилях. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намыс-2026». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров. Об этом сообщило государственное предприятие «Латвия Свалсмежи». Больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно- и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курзаме ущерб сравнительно меньше. Там, где это возможно, уже вчера, 23 августа, началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы продолжаются и сегодня, и в течение всей этой недели. В столичных парках сломано или повалено более 250 деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города Дзегуш, Калнса и Роща в Плявниках. Об этом сообщает муниципальное предприятие Рига СМЭЖИ. Значительный ущерб был нанесен и межапарку, где в результате шторма повалены, сломаны и повреждены несколько десятков деревьев. Некоторые из них упали на главные дороги и тропы парка, а также на территорию Большой эстрады. Буря затронула также Рижский национальный зоопарк. С воскресенья специалисты Риги СМЭЖИ проводят инспекцию находящихся под управлением предприятия территории, интенсивно проводят работы по уборке территории от поваленных деревьев и сучьев. Окончательные данные об объемах ущерба будут обобщены, как прогнозируют, не ранее, чем через месяц. Электроснабжение многоквартирных домов в сельской местности должно быть восстановлено уже сегодня к вечеру, но на отдельных хуторах электричество может быть восстановлено лишь завтра или даже послезавтра, в среду. Об этом сегодня после заседания кризисного совета заявил председатель правления Sadalas Tīkls Andis Jansons. По его словам, в настоящее время из-за повреждения линий среднего напряжения без электричества остается около 75 тысяч латвийских домохозяйств. Напомню, что сразу после бури сообщалось, что без электричества остаются около 280 тысяч домохозяйств в Латвии. В то же время председатель предприятия «Аугспрегума Tīkls» Роланд Ирклис пояснил, что сегодня утром не работали 10 подстанций высокого напряжения. Наиболее активные работы ведутся сегодня в Латгале, в Селии, в окрестностях Екапилса и в Видземе, в окрестностях Эргли. На линиях электропередач много поваленных деревьев, которые необходимо убирать. Ирклис выразил надежду, что восстановление всех подстанций мощностью 110 киловатт будет завершено в течение сегодняшнего дня, чтобы Sadalas Tīkls смогла продолжить свою работу по восстановлению электроснабжения населения. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намыс-2026». В учениях примут участие около 12 тысяч солдат и земессаргов из Латвии и стран-союзников. В планировании учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учений особое внимание будет уделяться использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов. В торговом центре «Рига Плаза» будет доступно специализированное оборудование для тушения пожаров в электромобилях, в частности, для оказания дополнительной поддержки службам экстренной помощи в случае необходимости. «Рига Плаза» приобрела для этого специальное противопожарное одеяло, которое может быть предоставлено в распоряжение Государственной пожарно-спасательной службы в чрезвычайных ситуациях. В «Рига Плаза» подчеркнули, что противопожарное одеяло предназначено не для самостоятельного тушения пожара сотрудниками торгового центра, а для предоставления пожарным дополнительного оборудования в случае необходимости. Пожары в электромобилях относительно редки, но их тушение значительно сложнее, чем пожаров в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, о чем свидетельствует недавний пожар на Амукусалас в Риге, отмечают в торговом центре. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: для вас. Хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Все бури невзгоды позади, надеюсь. Это уже хорошая новость. Приличная погода здесь у нас в Риге сегодня, понедельник, 24 августа. Давайте радоваться тому, что у нас есть, правда? Всем привет, Дим Харов в студии. Программа «Хорошие новости» начинается. И давайте о дне сегодняшнем я вам кое-что расскажу. Возможно, вы уже слышали, но тем не менее, сегодня день рождения картофельных чипсов. Я думаю, что 173 года назад, когда родилось это блюдо, оно было несколько полезнее, чем сейчас. В том виде особенно, в котором картофельные чипсы продаются в магазинах. По-моему, Принглс там вообще картошки нет. Или там картошки минимум. То есть они даже не называются или картофельным продуктом, они называют. Что-то такое, если ничего не путаю. День падающей звезды. Если видите, загадывайте желание, пусть обязательно сбудется. День консервного ножа сегодня отмечается международный. День странной музыки. О том, какая музыка будет в этом часу звучать, во многом зависит от вас. От программы «Хорошие новости», в том числе и ваши заявки музыкальные. День разжалования планеты Плутон сегодня отмечается. Ну, насколько я понимаю, его сначала приняли в состав планеты Солнечной системы. Потом сказали, маловато ты что-то, Плутон, как-то рожа не вышел, вали отсюда. И вот 20 лет назад его удалили. Из списка планет Солнечной системы. О чем многие, кстати, астрономы до сих пор спорят. Ну, пусть спорят. Всем астрономам пламенный привет. Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна и Федор. Посмотрите, как много именинников сегодня по православным традициям. Поздравляем всех и каждого. Бертулис и Болеславс, именинники по латышским традициям, поздравляем. Также поздравляем всех, кто отмечает 24 августа, то есть в этот день своего появления на свет. Счастья, добра, здоровья крепкого. Настроение отличное. Исполнение желаний. Денег побольше. Друзей хороших. Любви обязательно взаимно. Ну и так далее. Все наилучшие пожелания. Уверен, что вы что-то от себя добавите. А добавить и прислать изначально свое сообщение можно и нужно в нашу программу, сделав этот мир лучше, позитивнее. 25-45-25-25. Напоминаю, наш многофункциональный номер. Можете смс-ку, можете ватсап-ку, можете телеграм-ку прислать. Как вам удобнее, так и присылайте. Только сразу во все три инстанции, что называется, посылать не надо. Одно что-то пришлете, я не пропущу. Я очень трепетно отношусь к каждому вашему посланию. plus@radiosvh.lv. Наш адрес электронный. Начнем вот с этого поздравления. Добрый день, Дим. Поздравляем Катерину Ветрину. С днем рождения. Желаем здоровья, сил, отличного настроения. Мы тебя любим сильно-сильно. Семья поздравляет вас, дорогая Катенька, с вашим днем рождения. И ваша семья попросила, чтобы мы сыграли эту замечательную песню. Прекрасный музыкальный выбор. Старая Телли, Жанна Агузарова, для вас. С днем рождения. Обнимаем.

0: Ловите новость, насколько она хороша, судить вам. Ученые создали печенье из переработанного пластика. Специально сделал паузу. Ожидается, что ее будут использовать для обеспечения астронавтов пищей в длительных космических экспедициях. Технология основана на использовании специально сконструированных дрожжей, которые преобразуют пластик и сельскохозяйственные отходы в белки, жиры и ароматизаторы. Полученную массу пропускают через 3D-принтер, получается дискообразное печенье. Как-то все это неаппетитно звучит, согласитесь. Пластик – это углерод. И еда – это углерод, пояснил руководитель проекта Лахиру Джаякоди. Команда пока не получила разрешения на дегустацию продукта, который они создали, однако мечтает, что он получит высокие оценки за аромат. «Мы еще не ели его, потому что ждем одобрения для испытания на людях», — добавил Джаякоди. «Не поверю, вот не поверю, что ты сделал печеньку, мучился, трудился и сам не попробовал, дорогой Джаякоди, вот не поверю». Но сейчас самое интересное в этой новости. Метод разработан в рамках конкурса НАСА, который ставил задачу создания новых пищевых технологий для длительных путешествий. Ученые подчеркивают, что в экстремальных условиях, ну, допустим, на Марсе, у астронавтов должна быть возможность использовать для выживания все, что есть. То есть, есть захочешь, будешь есть пластик. В качестве сырья исследователи выбрали пластик от одноразовых бутылок, ну, компонент. Пластик расщепляется под воздействием воды и кислорода, сейчас будет наука, при высокой температуре и давлении, после чего полученные молекулы скармливаются генетически модифицированным дрожжам. Еще менее аппетитно все это звучит. Микроорганизмы превращают углерод в биологические молекулы, включая белки и жиры, которые смешиваются с крахмалом для формирования продукта. Другой штамм дрожжей использовался для производства ванильного ароматизатора из растительной биомассы. Ну, то есть пахнет все это более-менее. Есть пока это нельзя. Вот приблизительно так можно срезюмировать то, что я сейчас прочитал. Но печеньку из пластиковой бутылки уже вот создали. Посмотрим, как это будет дело развиваться. С другой стороны, есть захочешь на Марсе, будешь пластиковые бутылки есть. Потом камни какие-нибудь начнут перерабатывать. Пахнет уже нормально. Наш радиослушатель Александр попросил поставить песенку «Тамада». Едет Александр за рулем, и ему скучно. Саша, не скучайте, мы с вами.
1: СВХ+.

0: каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Августа, то есть 3 дня назад, отметила свой день рождения старейшая ныне живущая дама и вообще человек на планете Земля, британка Этель Кейтерэм. Ей исполнилось 117 лет. 117 лет, 21 августа. Она отпраздновала свой день рождения вместе с семьей и друзьями в доме престарелых. Кейтерэм получила статус старейшего человека планеты в мае 2025 года. И вот до сих пор несет гордо это звание. Она родилась в 1909 году. В 1909 за свою жизнь она застала правление 5 монархов. Она была, кстати, 7-м ребенком в семье из 8 детей. Абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кельман. Она прожила 122 года. Ну, пожелаем Этель Кейтерэм, британке, ну, превзойти этот рекорд, скажем так. А пока давайте исполним пожелание нашей радиослушательницы Лигиты, которая попросила сыграть песню Аллы Пугачевой «Звездное лето».

0: песенку мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Романа. И вам, Роман, прекрасного настроения и замечательного дня. 15.37. Продолжаем программу «Хорошие новости». А вы, пожалуйста, продолжайте до 16.00 делать этот мир лучше вместе с нами. Продолжайте присылать свои хорошие новости смс-ками, ватсапками, телеграмками, письмами электронными. Все это к нам. Вот какую новость забавную расскажу. На Крите в одном из аэропортов произошла такая история. Птица, стервятник, довольно большая птица, сел на самолет. Причем вот на крыло самолета сел и улетать никуда не хотел. Рейс пришлось даже задержать. Поначалу пилоты попытались прогнать пернатого пассажира, активизировали закрылки. Но тут говорит: не, ребят, я тут посижу. Мне тут нравится на крыле. Посижу, отдохну. Остался невозмутим. Даже когда приехали пожарные, которые подошли к самолету с лестницей и также попробовали снять птицу, она и не подумала шевелиться. Нет, говорит пожарный, вы давайте по своим делам, я посижу еще. Мне тут нравится. В конце концов, он сам перебрался с крыла самолета на взлетно-посадочную полосу, где его поймали, накрыв голову курткой. А бравый пожарный Антонис Петракис, вот так зовут этого критского пожарного, заявил, что птица выглядела полностью здоровой. Вероятно, это был молодой стервятник, только-только научившийся летать. Может быть, устал, может быть, испугался и смотрит большая птица. Пойду-ка я сяду на нее, может, она меня защитит. Ну, собственно говоря, все приблизительно так и произошло. Только еще и люди пришли на помощь. Будем надеяться, что с этой птицей все будет в порядке. Вот такая история. А вот ваша хорошая новость с этой песни. Хочу поздравить свою сестренку Кариночку, пишет Александр. Пусть та энергия, любовь и забота, которую она вкладывает в своих дочерей, принесет ей плоды счастья, гордости, бесконечной радости, ответной любви, здоровья, тебе силы, терпения, сестренка. А брата Саня, наш верный слушатель радио СВХ+, дорогая Кариночка, поздравляет вас с вашим праздником. С днем рождения, обнимаем.
1: СВХ+. Никакая

Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Осторожно, горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Vīdz zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Хорошие новости с Тимом Харровым продолжаются.
1: А следующую новость весьма-весьма любопытную прислала наша радиослушательница Алена и рассказала нам о редкой новогвинейской поющей собаке. Уверен, что многие такое не слышали. Я вот сегодня, допустим, услышал впервые. Спасибо, Алена. Давайте новость прочитаю. Зоологи зафиксировали новое свидетельство о существовании новогвинейской поющей собаки, одного из самых скрытных и необычных хищников на планете. Это уникальный вид, который долгое время считался полностью вымершим. Новогвинейская поющая собака принципиально отличается от обычных псовых. Она не умеет лаять, а вместо этого издает уникальные переливчатые звуки. Местные жители и исследователи сравнивают ее вой с альпийским

0: йодлем, птичьим щебетом и даже с песнями горбатых китов. Особенно удивительно то, что в группе эти животные подстраиваются под тональность друг друга, устраивая настоящие хоры. Или хоры, наверное. Да, то есть хором вот так вот издают звук. Классно. Помимо голоса, животное обладает невероятной физической гибкостью, более характерной для представителей кошачьих. Благодаря этому строению суставов позвоночника поющая собака способна легко карабкаться по крутым скалам, взбираться на деревья и так далее в поисках добычи. Долгое время этот вид был известен ученым исключительно по особям, живущим в зоопарках и питомниках, где их оставалось там 200-300 всего лишь по всему миру. Это, согласитесь, очень-очень мало. Однако недавно высокогорные экспедиции в труднодоступные районы Новой Гвинеи. Ребят, пожарные поехали на вызов, судя по всему. Вот, в труднодоступные районы Новой Гвинеи подтвердили, что дикая популяция все еще существует, умело скрывается от человека в скалистых ущельях. Вот там вот, в Новой Гвинее. Сейчас исследователи пытаются собрать больше генетического материала, чтобы разработать программу по спасению этого реликтового животного от окончательного исчезновения. Спасибо, дорогая Алена, за эту весьма любопытную и интересную новость. Вот эту песенку вам подарим про хорошую погоду, про солнышко.
1: СВХ+.

0: Эту замечательную песню от Андрея Губина мы сыграли по просьбе нашей радиослушательницы Александры. Давайте про робота-коня расскажу. На прошлой неделе рассказывал, что создали роботы, которые Усейна Болта сумел обогнать. Правда, он останавливаться пока не очень умеет, робот. А вот еще одно китайское изобретение. Продемонстрировали четвероногого робота, на котором можно ездить верхом. Он напоминает увеличенного робота-пса с моторулем. Максимальная грузоподъемность 300 килограммов, немало. Разгоняется до 10 километров в час, не быстро, а запас хода 40 километров норм. Создатели обещают, что это устройство, которое умеет автономно перемещаться по сложной местности, от крутых склонов до дорог с грязью и гравием. На нем можно также ездить в реальных условиях. Кроме того, предполагается, что робота можно будет использовать для перевозки тяжелых грузов и для участия в спасательных операциях. Ох, а в интересное время живем. Ох, интересное время. Закончим программу «Хорошие новости», друзья мои, подруги. Вот эта песенка от Веры Брежневой «Близкие люди». Мы же с вами близкие люди. Стало быть, эта песня для нас.
1: СВХ+.

0: Радио СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Завтра в Латвии ожидается облачно с прояснениями. Погода в центральных восточных районах днем обещают кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха завтра днем составит 15-20 градусов.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
4: Минибанк. Мини-банк, мини-банк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Заседавший сегодня Совет по кризисному управлению принял решение о создании пунктов устойчивости в самоуправлениях. В столичных парках, по информации предприятия Рига Смежи, буря сломала или повалила более 250 деревьев. Расширение защитных зон линии электропередачи на 5 метров сократило бы количество падающих на них деревьев на 80%, на заявление Аугспрегума Тыглс. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Заседавший сегодня Совет по кризисному управлению принял решение о создании пунктов устойчивости в самоуправлениях. В случае отключения электричества здесь можно будет передать жителям важную информацию, обеспечить их питьевой водой и связью. Правда, пока это только идея, ожидающая своего воплощения. После шторма, последствия которого видны до сих пор, сегодня на заседании Совета по кризисному управлению собрались ответственные министерства, экстренные службы и учреждения, отвечающие за энергоинфраструктуру. Премьер Андрис Кулбергс в эти дни находится в Украине, где отмечается День независимости Украины, поэтому заседание вел исполняющий обязанности премьера министр финансов Марис Кучинскис. Работу ответственных учреждений по ликвидации последствий бури он оценил на 6 баллов по 10-бальной шкале. Итогом заседания стало поручение Министерства смарт-управления и регионального развития в течение 30 дней оценить ущерб в самоуправлениях. Государство покроет большую его часть. В свою очередь, Центру управления кризисами до 15 сентября поручено обобщить рекомендации министерств и предоставить правительству предложение, что именно необходимо усовершенствовать для ликвидации кризисных ситуаций, в том числе в законодательстве. Например, должно быть создано единое регулирование для организаторов мероприятий, чтобы решения не основывались на субъективном мнении о том, продолжать мероприятие или не продолжать. Как известно, в субботу по территории стран Балтии, а также Польши и Беларуси прошел циклон Приска. В центральной и западной частях нашей страны действовало предупреждение красного уровня, в остальных регионах оранжевого и желтого. Буря, которая обрушилась на Латвию в ночь на 23 августа, стала сильнейшей как минимум с 1966 года, с которого ведутся полноценные наблюдения за порывами ветра на территории страны. Государственная пожарно-спасательная служба за 34 часа получила 3080 вызовов. Это самое большое количество зарегистрированных происшествий с начала ведения такой статистики. Во время бури погиб один человек. Трое пострадали, в том числе двое пожарных, состояние которых стабильное. За медицинской помощью в скорую обратились 14 человек, получивших в бурю различные травмы. Из-за бури было нарушено электроснабжение. На пике последствий непогоды без электричества оставались около 280 тысяч клиентов. Во многих местах не работали светофоры, были закрыты магазины, заправочные станции, наблюдались перебои с мобильной связью. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров. Об этом сообщило предприятие «Латвия Свалсмежа». Больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно- и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курзам ущерб сравнительно меньше. В столичных парках, по информации предприятия «Рига Смежа», сломаны или повалено более 250 деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города «Дзегушканс», «Роща в Плявниках». Пострадал также межапарк, находящийся рядом Рижский зоосад, а также Рижские леса в Мангальсале, Буле, Анинмужес и Варну Крокс. Расширение защитных зон линий электропередачи на 5 метров сократило бы количество падающих на них деревьев на 80%. Об этом после сегодняшнего заседания Совета по кризисному управлению сообщил журналистам председатель правления предприятия Аугспрегума Тыглс Роланд Ирклис. Он привел пример. Сейчас в Латвии действуют нормы, согласно которым защитная зона для линий электропередачи напряжением 330 кВт составляет 27 метров в каждую сторону, для линии 110 кВт 13. Это зона, которую разрешено очищать от деревьев. При этом, например, в Эстонии эти цифры соответственно 40 и 25 метров в каждую сторону. По словам Ирклиса, соответствующие поправки о расширении защитных зон линий электропередачи на 5 метров поданы на рассмотрение в СЭИМ. В свою очередь, председатель правления предприятия Sadalas Tīkls Sandis Jansons сообщил, что в настоящее время при поддержке структурных фондов ЕС под землей проложено 250 километров линий электропередачи. Подготовлены дополнительные проекты по прокладке кабелей, которые ждут ждут выделения финансирования на эти цели из фондов Евросоюза после утверждения в правительстве. В ближайшие 5 лет планируется заменить кабелями все линии, ведущие к населенным пунктам численностью не менее 500 жителей. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: хотела. Драйв-тайм совместно с Лидо.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Лидо приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте драйв-тайм.
0: Драйв-тайм здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: А давайте-ка программу Drive Time сразу же начнем с дорожной информации. Наш радиослушатель Дим рассказывает.
5: Дим, добрый день. В сторону Сауспилса по Латгалес. Сразу на перекрестке с улицей Круспилс. Авара. Заблокирована правая полоса из двух. Грузовик в легковую въехал. За рулем сидел, очевидно, не уроженец Латвии, поэтому буду ждать полицию, как скоро приедет. Будем только надеяться, что быстро.
4: Спасибо большое. Спасибо, дорогой Дим, за информацию. Я, кстати, запишу вас в свою книжечку, вот записываю, как активного участника на этой неделе, первого активного участника на этой неделе программы Drive Time. На этой неделе мы, как и на предыдущих неделях, будем разыгрывать подарочную карту от ресторанов «Лидо» на 30 евро. И на кому-то из самых активных участников или участниц эту карточку им вручим в пятницу. Кстати, Светлана, получили ли вы, прочитали ли вы наше сообщение в пятницу? Вам отправил, что именно вы победили. Вот, надеюсь, что вы сейчас слушаете радио СВХ Плюс и какую-то весточку пришлете. Помимо этого, дорогие мои замечательные, у нас с вами сегодня до 19.00 следующие дела. Большое колесо удачи Путы мы с вами в очередной раз будем крутить, и кто-то из вас обязательно выиграет приз. Этим мы займемся в этом часу. А в следующем часу, или может быть через час, не скажу когда. Ладно, скажу, давайте в следующем часу мы начнем розыгрыш двух билетов на концерт группы «Сплин». У нас будет конкурс под названием «Одно слово» из песен группы «Сплин». Мы будем набирать финалистов. Финал у нас будет в пятницу. И, соответственно, разыграем два билета на концерт группы «Сплин», который состоится 5 сентября на «Вондерсала». Вот такие у нас планы на сегодня. Ну, а в этом часу я вам еще расскажу о том, как мы с вами вчера передвигались по дорогам нашей страны, о различных происшествиях. Ну и кое-что другое обязательно интересное расскажу. Будьте с нами. Это радио СВХ+. Поехали.
3: Драйв тайм. С нами. Вкуснее.
4: Андрей пишет. Автобан Мюнхен-Нюрнберг. Без пробок. Идем по плану 140 км в час. Меня тоже запишите? Запишу, Андрей. Запишу. Че мне, сложно, что ли? Жалко. Запишу.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Твоим счетом потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
7: Карма. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Трамвай всегда прав, потому что он большой. Пешеход, потому что он маленький.
1: Смотрите, стихия вмешалась и в статистику вчерашнего дня, в происшествия, аварии и так далее. Все, что происходило на дорогах нашей страны. Сейчас об этом поговорим. Весьма-весьма любопытная, надо сказать, статистика. Итак, вчера в нашей стране было зафиксировано 127 аварий. Больше всего в Риге и на окрестностях, 82. А нарушений правил дорожного движения вчера было зафиксировано 267. Это невероятно мало. Если учесть, что за 500 бывает в день, то 267 я такое вижу впервые, сказать по правде, вот с начала этого года. Больше всего нарушений правил дорожного движения было в Видземе 69. Относительно немного пострадавших 9 человек. И что любопытно, все пострадавшие в Риге и окрестностях. 3 пешехода, 1 велосипедист. В Земгале, Видземе, Курземе и Латгале без пострадавших обошлось. Это здорово, это классно, это замечательно. Вот. 0 погибших в авариях за вчера. Это тоже хорошая информация. То есть мы все сидели дома вчера и не очень-то разъезжали. Тем не менее, 3 человек было задержано за агрессивное вождение. 2 в Риге и окрестностях, 1 в Земгале. А скоростных нарушений 124. Больше всего нарушали скоростной режим в Латгале 35 человек. Пьяным море по колено и гроза с бурей нипочем. 10 человек вчера было задержано в алкогольном опьянении. 5 в Риге и окрестностях, 3 в Земгале, 1 в Видземе, 1 в Латгале. Курзамчане молодцы, там 0 задержанных в состоянии алкогольного опьянения. 7 человек из 10 попадут по-крупному. Там будут уголовные дела на конфискованный автомобиль или штраф, соответственно, стоимость автомобиля. 3 будет платить штраф согласно обнаруженным промилле. И никто никого не огорчил в статистике угонов. 0 угонов за вчерашний день. Вот такова статистика. Не попадайте, пожалуйста, друзья мои, подруги.
0: Драйв-тайм. С нами безопаснее.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16:26.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Новости современных технологий.
1: Стартап «Метеорик», основанный двумя инженерами из Кембриджского университета, планирует использовать дроны для рассеивания облаков на малой и средней высоте вблизи солнечных электростанций, чтобы поддерживать оптимальные условия выработки электроэнергии. Эти дроны будут механическим способом, без применения химикатов, изменять форму капель воды внутри облаков, скопившихся над солнечными электростанциями, уменьшая их отражательную способность, благодаря чему будет увеличиваться количество солнечного света, попадающего на панели. Ученые выяснили, что скопление облаков на малой и средней высоте от 1 до 5 километров сокращает количество поступающего на панели солнечного света на 80%. Правда, пока не ясно, как именно «Метеорик» собирается рассеивать облака. Добавим, что другие компании тоже ищут способы повысить эффективность работы солнечных электростанций и снизить их зависимость от погодных условий. Например, компания Reflect Orbital предлагает запустить орбитальное зеркало для отражения солнечного света с целью продления светового дня на участках с солнечными электростанциями. А компания Meta планирует собирать солнечную энергию с помощью спутников на геосинхронной орбите, чтобы затем направлять ее на коллекторы на Земле. Созданные в Китае человекоподобные роботы продемонстрировали, что могут бегать быстрее людей. В минувшую субботу два робота сумели пробежать 100-метровую дистанцию быстрее мирового рекорда Усейна Болта – 9,58 секунды. Теперь же для них наступило время более серьезной проверки. Речь идет о способности упаковывать разные предметы, выполняя другие задачи, требующие точных действий, такие как подключение кабелей наравне с человеком. Всемирные игры человекоподобных роботов, которые в эти дни проходят в Пекине, сочетают испытания на основе привычных видов спорта с моделированием работы, которую машины могут выполнять на предприятиях, в ресторанах, офисах, а также в условиях чрезвычайных ситуаций. Мероприятие широко освещается китайскими СМИ и состоит из 51 дисциплины, среди которых 30 спортивных и 21 сценарное задание. Более 40% дисциплин требуют от роботов полной автономности. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий.

0: мое. Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Слышишь, комара?
3: Нет.
2: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
4: Лето на плюсе.
5: Прогноз погоды на завтра. Завтра вторник, 25 августа. В Латвии ожидается облачная с прояснением погода. В центральных и восточных районах днем кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Умеренный северный ветер, температура воздуха 15-20 градусов тепла вот в этих диапазонах температура. Венспилс, Лепойдава, Подсрезок на завтра до 19 тепла, в Риге переменная облачность, утром возможен кратковременный дождь, днем около 17-19 градусов выше нуля.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!
6: Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220
0: вольт. СВХ плюс.

0: šos alga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Drive Time совместно с Lido.
6: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Часов 42 минуты, друзья мои, подруги. Чем мы с вами сейчас будем заниматься правильно? Если вы внимательно слушаете радио СВХ+, вы знаете, что сейчас мы будем раскручивать

0: подготовили подарочную карту номиналом 50 евро для активного отдыха. Возможно, именно ее вы выиграете сегодня. Целью Юмубоде поможет одному из слушателей уже мысленно отправиться в следующий отпуск, подарить стильный чемодан и особенно выгодную цену на следующее путешествие. Также на одном из секторов вас ожидает подарочная карта кафе «Биттет» номиналом 50 евро для вашего вкусного визита в самое центр Юрмалы. Ну или набор лакомств, деликатесов от Рамкалны. Можно будет побаловать себя или поделиться с близкими. Вот такое у нас колесо удачи, и один из призов мы обязательно разыграем. Давайте-ка напомню вам наши правила. Я называю номер телефона, говорю слово «звоните», и только после сигнала вы дозваниваетесь в нашу студию. Мы с вами знакомимся, и я вам задаю простой вопрос. Простой вопрос. Особенно, если вы любите радио СВХ+, вы на него отвечаете. После того, как вы правильно отвечаете на этот вопрос, мы вместе раскручиваем колесо удачи и, соответственно, выбираем приз. Тот приз, который выпадает, остается вам. По нашим правилам, если вы уже 17 августа участвовали и побеждали в нашем конкурсе, дайте, пожалуйста, выиграть другим. Обращаюсь я к Гунтусу, к Марине, к Елене, Лидии и Анне. Поздравляю, к слову, вас с победой на прошлой неделе. Итак, друзья мои, подруги, вот вам, пожалуйста, номер телефона не WhatsApp'ом, дозваниваемся традиционным способом по телефону. 25-45-25-25. Ждем сигнал. Дозваниваемся. 25-45-25-25. Вперед. Здравствуйте.
1: Добрый.
0: Добрый. Как вас зовут?
1: Алдис.
0: Алдис.
1: Я
0: правильно расслышал. Алдис, вы пробовали, по-моему, уже с нами играть в этом конкурсе, нет?
1: Не.
0: Тогда, Алдис, давайте сыграем. Скажите, пожалуйста, дорогой Алдис, а где вы сейчас находитесь, а чем вы занимаетесь?
1: В Риге на работе.
0: Кем работаете, если не секрет?
1: Экспедитор.
0: Угу. То есть вы разъезжаете по нашему городу и, насколько я понимаю, на автомобиле, да?
1: Да.
0: Отлично. Алдис, если это не секрет, скажите, пожалуйста, когда у вас день рождения?
1: 1 апреля.
0: Серьезно?
1: Серьезно.
0: Скажите, а вот над вами ваши близкие, родные, друзья подшучивают, нет?
1: Да, все время.
0: А какие-то особенные подарки вам дарят в этот день?
1: Ну, бывает.
0: Окей. Смотрите, я не зря спросил у вас, когда день рождения. Дело в том, что про день рождения мы сейчас поговорим. Готовы к вопросу?
1: Да.
0: Алды, смотрите. Вот какой вопрос. Когда день рождения у радио СВХ+. Я даже три варианта ответа дам. Хотите или точно знаете, когда у нас день рождения? Алды, я готов дать три варианта ответа.
1: Давайте.
0: А, 1 апреля, 1 октября, 1 ноября.
1: Первое октября.
0: Неправильно, Алдис. Нет, у нас день рождения не 1 октября. Нет, это неправильный вариант ответа. А, здрасте вам.
2: Здрасте.
0: Как вас зовут?
2: Паша.
0: Скажите, пожалуйста, да. Паш, когда у вас день рождения?
2: У меня в феврале 17-го.
0: В феврале 17-го. А вам повторите варианты ответа, Паш? Или вы догадались, или вы...
2: Повторите, пожалуйста.
0: А почему вы невнимательно слушаете радио СВХ+?
2: А я всегда внимательно слушаю. Но на даты рождения это вы у всех же... Вот не каждый знает, когда, там, допустим, вот у тещи день рождения. Тоже не каждый знает. А это ж радио, а это теща.
0: Так. Вот с этого момента, пожалуйста, давайте поподробнее. А чем радио отличается от тещи?
2: Ну, теща же вроде бы ближе.
0: Ну, это как сказать. Сейчас кто для вас ближе? Радио, которое вам сейчас вот приз готово вручить, или теща?
2: Ой, вы знаете, коварный вопрос, конечно.
0: Не, отвечайте, теща. Отвечайте, теща. Паша, отвечайте, теща. Вдруг она слушает. Потом этим призом как даст вам вот по одному месту. Вот, не дай бог. Так, скажите, пожалуйста, а вам с тещей повезло?
2: Конечно, повезло.
0: Как-то вы все-таки взяли.

0: Или паузы перед ответом, Паш?
1: Неожиданный вопрос.
0: Что ж, неожиданный вопрос. А давайте, Паш, тогда вашей теще прямо сейчас привет передадим.
1: Ой, хорошо. Дорогая Алена, поздравляю тебя с этим днем. И понедельник, конечно.
0: Я не буду, Паша, спрашивать у вас, когда у вашей тещи день рождения. Ну, просто так, чтобы не поставить вас вдруг в неловкое положение. Не буду. Вот не буду. И не просите меня. Не буду. Когда, Паша? День рождения у Алены. Я обещал не спрашивать. Когда день рождения у радио СВХ+. 1 сентября, Паш. 1 октября, Паш. Или 1 ноября, Павел.
1: Мне кажется, 1 ноября. Почему-то.
0: Почему это вам так?
1: А ну, потому что, во-первых, осень, это осень, понятно, да? Угу. А я помню, как каждый год там примерно начинают всякие разные розыгрыши такое. Вот, и мне кажется, это ноябрь. 1 ноября, да.
0: Ноябрь. Уверенно, Паша?
1: Да. Ой, на 100%.
0: На 100%. Это правильный ответ, Павел. Это правильный ответ. У нас день рождения 1 ноября 1994 года. Родилась радиостанция СВХ+. Поздравляю вас, Павел. И сейчас мы с вами посмотрим, куда вы, возможно, отправитесь даже с вашей тещей. Допустим, в парке Тарзанс. Вы бы хотели с ней отправиться?
1: Я думаю, Тарзанс нет, но вот куда-нибудь другое место, почему нет?
0: Я все понял, я все понял. Давайте крутить.
1: Давай.
0: То есть, так, внимание, Павел. Чуть-чуть, все, серьезно. У нас тут серьезные дела, внимание. О, пошло. Пошло. Пошло. Путо! Павел, есть ли у вас автомобиль?
1: Конечно, есть.
0: Вот, а у тещи у вашей есть автомобиль?
1: Нету, к сожалению.
0: Вот, посадите ее в свой автомобиль, рассказывать да. будете историю, как вы выиграли приз, и поедете на этом автомобиле на одной из автомоек Путу. Договорились?
1: Конечно, договорились.
0: Паш, не кладите трубку телефона, было классно с вами пообщаться. Сейчас я кое-что расскажу о главном друге Большого Колеса Удачи. Крупнейшая сеть бесконтактных автомоек «Латвии Путо» предлагает мойку легковых коммерческих автомобилей с помощью самых современных технологий в самообслуживаемых или полностью автоматизированных мойках «Путо Экспресс». В сети «Путо» доступно более 40 автомоек самообслуживания, в которых можно выбрать комбинацию мойки «Быстрая», «Тщательная» или «Идеальная» с помощью активной пены, порошковых моющих средств или комбинируя обе программы вместе. Новинка сети «Путо» — автоматическая бесконтактная автомойка «Путо Экспресс» предлагает клиентам безопасную и качественную мойку автомобиля без участия клиента в процессе мойки. В сети «Путо» можно расплачиваться наличными с помощью клиентской карты «Путо» для частных лиц или компаний, бесконтактной платежной карты и мобильным приложением Мобили. Более подробную информацию вы найдете на сайте puto.lv.
2: Jaunumsno Puto. Puto Express. Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express. Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas. Tīrākam auto.
3: СВХ плюс.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
5: Коллекция хитов. Золотой запас. Радио.

0: СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями в центральных и восточных районах, а также в Пририжье. Днем обещают кратковременные дожди, временами сильные, с грозами. На остальной территории страны без существенных осадков. Днем будет дуть умеренный северный ветер, температура воздуха составит 15-20 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Заседавший сегодня совет по кризисному управлению принял решение о создании пунктов устойчивости в самоуправлениях. Управление гражданской авиации предупредило пользователей воздушного пространства об активизации полетов дронов для оценки повреждений инфраструктуры электросетей. Сегодня к полудню электроснабжение было восстановлено примерно у 220 тысяч клиентов, сообщает Satellite Eagles. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Заседавший сегодня совет по кризисному управлению принял решение о создании пунктов устойчивости в самоуправлениях. В случае отключения электричества здесь можно будет передать жителям важную информацию, обеспечить их питьевой водой и связью. Правда, пока это только идея, ожидающая воплощения. После шторма, последствия которого видны до сих пор, сегодня на заседании совета по кризисному управлению собрались ответственные министерства, экстренные службы и учреждения, отвечающие за энергоинфраструктуру. Премьер Андрис Кулбергс в эти дни находится в Украине, где отмечается День независимости страны, поэтому заседание вел исполняющий обязанности премьера министр финансов Марис Кучинскис. Работу ответственных учреждений по ликвидации последствий бури он оценивает на 6 баллов по 10-бальной шкале. Итогом заседания стало поручение Министерства смарт-управления и регионального развития в течение 30 дней оценить ущерб в самоуправлениях. Государство покроет большую его часть. В свою очередь, Центр управления кризисами до 15 сентября поручено обобщить рекомендации министерств и предоставить правительству предложение, что именно необходимо усовершенствовать для ликвидации кризисных ситуаций, в том числе в законодательстве. Например, неплохо бы создать единое регулирование для организаторов мероприятий, чтобы решения не основывались на субъективном мнении о том, продолжать мероприятие или нет. Управление гражданской авиации предупреждает пользователей воздушного пространства об активизации полетов дронов для оценки повреждений инфраструктуры электросетей. Предупреждение для пользователей воздушного пространства действует с 16 часов понедельника до 3 часов ночи четверга 27 августа. Компания Satellite Eagles и связанные с ней операторы дронов имеют право совершать полеты на всей территории воздушного пространства Латвии на высоте до 120 метров над землей. Сегодня к полудню электроснабжение было восстановлено примерно у 220 тысяч клиентов. Это больше 70% потребителей, оставшихся без электричества из-за бури. Перебои с электроснабжением по-прежнему затрагивают около 60 тысяч клиентов по всей Латвии. Об этом сообщили на предприятии Satellite Eagles. Министр сообщений Рихард Козловский созвал в среду 26 августа совещание с представителями операторов мобильной связи и Латвийского госцентра радио и телевидения для согласования необходимых мер по повышению устойчивости сетей связи. Комментируя сбои в мобильной связи, вызванные бурей, Минсообщение отмечает, что серьезно оценивает ситуацию, поэтому Козловский и созвал совещание с заинтересованными сторонами, чтобы объяснить причины отсутствия связи на отдельных территориях в течение нескольких часов, выявить системные недостатки, а также согласовать необходимые меры по повышению устойчивости сетей связи в будущем. Продолжая устранение последствий шторма Приска, рижские муниципальные службы в настоящее время прилагают все усилия для предотвращения различных опасных ситуаций, вырубая как упавшие, так и опасные деревья и ветки. В Рижской думе отметили, что работы много, тысячи деревьев уже вырублены, и устранение последствий бури займет несколько недель. Жители Риги могут сдать деревья, сломанные ветки и листья, упавшие во время шторма, пункт сбора по адресу бульвар Узвара 16А. С завтрашнего дня, 25 августа, откроется еще один пункт сбора в межапарке на парковке по адресу Сигулдас проспект 12. В случаях, когда дерево упало на частный участок земли, его можно удалить без получения разрешения, но перед удалением необходимо сфотографировать. Заявление с этой фотографией нужно направить в Рижский департамент городского развития. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Если вы заранее не спланировали, что у вас сегодня на ужин, возможно, вы воспользуетесь предложением в приложении Lido, там специально для любителей бургеров. Вы же любите бургеры. Ну вот, купите любые 6 бургеров, а 7-й получите бесплатно. Предложение действительно в приложении Lido. Не перепутайте. Так, что-то бургера захотелось. Ну, надо работать, друзья мои, подруги. Всем привет, это Дим Харов. Продолжаем дневное... Чуть было не сказал, дневное шоу, все включено. Вот она, привычка-то какая. Ну, у нас действительно здесь, в вечернем радиошоу Drive Time, будет все включено. Смотрите, в этом часу мы с вами продолжим, кстати, розыгрыш подарочной карты от Lido для самых активных участников и участниц нашего мероприятия. И в пятницу очередную карту на 30 евро от ресторанов Lido вручим. Или вручим. А в этом часу мы начнем розыгрыш 2 билетов на концерт группы «Сплин», которая состоится 5, если ничего не путаю, сентября на «Вондерсала». Мы с вами устроим конкурс под названием «Одно слово из песни группы «Сплин». И узнаем имя первого финалиста или финалистки. В середине этого часа автомобильные новости. Также вас ожидает прогноз погоды на завтра. Ну и еще кое-что интересненькое обещаю. Меня зовут Дим Харв. Поехали.
3: На старте Drive Time.
4: Drive Time. Здесь и сейчас. В студии Дим Харв.

0: ВХ плюс.
1: Сегодня точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Большие города.
3: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: СВХ+.

0: писаные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: Вестники меланхолии, музыкальные философы. Это группа Сплин, во главе которой стоит Александр Васильев, бессменный лидер коллектива. Выступит на Вондерсала 5 сентября. Присоединяйтесь к незабываемому музыкальному путешествию, созданному творчеством знаменитой рок-группы, которая поражает своих поклонников глубокими текстами и потрясающим исполнением. Концерт. Прекрасная музыка, атмосфера, эмоции от группы Сплин 5 сентября на Вондерсала. И два билета на это мероприятие мы начинаем разыгрывать сегодня. Будем разыгрывать до пятницы, когда у нас состоится финал. А каждый день по одному финалисту или финалистке будем отбирать. Правила конкурса чрезвычайно простые. Конкурс называется «Одно слово из песни группы Сплин». Я вам прочитаю строки из известнейших песен группы Сплин и буду обрывать свое чтение. Вам надо будет следующее слово прислать. Следующее вот за моим обрывом слово прислать. Одно всего лишь слово. СМС-кой или ватсапкой на 25-45-25-25. Начнем? 25-45-25-25. Наберите этот номер. Надеюсь, он у вас и так в памяти вашего телефона уже есть. Поскольку здесь очень важно и время в том числе. Я делаю паузу, и вы присылаете следующее слово за паузой. Да? Да? И за тем словом, вот, на котором я сделаю паузу. Следующее слово присылайте. Поехали. С сегодняшнего дня... Прошу считать меня недействительным, весьма сомнительным. Пока пою, проверь свои. Вперед.
0: Drive Time. С нами музыкание. СВХ+.

0: Лайфтайм. С нами прикольнее.
1: Так предложил прислать вам слово, которое следует за моей паузой в известной песне группы «Сплин» на «Всего хорошего». С сегодняшнего дня прошу считать меня недействительным, весьма сомнительным. Пока пою, проверь свои. Вот здесь я сделал паузу. Какое же слово следует за словом «свои»? Были интересные варианты. Слово «проверь», «путеводители», «мнительные», «проверь свои извилины», «проверь свои обогреватели» был вариант ответа. Ну и, конечно же, там слово «предохранители». Сейчас мы в этом убедимся. Я хочу поздравить нашего радиослушателя Дмитрия. Дмитрия. Номер телефона заканчивается на 698. Дима, у вас будет шарик номер один в конкурсе в пятницу в лотерее, когда мы будем разыгрывать два билета на концерт группы «Сплин».
2: Сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: ВПХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
4: Автоновости.
5: После утечки данных ЦСДД оперативные службы рассматривают возможность смены номерных знаков на своих автомашинах. Участие этих ведомств в автомобиле имеют опознавательные знаки. Участия нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий, связанных с обеспечением госбезопасности. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является госполиция. Среди других ведомств, которые пока еще только оценивают потенциальную угрозу и последствия, которые может повлечь использование данных, полученных в результате кибератаки КНА, служба госбезопасности, госпогранохрана, служба военной разведки и прочее. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 200 000 человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Данные были получены из информации о платежах, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. В среду, 19 августа, как совет ЦСДД, так и правление компании объявили об отставке. МВД в связи с инцидентом проводит служебное расследование, а госполиция возбудила уголовное дело в связи с кибератакой на ЦСДД. Торговый центр «Рига Плаза» приобрел специализированное оборудование для тушения пожаров в электромобилях. Это специальное противопожарное одеяло. В «Рига Плаза» подчеркивают, что противопожарное одеяло предназначено не для самостоятельного тушения пожара сотрудниками торгового центра, а для предоставления пожарным дополнительного оборудования в случае необходимости. Пожары в электромобилях относительно редки, но их тушение значительно сложнее, чем пожаров в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, о чем свидетельствует недавний пожар на улице Мукусалас в Риге, отметили в торговом центре. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
4: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
2: Лето на плюсе.
3: 17:35, давайте поговорим о погоде. Вот он прогноз на завтра. В Латвии ожидается облачное с прояснением погоды. В центральных и восточных районах днем кратковременные дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Умеренный северный ветер от 15 до 20 градусов температура воздуха. Велспилс, Лепая, Даугавпилс, Розак на 19 плюс-минус. В Риге переменная облачность. Утром возможен кратковременный дождь и 17-19 градусов температура.
0: Drive Time. Едем дальше.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
7: СВХ плюс.

0: Генезе в личной вендете. Активисты начали сбор подписей под петицией с требованием отменить правила. А велосипедисты планируют в сентябре, в середине сентября, проехать на своих великах по указанным улицам в знак протеста. Интересно, что будет после этого. Мэр не стал оспаривать тот факт, что решил ввести запрет после того, как в него в июне возле здания, между прочим, администрации врезался велосипедист. Виновник аварии скрылся. И вот что говорит мэр. Люди действуют, исходя из собственного опыта. Я знаю, каково это, когда тебя сбивает одно из этих чудовищ, заявил Рапинезе. Сеньор Рапинезе. По его словам, в центре Кома много людей, особенно туристов и велосипедистов, представляют угрозу безопасному движению. Интересно, чем закончится эта история. Интересно. А если, по-моему, там, не знаю, голубь какой-нибудь на голову накакал, что бы он сделал? Ну так просто. Я фантазирую. Вот. Кстати, одно из самых красивых мест, на мой вкус, на планете Земля, это как раз-таки само озеро Кома. И вот города вокруг озера Кома, это, конечно, просто жемчужина. Особенно город Белладжио.
1: Неписанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы. СВХ плюс.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: плюс. Я слушаю радио СВХ
2: плюс. И я слушаю радио СВХ плюс.
3: Мы слушаем радио СВХ плюс.

0: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Радио СВХ Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
4: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями в центральных восточных районах, а также в Пририжье. Днем обещают кратковременные дожди, временами сильные, с грозой. На остальной территории без существенных осадков. Будет дуть умеренный северный ветер, температура воздуха составит 15-20 градусов. Венспилс и Лепа, Даугавпилс и Резек на завтра днем обещают 19 градусов тепла. В Риге такая же температура воздуха. Утром возможен кратковременный дождь.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Украина отмечает сегодня День независимости. Официальный визит в эту страну сегодня продолжает латвийский премьер Андрис Кулбергс. Управление гражданской авиации предупреждает пользователей воздушного пространства об активизации полетов дронов для оценки повреждений инфраструктуры электросетей. Сегодня к полудню электроснабжение было восстановлено примерно у 220 тысяч клиентов. Садлестекс – это более 70% потребителей, у которых из-за бури было отключено электричество. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Украина отмечает День независимости. Официальный визит в эту страну сегодня продолжает латвийский премьер Андрис Кулбергс. Накануне он вместе с другими лидерами стран Балтии и Северной Европы принимал участие в праздновании Дня государственного флага Украины. На встрече с президентом страны Владимиром Зеленским Кулбергс заявил о необходимости усилить украинские ПВО и сообщил, что Латвия поможет Украине подготовиться к зиме, подготовить энергетическую отопительную инфраструктуру. Во знаменование Дня независимости Украины сегодня до 7 вечера на площади Свободы в Риге работает пункт приема пожертвований для Украины. А в 18 часов, то есть именно в эти минуты, от памятника Свободы начинается шествие «Путь подсолнухов». Оно завершится в парке Кронвальда возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Заседавший сегодня Совет по кризисному управлению принял решение о создании пунктов устойчивости в самоуправлениях. В случае отключения электричества здесь можно будет передать жителям важную информацию, обеспечить их питьевой водой и связью. Правда, пока это только идея, ожидающая воплощения. После шторма, последствия которого видны до сих пор, сегодня на заседание Совета по кризисному управлению собрались ответственные министерства, экстренные службы и учреждения, отвечающие за энергоинфраструктуру. Возглавившее заседание ИО премьера, министр финансов Марис Кучинский заявил, что оценивает работу ответственных учреждений по ликвидации последствий бури на 6 баллов из 10. Итогом заседания стало поручение Министерства смарт-управления и регионального развития в течение 30 дней оценить ущерб в самоуправлениях. Государство покроет большую его часть. В свою очередь, Центр управления кризисами до 15 сентября поручено обобщить рекомендации министерства и предоставить правительству предложение, что именно необходимо усовершенствовать для ликвидации кризисных ситуаций, в том числе и в законодательстве. Например, должно быть создано единое регулирование для организаторов мероприятий, чтобы решения не основывались на субъективном мнении о том, продолжать мероприятие или нет. Управление гражданской авиации предупреждает пользователей воздушного пространства об активизации полетов дронов для оценки повреждений инфраструктуры электросетей. Предупреждение для пользователей воздушного пространства действует с 16 часов понедельника до 3 часов ночи четверга, 27 августа. Компания Садлестекс и связанные с ней операторы дронов имеют право совершать полеты на всей территории воздушного пространства Латвии на высоте до 120 метров над землей. Сегодня к полудню электроснабжение было восстановлено примерно у 220 тысяч клиентов. Это более 70% потребителей, оставшихся без электричества из-за бури. Перебои с электроснабжением по-прежнему затрагивают около 60 тысяч клиентов по всей Латвии. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам может превысить 100 тысяч кубометров. Об этом сообщило госпредприятие «Латвия Свалсмеже». Больше всего пострадали леса в Земгальском, Южной и Северо-Латгальском регионах, тогда как ущерб в Курзаме сравнительно меньше. В столичных парках, по информации предприятия «Рига Смеже», сломано или повалено более 250 деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города Дзегушканс и роща в Плявниках. Пострадал также межапарк, также находящийся рядом Рижский зоопарк, Рижские леса в Мангальсале, Булюсале, Анинмужес и Варнукроксе. Рижские муниципальные службы продолжают устранять последствия шторма Приска, вырубая как упавшие, так и опасные деревья. Но работы много. Не исключено, что она займет несколько недель. Жители Риги могут сдать деревья, сломанные ветки и листья, упавшие во время шторма, в пункт сбора по адресу бульвар Узвара, 16А. Со вторника, 25 августа, откроется еще один пункт сбора в межапарке на парковке по адресу проспект Сигулдас, 12. В случаях, когда дерево упало на частный участок земли, его можно удалить без получения разрешения, но перед удалением сломанное дерево нужно сфотографировать и переслать эту фотографию вместе с заявлением в Рижский департамент городского развития. Этим выпуском новостей служба новостей радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на папа.
1: СВХ Плюс.
7: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, у нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
6: Но нет.
7: Таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял.

0: топ не запал на такую.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
1: Drive Time с Димом Харовым.
3: 18 часов и 9 минут. Давайте этот час нашего с вами общения в рамках программы Drive Time начнем со слова «Здравствуйте, подруги и други мои». Желаю вам прекрасного настроения и замечательного продолжения этого дня-вечера. И продолжим сообщением от нашего радиослушателя Вовочки. Вот оно.
4: Привет, Дим. В районе магазина «Курши» по улице Бривибас, направление «Центр». В левой полосе стоит сломавшийся грузовик. Всем осторожно.
3: Бривибас в районе магазина «Курши» в сторону центра, левая полоса, сломалась машина. Грузовик. Спасибо, дорогой Вовочка. Удачи не только на дорогах.
5: Это «Драйв Тайм».
1: «Драйв Тайм». С нами. Быстрее.
6: СВХ+.

0: последний раз.
1: Полина нам рассказывает, что на улице Лубанос, если двигаться в сторону Южного моста, за кладбище на перекрестке, где светофор, стоит полицейский бусик, фиксирует повреждения после аварии. Дальше перед перекрестком Сахарова, также в правом ряду стоит фура и тоже с полицией. Вот такая информация. Примите к сведению. А Полине спасибо.

0: Кстати, о цветах удивительную историю расскажу. Найдите, если будет времечко, посмотрите. Цветок, который официально называется двулистник Грея. Так вот, этот цветок невидимка. Он становится прозрачным, когда идет дождь. Сейчас расскажу подробнее. В горах Японии растет вот такой цветок, который умеет быть прозрачным во время дождя. В сухую погоду он выглядит как обычный цветок с белыми лепестками. Там какие-то желтенькие такие вот у него штучки внутри. Чем-то, возможно, похож на ромашку. Чуть-чуть, отдаленно, представьте себе. Но только лепестки, конечно, побольше. Стоит пойти дождю, и его лепестки становятся прозрачными, как стекло. Не верите? Найдите вот фотку в интернете. Двулистник Грея. Там действительно сначала белое, потом лепестки прозрачные. Все дело в физике. Свет отражается от крошечных пустот внутри лепестков, делая их белыми, когда дождя нету, да? А когда вода заполняет маленькие-маленькие кармашки вот внутри лепестков, преломление, свет и меняется, и ткань, соответственно, лепестков начинает полностью пропускать световые лучи насквозь, и они становятся прозрачными. Магия чистой физики, никакой мистики. Но очень красиво, очень красиво. А цветок долгожитель, вот, прячется под землей десятки лет, и каждую весну радует людей коротким, но красивым чудом. А вот в Японии, в горах, его можно увидеть. Представьте себе, такая вот красивая новость.
1: СВХ плюс.

0: завтра над нами облака полетят как лебеди, не знаю, там как пароходики, как слоны, как крокодилы. Ну, есть совершенно отдельное хобби, да, наблюдение за облаками. И облака могут принимать абсолютно разнообразные формы. Надо только их увидеть, эти формы, правда? Завтра в Латвии ожидается облачное с прояснением погоды. В центральных и восточных районах днем кратковременные дожди. Прогноз, кстати, обновился. Временами, возможно, сильные дожди и даже сильная гроза. Временами. На остальной территории страны без существенных осадков. А здесь речь идет о центральных и восточных районах. Вот там, да? Мы же в центральном районе живем, да? Я ничего не путаю. Вот у нас, возможно, кратковременные дожди, а может быть, даже гроза. Так, северный ветер по стране будет дуть и подувать от 15 до 20 градусов температуры. Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Резекна завтра днем до 19 тепла. В Риге облачность переменная. Утром возможен кратковременный дождь. Вот. Днем воздух в столице прогреется до 17-19 градусов.
1: Драйв-тайм. Едем дальше.

0: рок-музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Ну что ж, о том, что творится на малиновой луне, вам только что спела группа «Моя Мишель». Я вам сейчас расскажу, что Луна и другие планеты нам с вами завтра организуют. С точки зрения астрологии, если вы верите в прогнозы, ловите. Первая серия. Овны. Завтрашний день будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов, которые рассвечивают скуку существования, но здорово могут навредить здоровью. Отойдите в сторонку. Тельцы, отдайте завтра себя волю чувствам. Можно не своим, если не боитесь. Близнецы, завтра нам обязательно должно повезти. Очень хорошо. Наша задача – разглядеть, в чем именно. Ну уж мы постараемся как-нибудь, постараемся. Спасибо большое, будем готовы. Раки, завтра балом будет править оптимизм. Поздравляю. Львы, проявите завтра терпимость или постарайтесь тщательно скрывать свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам завтра предстоит общаться. Обнаружив их чувства, вы лишь создадите некие проблемы. Вам это надо? Не надо. Дева, завтра вам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно заняться, это домашние хлопоты. Удачи.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы, завтра стоит начать вам что-то глобальное, представьте себе. Придумайте только сначала, что такое глобальное может завтра вас впечатлить. Ежели подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадать же столь продуктивному дню даром. Скорпионы, завтра вас будет неудержимо привлекать водная стихия. Это даже может оказаться опасным. Вот, будьте внимательны, пожалуйста, завтра на воде. Скорпионы. Возьмите с собой надувной круг. На всякий случай. Наденьте с утра и ходите целый день. Кто его знает, что там еще случится. Стрельцы! Если завтра вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. По закону подлости, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется где-то там глубоко закопанным. Дай бог, чтобы он там был. Это тоже важно. То иногда перекопаешь все, а там нет ничего. Там пусто. Козероги, завтра вам очень пригодится ваша интуиция. Ежели она, интуиция, вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых. Только хорошо знакомых. Водолеи, завтра вас будет удивлять практически все. Вот все вас будет удивлять. Вы как маленький ребенок с такими широко открытыми глазами будете смотреть на мир. Не упустите возможность узнать что-нибудь новое. Вам, рыбы, завтра удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Это идеальный момент для массированной реорганизации всего сущего. Удачи!
2: Гороскоп.
4: СВХ+.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:46.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
1: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: СВХ плюс.

0: вот я, как те самые птицы, которые домой возвращаются, направлюсь в направлении, хотел сказать, маслом. Короче, собираюсь я домой, друзья мои, подруги, но перед тем, как покину студию радио СВХ+, хочу поблагодарить вас за компанию, за внимание. Это было вечернее радиошоу «Drive Time», и я его ведущий Дим Харов. До завтра. Пока. Честь имею.
1: Проехали.
2: Проехали.

взрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, как выгореть на работе еще до ее начала. Тем более, что сегодня пятница, вечер, а это значит, о работе пора на какое-то время забыть. С вами вместе Эдгар Сторм. Буквально через пару секунд начнем горячую двадцатку радиостанции СВХ+. И прежде чем мы ее начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Так, на третьем месте у нас была Мия Бойко, «Экспонат». Вице-лидером в горячей двадцатке стала на прошлой неделе моя Мишель Баста, «Если я буду танцевать». Ну, а на вершине снова замечательное трио «By India, Хчо и Мод Шаде». Ну что, с хайлайтами прошлой недели еще раз окунулись в историю. Сейчас же пора творить наше настоящее. Начинаем с 20-й строчки. На этой неделе на ней находится группа «Винтаж», «Мало-мало хит».
0: 20. Место номер 20. СВХ+. 20.

0: продолжает ловить последние недельки лета 2026 и отправилась в очередное путешествие, где у своих инстаграм-последователей спросила угадать, где же она находится. Ну а в нашем хит-чарте Анна Плетнева, группа «Винтаж», тоже путешествует. На этой неделе минус 12 строчек и на грани вылета из нашей горячей двадцатки. «Винтаж» — малохит. Минус 12 строчек, 17 недель в нашем хит-чарте. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19. СВХ плюс 19.

0: этот молодой человек не врывался в горячую двадцатку. На этой неделе он делает это на 19-ю строчку. Лирик «Аутентичная». Ну что ж, поздравляем Лирика. Очередной, наверное, мега-блокбастер музыкальный у нас в руках, а точнее в ушах. Ну, время покажет. Время также покажет, кто находится на 18-й строчке на этой неделе. Это «Моя Мишель на малиновой луне». Встречаем.
1: 18. Место номер 18.

0: Plus vместе с Edgar Storm.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
4: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. Апотека.
7: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Иногда вопросов больше, чем ответов.
9: Но Baltic Data поможет найти правильные.
8: С 24 по 28 августа.
9: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
8: Слушай подсказки ведущих.
9: Точно отвечай на вопрос.
8: Что в школьной сумке Baltic Data?
9: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
8: Baltic Data. Подготовься к школе мощно.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17. СВХ+.

0: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: свой 33-летний маленький такой юбилей. Отпраздновала она, конечно, работая, выпустив, например, на все площадки мини-аудиокнигу ее стихов. В нашу горячую двадцатку Мари Гу с композицией «Настоящая» врывается на 16-ю строчку. Перед этим на 17-й Филатов и Кэра среди счастливых людей минусовали 10 строчек. А вот дальше мы будем провожать потихонечку лето, потому что там встречаем Федука и Джонни о их рассказе замечательном «Какое же оно было красивое лето 2026».
1: Топ 20 СВХ плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ 20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: одной недели можем насладиться летом 2026 в хит-чарте радиостанции СОХ+. Об этом нам напоминают Федук и Джонни. Их совместка под названием «Лето». И находятся они на 15-й строчке. Ну что, настало время 14-й. На ней как раз-таки еще одно новое музыкальное вливание на этой неделе. Артик и Асти Севиль «Бриллиант» врывается в горячую двадцатку.
1: 14. Место номер 14. СВХ плюс 14.

0: нас внутри носит свой бриллиант. Самый яркий, самый красивый. Настоящий музыкальный бриллиант прямо сейчас в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Врывается как новинка, делает это на 14-ю строчку. Артик и Асти, Сивиль, бриллиант. Идем дальше, точнее выше.
1: 13. Место номер 13.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь к
1: Фениксам. СВХ+.

0: случилось практически в начале 2026 года. Выстрелил тот самый музыкант под названием Holy Flame и его, конечно, сингл супер под названием «Тону». 27 недель эта композиция находится в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Несомненно, она попадет в итоговый хит-чарт за 26 год. А кто еще попадет? Ну, не скоро, 31 декабря узнаем, а сейчас нам пора отправиться в горячую десятку. И прежде чем мы это сделаем, давайте еще раз послушаем коротенько, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: А начинали мы с группы «Винтаж», «Малахит». Они разместились на 20-й строчке.
1: 19.
0: На 19-й новое вливание «Лирик аутентичная».
1: 18.
0: 18 место достается «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: 17.
0: Пилатов и Кэрес «Среди счастливых людей».
1: 16.
0: 16 строчка, еще одно новое вливание «Мари Гу» «Настоящие».
1: 15.
0: Джонни Федук «Лето».
1: Четырнадцать.
0: Еще одно новое музыкальное вливание «Сивиль Артик и Асти» «Бриллиант».
1: 13.
0: 13-я строчка «Бербул Феникс».
1: 12.
0: Дуэт у Серябкина «Дима Урих». Песня 8901 достается место номер 12.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке «Holy Flame» «Тону».
1: 11. Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20. СВХ+. 10.

0: И сердца миллионов. Джакалеб, 29 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я пах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Официальный хит-чарт. Топ-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.

0: Романов, он же знаком нам под псевдонимом Вон Амур, впервые свой проект запустил в далеком 2015 году, правда, его потом немного забросил. И вот в 2025 летом он снова перезапустил это, и с той поры аж до сего момента все очень-очень хорошо складывается. И в нашей горячей двадцатке хорошо складывается у Вон Амура на этой неделе, плюс 7 строчек, 16 недель вместе с нами. Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река». Ну, а у кого сложилось намного лучше, чем у Вон Амура, прямо сейчас узнаем.
1: Шесть. Место номер 6.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
1: СВТ+.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад. СВХ плюс 5.

Мия Бойко вылетает из горячей тройки, но оставляет за собой по-прежнему не менее горячую строчку под номером 5. Перед этим на 4-й была

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
4: Ну вот, призовая тройка. Самые горящие три композиции на этой неделе хит-чарт радиостанции СВХ Плюс впереди. А то, что у нас позади, так это места с 10 по 4. И кто там находился, сейчас узнаем.
0: 10.
4: 10-я строчка досталась DJ Smash'у Argo.
0: 9.
4: На 9-й Айова мы.
0: 8.
4: Gayaza Brothers, их Santa Lucia, достается место номер 8. Как мы жили,
0: Семь.
4: Бон Амур, Надежда Кадышева, Широка река. Седьмая строчка.
0: Шесть.
4: Самая горячая новинка недели. Акмал, Любовная.
0: Пять.
4: Мия Бойко, Экспонат.
0: Четыре.
4: Четвертая строчка досталась Holiday Boy Loco La Vida.
0: Топ 20 СВХ Плюс. Бронзовый визер этой недели. Три. Место номер три.

0: объединившись, музыкальный дуэт у них не могло получиться плохо, а получилось супер-мега-хорошо, чему свидетельствует на этой неделе место номер 3. 5 недель в хит-чарте радиостанции СХ Плюс находится Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Место номер 3. Ну что? Вторая строчка достается. Достается вторая строчка.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс. 2.
3: Все мы изначально. Чайник

0: всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?
1: Она сделала это первый раз. По-настоящему поехала в отпуск. Ведь говорят, что если хочешь по-настоящему отдохнуть, нужно поехать в одно и то же место второй раз, где ты все прекрасно знаешь. Именно так поступила Зиверт и отправилась в долгожданный отпуск в хорошо знакомое место, где она знает абсолютно все. Ну что ж, пожелаем ей хорошо отдохнуть, пока она отдыхает. Ее музыкальные труды трудятся. На этой неделе аж попадает в горячую тройку на место номер 2. Зиверт, Газ плюс 9 строчек, 16 недель в нашем хит-чарте. И этого недостаточно, чтобы обогнать песню номер 1.
2: Песня номер 1 этой недели.
1: В одном из интервью Мода спросили, почему вы на припеве оставили девушку искусственного интеллекта, которая спела композиции. Неужели вы не могли найти вокалистку и перезаписать эту часть? На что Мод ответил: мы пытались найти вокалистку, целых 3 пробовали, и ничего не получилось лучше, чем у искусственного интеллекта. Так что знаете, что в припеве этой композиции звучит искусственный интеллект. Композиции номер 1 на этой неделе снова. По Индиях, Чо и Мод, их суперхит под названием «Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер 1 радиостанции СВХ+.
2: Номер 1.

0: проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Время подстрелять, с нами пальба. Попадаешься, цестаешься там.
1: СВХ+.
2: Просто

СВК+.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Европа плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Музыка для всех. От зари до зари. Хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: 24.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. Банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

которую слушаешь ты. Скажи, bye, bye, bye. На радио, которое слушаешь.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

0: вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Латгалы айцина гаршу целёюма. Мајас кафеницу денас катра новада теви гајда витејас гаршас саимнијаки ун скајсти галамерти. Узени вајрак мајас кафеницас.lv.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
5: Если чё, я пахну.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: стопроцентные хиты.
1: Ой,

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду, даже в облаках.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
0: СВХ+.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плечо.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Каждый день думаешь о ней.
0: СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Тот ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: таке.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз настава.
4: СВХ плюс.
5: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял,

Музыка для всех. Только хиты.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Такую, как ты, невозможно не встретить. Такую, как ты, невозможно забыть.
1: СВХ+.

0: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.